вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо, думают они, кто слышит? Но Ты, Господи, посмеешься над ними, Ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было. И да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня».

Псалом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан Эдув. Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией Месопотамскою и Сирией Цаванскою, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Саххов размерю, мой Галаад, мой Манасия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой». Восклицай мне, земля филистимская: кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.

Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии. Псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом. Заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день».

Друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому».

большинству верующих мира хорошо знаком гимн «Ближе Господь к тебе». Но не все знают, кто его написал. Нашу сегодняшнюю программу мы посвятим поэтессе Саре Адамс. Она — автор этого гимна. В конце программы вы услышите его. Обложенная пестрыми диванными подушками, Сара Адамс выглядела хрупкой и измученной, но все еще очень привлекательной, несмотря на долгую, изнуряющую болезнь. Прошло вот уже 3 года, 3 медленно тянущихся года, с тех пор, как последний занавес опустился перед ее театральной карьерой. Она глубоко вздохнула и возвратилась к чтению книги, но в тот день она не могла сосредоточиться. Мысли все время блуждали вдали от страниц книги. Ее беспокоило не то, что она теперь так серьезно больна, не боль и не слабость тела, и не одиночество, в котором она проводила большую часть своего времени, а то, что мечта ее жизни, едва исполнившись, погасла вновь, навсегда, бесповоротно. Насколько она могла себя помнить, всю свою жизнь она мечтала о том, чтобы стать великой актрисой. Она работала и училась, и добивалась этой цели, и, наконец, достигла ее. Она была великолепна в роли леди Макбет. Она была воодушевленно принята публикой и ожидала успешной карьеры на сцене. Но радость была кратковременной. Такой кратковременной. Неожиданная разрушительная болезнь сделала из нее инвалида, забрала ее со сцены и навсегда захлопнула дверь в театр. Каким горьким было ее разочарование! Будучи глубоко религиозной по природе, Сара Адамс обратилась к Богу за утешением и помощью в ее тяжком испытании. Последние 3 года она провела за чтением Библии и биографий известных святых и мучеников. Совсем недавно она начала писать стихи, главным образом духовного содержания, основанные на Священном Писании. Ее произведения начали часто появляться в христианских журналах, церковных листках. Вчера ее посетил пастор мистер Фокс и снова напомнил ей о стихотворении, которое она обещала прислать ему в его новый сборник гимнов и церковных хоралов. Она не имела ничего определенного. Он молча взял с полки Ветхий Завет и, открыв на истории бегства Якова от гнева Исава, передал Библию Саре. Она уже много раз читала эту историю и знала ее почти так же хорошо, как свою собственную. «Свою собственную!» Неожиданно она мысленно провела параллель между своей и этой историей, между страданиями Якова и ее болезнью и разочарованием. Она это видела теперь ясно. Разбитые мечты, мрак, а потом пробуждение, свет, победа, радость. Теперь она понимала, почему пастор настаивал на том, чтобы она читала именно эту историю. Она сделает больше этого. Она напишет об этом стихотворение и покажет, как наши страдания и болезни могут быть ступенями к небу, ближе к Богу. На нее нашло вдохновение. Дверь, которая закрылась перед исполнением ее желаний, она увидела как крест, который можно подняться выше, ближе к Богу. Свою болезнь разочаровала.

очарование, одиночество, боль. Она увидела, как ступени вверх, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе, полились слова из ее души. Она написала все стихотворение почти без принуждения. Слова словно лились ей в душу из какого-то могучего источника извне. «Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе, хотя б крестом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. В пустыне странник я, и ночь темна, отдых на камне лишь найдет глава, но сердце и во сне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. И, пробудясь от сна, песнь воспою, твоей хвалой, Христос, плач заменю, в скорби отрада мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Когда земную жизнь окончу я, когда во славу ты введешь меня, вечная радость мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Стихотворение, которое Сара Адамс написала в тот послеобеденный час, в своей великой нужде и при содействии глубокой веры, стало одним из самых любимых гимнов христиан. Его поют в христианских семьях всего мира, в собраниях верующих всех стран. Это любимый гимн миллионов. Его поют в близком присутствии смерти и под угрозой великих бедствий, потому что он несет утешение в критические периоды жизни. Это гимн обещания и надежды для всех разбитых горем и больных. В последние трагические минуты гибели «Титаника», когда могучий, непотопимый, в кавычках, корабль шел ко дну, унося с собой сотни жизней, оркестр играл «Ближе, Господь, к тебе» до последнего момента, пока волны не сомкнулись над ним. Те, кому удалось спастись, рассказывали позже, как обреченные на гибель пассажиры склонили колени на палубе и молились, а другие просто стояли без паники и пели этот гимн, и с ним на устах пошли под воду. Когда на Аляске было обнаружено золото, и толпы жадных к наживе людей бросились туда за своей порцией, Евангелина Бут знала, что армия спасения будет там очень нужна. Она немедленно отправилась на север с полдюжиной помощников и нашла условия там еще хужими, чем ожидала. Порок и беззаконие были порядком дня. Человека можно было застрелить за горсть золотой пыли, а то и вовсе без причины. В день ее прибытия туда было убито 5 человек. Всего не хватало. Не было одеял, не было еды, оборудования, одежды. Люди были раздражительными, ядовитыми и нисколько не располагали к проповедям. Но Евангелина Бут не растерялась. Собрав свой небольшой оркестр, она в первый же вечер вышла на берег реки Юкан, и они начали петь «Ближе, Господь, к тебе». Одинокие, озлобленные мужчины начали сходиться постепенно. Сначала их было несколько сотен, потом тысяч, и, наконец, собралось 25 000 человек. Все в один голос подхватили этот гимн. Такое пение продолжалось каждый день в течение долгого времени, и тогда не было убийств, беспорядков, драк. Гимн «Ближе, Господь, к тебе» был любимым гимном убитого президента Маккинли. Когда он лежал, умирая от пули убийцы, близко стоявшие к нему люди могли расслышать шепотом произнесенные слова нескольких строчек этого гимна. Это был любимый гимн также президента Теодора Рузвельта и писательницы Гэрриет Бичер Стоу и бесчисленного множества других. Сплетая свою судьбу с библейской историей Якова, Сара Адамс создала гимн неувядаемой красоты, гимн надежды и веры, вдохновляющий источник утешения для миллионов. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты показал нашему внутреннему взору эту историю и надоумил нас поделиться ею с нашими слушательницами. Господи, действительно, Ты скорый помощник в бедах. Действительно, Ты прибежище и сила. Мы сами испытали это на себе. Мы сами в тяжкие минуты любим петь гимн «Ближе, Господь, к Тебе». Господи, мы благодарим Тебя за то, что по воле Твоей этот гимн дожил до наших дней. Слава Тебе за это. Аминь.

0: никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Ну вот, нам опять лучше, миленький ты мой, сказала Галя, нежно прижимая к груди неподвижное тельце. Лампа сверкнула еще раз и погасла, наполнив воздух жутким смрадом. Глубокая тьма опустилась на камеру. Мертвое дитя тихо лежало на руках матери. «Он снова уснул», — сказала Галя Келине, качая и баюкая дитя. Иногда она касалась губами маленького личика. Оно было ледяным. От него веяло неописуемым холодом смерти. Душераздирающий крик пронесся по камере. Все узники вскочили на ноги. «Что случилось? Кого убили?» – вопрошали испуганные голоса в полной тьме.
2: «Моего мальчика убили!»
1: – закричала несчастная мать. Келина соскочила с нар и взяла Павла за руку. «Иди на мое место», — сказала она. «Утешь ее, если сумеешь». Павел сел рядом с Галей, обнял ее, крепко прижал к груди. Она дрожала и трепетала, но слушала его. Он говорил с ней о старом счастливом времени в Книшах, когда они оба были детьми. Она лежала тихо, время от времени издавая стон. Но когда он заговорил с ней о грядущем, о небесной обители, которую уготовляет им Христос, она снова взволновалась. Мертвое дитя лежало между ней и стеной. Сердце Павла разрывалось от боли. Галя все отдала за него, как она все отдала за Христа. Он любил ее 100 крат сильнее, чем когда она еще не была его женой. Он увидел проблеск божественной любви. Мало было отдать за нее жизнь. Ради нее он был готов по капле отдавать душу до самой своей смерти. Галя потеряла рассудок. Счастью, однако, она была измучена усталостью и горем и не представляла опасности для окружающих. Ее поместили в одну из грубых повозок без рессор, которые использовали для больных и немощных, а Келине дозволили присматривать за нею. Павел не без труда добился от Миронова разрешения на руках нести своего мертвого ребенка в Иркутск, вместо того, чтобы маленькое тельце просто бросили в одну из телег обоза. Сын казался ему еще дороже, чем вчера, когда был еще жив. К утру метель улеглась. Провели перекличку, и 4 узников не досчитались. Должно быть, заблудились и замерзли в чистом поле. Но поскольку это были обычные преступники, Миронов особо не встревожился. Он не счел нужным организовывать поиски мертвых тел. Потом отметил их как потерянных во время внезапно налетевшего бурана и оставил распоряжение начальнику этапа на случай, если найдут чей-то труп, когда стает снег, дабы доложить начальству в Иркутске.

0: Павел с мертвым ребенком на руках шагал в колонию узников. Рядом в полном молчании шли Степан и Демьян. Сердце его теснилось воспоминаниями о краткой жизни дитяти. Он родился, когда Павел был в тюрьме, и он не видел его до того, как начался этот долгий путь в изгнании. Но каким лучиком счастья на этом пути было их дитя в каждый день и час жизненных тягот. Они наблюдали, как он рос, медленно, как любая крошка, чья мать подвергнута страданиям. Но каким он был разумным и смышленым! Он смеялся и ворковал при их взгляде, когда самое тяжкое уныние одолевало их. И всего день или два назад он пытался произнести «папа». Если бы ребеночку дали еще всего один день, цель их долгого перехода была бы уже видна, и он мог бы свободно обустраивать жилище для жены и ребенка. И все-таки Божьей волей было забрать у него дитя и помутить рассудок жены.
1: «Отче мой! Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя!» —
0: воскликнул Павел от всего сердца. «Павел!» — произнес рядом чей-то голос, исполненный сострадания. Степан и Демьян отстали на шаг. Их место занял Валериан. На мгновение прежний страх пронзил Павла. Но страх прошел, как только Павел взглянул в лицо Валериана. Прошел навеки. «Галя поправится», — сказал с уверенностью Валериан. «И будет все та же. У тебя будет свой дом в Иркутске. А я помогу тебе найти работу. У меня там есть друзья. Они тебя непременно пристроят. Демьян тоже скоро начнет работать кузнецом. Да, это ссылка, но терпеть можно». «Верно», — ответил Павел с новым мужественным блеском в глазах, встретив сочувственный взгляд Валериана. «От нас уйдет Степан», — продолжал Валериан. «Степан уйдет с радостью», — произнес за их спиной голос Степана. «Он уйдет посланником Божьим, чтобы проповедовать Евангелие тем, кто сидит во тьме и тени смертной». «Храбрый человек!» — воскликнул Валериан, обернувшись к нему с улыбкой. Несколько минут они шли молча. Наконец Валериан протянул руку и нежно коснулся печальной ноши Павла. «Цветок, смятый пятой чудовища», — сказал он. «Цветок, пересаженный в сад Божий», — сказал Павел. Оба ссыльных посмотрели в глаза друг другу долгим и пристальным взглядом. «Знаю, что хотите сказать», — продолжил Павел. «По-вашему, я живу призрачной жизнью. Я читал в книге, которую Бог не спаслал мне, что человек мудростью своею не познает Бога, и что мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Вы человек образованный, и не мне спорить с вами. Но я знаю одно. Христос живет во мне верою. Верую одною я знаю Его и Отца. Я не могу сказать вам, что такое вера, как не могу объяснить слепому, что значит видеть, а глухому – слышать. Она во мне, и ею я могу претерпеть все. И я могу видеть того, кто незрим. Ты счастливый человек, — сказал Валериан. Я почти готов разделить с тобой твое заблуждение.
1: Это не заблуждение,
0: — горячо воскликнул Павел. Это правда, за которую каждый из нас готов умереть. Оглянитесь назад. Посмотрите на моего мертвого сына. Посмотрите на эти скорби, злодеяния и вырождения повсюду вокруг нас. Посмотрите на себя, ссыльный узник, потерянный для всех, кто вам дорог. Если Бога нет, Спасителя нет, грядущей жизни нет, в какой ад превращается тогда этот мир? Слова эти вызвали к памяти судьбоносный день, когда Павел, обращаясь к ближним в церкви княжей, воскликнул: «Каким раем будет тогда этот мир?» Их глаза наполнились слезами. Валериан крепко сжал руку Павла. «Мы с тобой братья, Павел!» – воскликнул он, ощутив необычное волнение. «Будем держаться один другого в будущем, что лежит перед нами». «Вы не станете спорить со мной?» – сказал Павел. «Ни словом», — ответил Валериан, улыбаясь. «Я не стану отнимать у тебя твою прекрасную веру, как не стану отнимать стакан воды от уст умирающего. Мы братья, несмотря на все различия между нами». Они пришли в Иркутск, полностью веря в то, что это будет их последняя ночь в пересыльной тюрьме. Галю сразу же забрали в лазарет, однако наутро их так и не отпустили. Из трех штундистов только Демьяна отпустили на вольное поселение в чужом городе, где он, как сможет, будет искать себе пропитание. Ваню отправили дальше, к его месту назначения за полярным кругом, где он будет жить с туземцами в их грязных жилищах. Вере позволили покинуть этап, но Валериана и Павла продолжали держать в тюрьме. Их ожидал новый удар. Местное начальство получило распоряжение из Санкт-Петербурга, которое вызвало вопли и стоны тех, кто его озлобленно слушал. Почти половине узников было предписано продолжать свой скорбный путь к страшному поселению на Сахалине. Обычных преступников делили произвольно. Одних, совершивших то же самое злодеяние, оставили в Сибири. Другие должны были следовать на жуткий остров. Всех политических заключенных, кроме Веры и Вани, постигла та же участь. Степан и Павел тоже ее не избежали. Их долей стало вечное поселение на Сахалине. Павлу в качестве поблажки дозволили еще раз повидаться с Галей. С помощью Демьяна он похоронил сына. Демьян пообещал ему позаботиться о Гале, пока она не сможет последовать за мужем. Мы видим их под низко нависшим зимним небом, в тусклом свете. Они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Это обычные преступники, революционер-безбожник и христианские мученики. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем Виа Долороса, пути скорби.
2: Сегодня прозвучала заключительная часть повести «Путь скорби». В продолжении нашей радиопередачи мы хотим вам предложить чтение второй повести Хесбе Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Эта повесть также о штундистах в Книжах и о их преследованиях и жестоких страданиях. Сегодня прозвучит первая часть этой повести. От автора. Самое страшное и непостижимое явление христианской веры – это преследование христиан христианами. Преследование – это абсолютно противоречит духу и учению Господа, который сказал своим апостолам, призывавшим небесный огонь на головы самарян, которые не дали им крова. «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Луки 9 глава 55-56 стих. В моей предыдущей повести, названной «Путь скорби», я попыталась изложить религиозные догматы штундистов, рассказать о несгибаемой храбрости, с которой они их отстаивали. Я получила письмо из России, в котором говорится, что эта повесть соответствует истине. Книга «И тень руки моей покрою тебя» рассказывает о жестоких страданиях стойких в вере жен и детей штундистов среди бури преследований с новой силой, разразившейся в России. На этот раз идея полного искоренения штундизма состояла в том, чтобы отнять детей у родителей штундистов и воспитать их в лоне православной церкви. Когда подобное применили в средние века к евреям в Испании, многие родители делали страшный выбор, умертвляя своих чад. При создании обеих книг я черпала знания во многом из двух источников. Первый – это брошюра «Штундисты. История великой борьбы за веру», опубликованная в 1893 году. Второй – это ценное исследование Джорджа Кеннона, озаглавленное «Сибирь и ссыльная система», из страниц которого – я взяла множество деталей долгого перехода по Восточной Сибири. Обе упомянутые истории печальны, но правдивы. Я искренне прошу моих читателей задуматься над словами нашего Господа. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Матфея, 5 глава, 11-12 стих. Это благое напутствие исполняют штундисты. Хезба Стрэттон, 1897 год.

0: Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Мальчик, читавший чистым, негромким голосом и с легким чужеземным акцентом, почувствовал слабое пожатие материнских рук и взглянул на ее бледное, безмятежное лицо. Он стоял на коленях возле ее постели, а она, убрав со лба его темно-русые кудри, ласково смотрела в его чистые мальчишеские глаза. «Все верно, сыночек», — сказала она. «Подумай над этим. Мне уже поздно. Он призывает меня к себе. А вот тебе и твоему отцу он заповедует быть овцами среди волков. Ах, Господь Иисус знает. Он знает теперь. Никогда не думай, что он отвернулся и не ведает о твоих скорбях. Ты возвратишься к отцу, когда я буду дома, но уже не в Книшах. Я больше никогда не увижу Книши. О, если бы я только знала, что вернусь домой на небеса именно отсюда!» Слабый, срывающийся голос ненадолго умолк, но глаза матери по-прежнему взирали на сына с любовью и тревогой. «И вот еще что, Миша!» — продолжила она. «Будь мудрее. Не гневи ближнего сверх меры. Старайся сдерживаться. Ты всего лишь мальчик, и они оставят тебя в покое, если ты смиришься. Будьте просты, как голуби, сказал наш Господь.
1: Но ты же не хочешь, чтобы я был трусом, мама?» Пылко ответил мальчик.
0: «Это я-то, Миша, я!» Воскликнула она, и легкий румянец залил ее лицо. «Нет-нет, разве мои прямые предки не пресвитериане со стороны отца и матери? Разве не страдали они, не потеряли все? Разве не умерли за веру? Нет, Миша, я пошлю тебя на смерть ради правды, если потребуется. Но тяжко думать о том, чтобы такие юные создания жестоко страдали от того, что родители строги в своей вере. Ах, Миша! Ах, моя маленькая Веля!»
1: Она откинулась на подушки, сомкнув веки, и слезы потекли по ее щекам. Миша не стал читать дальше. Оба сейчас думали о том дне, когда 12 месяцев назад Катерина Ивановна покинула свой дом в России в рассуждении, что воздух родной Шотландии поможет ей восстановить здоровье. Миша сопровождал ее, будучи достаточно взрослым, чтобы стать помощником и утешителем во время долгого пути из Одессы в Глазго,
0: и жизни среди сородичей. В целом это был счастливый год, поначалу полный иллюзорных надежд. Но теперь все они улетучились. Она не перенесет долгого обратного плавания и тряской дороги. Дом ее брата, в котором женщина лежала на смертном одре, был небольшой шотландской фермой, весьма напоминающий тот крестьянский двор, который она оставила в России. Она лежала тихо, с тоской вспоминая о нем. Толстые саманные стены, широкие подоконники, большая общая комната с дубовым столом и дубовыми скамьями, которые она всегда тщательно начищала. Огромная печь, заполнявшая собой чуть ли не полкомнаты. Внушительные амбары и загоны, выстроенные по периметру скотного двора. Ах, если бы она могла теперь оказаться там! Она хотела бы отойти к Господу в маленькой спаленке, выходящей в просторную столовую. Она видела бы, как печалится ее муж, и взором искала бы дочь Велю. Ее дом в Книшах был лучшим в селе, размером почти с дом священника, и она втайне гордилась этим. Сад с восточной стороны дома превосходил поповский сад, ибо они с мужем любовно ухаживали за ним. Был почти конец февраля, снег скоро сойдет, на фруктовых деревьях набухнут почки, а первоцветы начнут пробивать свои нежные росточки сквозь влажную землю. О, как они были счастливы в Книшах, она и муж! Прошло 8 лет с тех пор, как они приехали туда с 2 маленькими детьми и арендовали хозяйство, принадлежавшее двоюродному брату ее мужа, Павлу Руденко, сосланного в Сибирь за стойкое следование штундистской вере. Тогда началось жестокое преследование, в ходе которого 3 главных штундистов были отправлены в тюрьму, и один из них умер в застенках. А мать Павла Руденко пала жертвой озверевшей толпы. Было кое-какое официальное расследование причин ее смерти. Никого не наказали, но крестьяне, очнувшись от помрачения совести, крепко каялись. С тех пор штундистов не трогали. Их, по большему счету, предоставили самим себе, практически исключив из сельской жизни. Алексей Иванов был у них пресвитером, и, хотя час и место молитвы скрывались, всем было хорошо известно, что штундисты хранят свою веру. Алексей Иванов в своих письмах рассказывал жене, что по некоторым признакам этому спокойствию наступает конец. В Книшах был теперь добрый священник отец Кирилл, заменивший прежнего батюшку, который 8 лет назад, собственно, и разжег ненависть. Но были предзнаменования новых тяжелых времен для штундистов. Староста, главное мирское лицо в селе, был жестоким изувером и человеком, жадным до денег. В его власти было учинить каверзу всем тем, кого он не любил. Алексею уже приходилось выплачивать бесконечные штрафы за себя и более бедных штундистов. А поборы все росли. Бесполезно было обращаться в суды или к властям по поводу этой несправедливой и разорительной дани. Разве они не штундисты? И какая у них может быть защита? Однако он надеялся, что притеснения сведутся только к деньгам. «Я бы отправил Велю к тебе от греха подальше», – писал он, «если бы посчитал, что Ахрим не остановится на деньгах. Но он любит их и будет доволен тем, что обирает нас. Овец, приносящих прибыль, не забивают».
1: «Веля — это мое самое большое сокровище, мое единственное счастье, теперь, когда тебя и Миши нет рядом. И все же, если на то будет воля Господа, я пожертвую детьми, как бы ценны они ни были для меня. Моя Катерина — это жизнь, всего лишь дорога, и она очень коротка, что бы там ни говорили о долгом пути. Да и важно ли, придем мы к концу скоро или пробудем в дороге немного дольше? Легко ли или тяжело нам идти? Будем работать, пока день, ибо приходит ночь, когда никто не может делать. А с наступлением ночи мы идем домой, чтобы наслаждаться отдыхом вместе с любимыми. Это было его последнее письмо. Оно лежало у нее под подушкой. Миша поднялся с колен возле постели матери и подошел к окну в свинцовом переплете, откуда были видны далекие горы, все еще в снежных шапках. Перед домом лежала живописная долина, прибежище пресвитериан в давно минувшие времена, когда им приходилось тайно молиться Богу. В помещении ниже, с одной стороны широкого старинного открытого камина, была небольшая кладовка площадью в 4 фута, умело спрятанная за деревянной обшивкой. Здесь множество раз укрывались молящиеся, в то время как их преследователи разыскивали их на ферме, либо сидели у огня, кляня собственные тщетные усилия. Эти места породили множество легенд о пресвитерианах, и Миша знал их. Он внимал им с неослабным интересом последние 12 месяцев. Он всем сердцем стремился домой, к отцу и Веле, особенно теперь, когда нависла угроза новых преследований. Он любил Россию с горячим мальчишеским патриотизмом.

«Миша!» – громко воскликнула мать. Он бросился к ней. Она приподнялась в постели, и лицо ее вдруг осветилось несказанной радостью. «Я умираю! Но ты не печалься!» – сказала она. «Скажи отцу, что смерть прекрасна, и я не одна! Нет, я не одна!»

0: Три недели спустя Миша отправился домой на судне, шедшем из Глазго в Одессу. Его дядя Сэнди Гордон проводил его до Глазго, не желая расставаться с мальчиком, которого так тепло полюбила шотландская родня. Они уговаривали его пожить у них, но он и слышать об этом не хотел. Его тоска по родине только возросла после смерти матери, и он снова с силой стремился в обратный путь, дабы пересечь бескрайние степи и вдохнуть весенний ветер, полный цветочных ароматов. Он тосковал по звучанию родной речи, песням, которые так любил его народ. К этому естественному чувству любви к своей стране присоединялось желание мальчика разделить с отцом и сестрой все опасности, которые могут выпасть на их долю. «Нет, дядя Сэнди», — сказал он, обняв дядюшку. И русая мальчишеская головка слилась с его сединами. «Я русский, должен жить дома и помогать своим». «А если они отправят отца в Сибирь, мальчик мой, так же, как его кузена Павла Руденко, что вы будете делать, ты и Веля?» — спросил Сэнди Гордон.
1: «Будет так, как скажет отец», — ответил Миша. «Если он пойдет в Сибирь, я хочу пойти с ним. Но Веля еще такая малышка. Папа подумает о нас. Она такая слабенькая, наша Веля».
0: «Мальчик мой», — сказал серьезно Сэнди, — «запомни, что ты и Веля всегда найдете у нас свой дом. Ради Катерины и ради вас самих, Миша, мы примем вас в любое время. Кроме того, в Одессе живет один из наших. Это состоятельный человек, торговец зерном по имени Джон Гордон. Если окажешься в беде, вспомни о нем, мальчик мой. Он поможет тебе, ибо у него есть для этого и средства, и желания». Сэнди Гордон дал Мише письмо, адресованное родственнику в Одессе. Его надо было доставить по пути из порта на железнодорожный вокзал, откуда Миша отправится на станцию, расположенную примерно в 50 километрах от Книшей, села, где был его дом с самого детства. На этой станции его должен встречать отец. Несколько лишних часов в Одессе казались ему досадной задержкой. Однако старый коммерсант был рад мальчику и весточке из Шотландии. Он пообещал любую помощь, какая потребуется, если разразится беда, которую предвидел Алексей Иванов. Весенняя пора в тех местах была во всей красе, когда он добрался до станции, где его встретил отец на телеге, запряженной старой кобылой, которую так часто Миша кормил сам. Прошедшая зима с ее суровыми ветрами была уже позабыта, а изнуряющий летний зной был еще только впереди. Сердце мальчика разрывалось от противоречивых чувств –

0: Смерть матери все еще наполняла его неизбывной скорбью, но радость возвращения к отцу и Веле была не менее сильна. Он нисколько не утомился после долгого и трудного путешествия, и, хотя душа его восторгалась звуками русской речи вокруг, почти весь путь из Одессы он молчал, погрузившись в воспоминания. Отец стоял у телеги возле ограждения. Высокий, сильный мужчина, средних лет, с серьезным и красивым лицом, благородной осанкой, очень не похожий на грубые и неотесанные фигуры большинства русских крестьян. Он смотрелся среди них предводителем. Миша впервые осознал это, ощутив новую гордость за отца. Уезжая год назад из дома, он еще не понимал, что его отец – настоящий мужчина. Но в Шотландии, где его память наполнилась историями о несгибаемой храбрости пресвитерян, противостоявших королю и его солдатам, когда они пытались отнять у них свободу веры, он узнал, что его отец – такой же стойкий борец, каким были они. Теперь он увидел это собственными глазами. Он бросился в объятия к отцу, а тот осыпал его поцелуями, обливаясь горячими слезами. Оба вспомнили, один о жене, другой о матери, похороненной далеко отсюда. Они молча забрались в телегу и поехали прочь от шумной толпы, собравшейся на станции. Все вокруг казалось Мише таким новым и одновременно таким знакомым, что он подумал, это сон, один из многих снов о России, который он видел, живя в Шотландии. Отец, сидевший рядом, громкий скрип колес, которые, должно быть, слышали за полверсты отсюда, ухабистая дорога, неспешная трусца старой кобылы. Было ли это все наяву? Или он вот-вот проснется и снова увидит нежно-зеленую долину за окном дядюшкиной фермы? Пока что глазу не за что было зацепиться, лишь огромное ровное пространство и непрерывная линия горизонта, похожая на кромку неба над морем. Там, где можно было возделывать землю, виднелся полупрозрачный нежно-изумрудный ковер поверх богатого чернозема. Это показалась молодая пшеница, которая скоро заколосится волнами под летним солнцем. На диких участках степи появились бесчисленные цветы, а над ними тучами кружились бабочки и пчелы. Крик кулика, любителя уединенных мест, сопровождал их верста за верстой. Ни амбара, ни жилья не было видно на всем этом необъятном просторе. Отец с сыном ехали почти в полном молчании, произнеся время от времени скудные фразы. Им надо было так много сказать друг другу, что они не знали, с чего начать. Вскоре мягкий нежный ветерок коснулся щеки Миши. И ему показалось, что это мать поцеловала его. «Отец!» – произнес он, взглянув на печальное, но спокойное лицо отца. «Мама просила передать тебе, что смерть прекрасна. И ее лицо говорило об этом. Оно было радостным. Да, так она и лежала в гробу. Благодарение Богу!» — сказал Алексей Иванов, воздев взор к безоблачному небу над ними. «Хвала тебе, о Господи, что ты избавил ее от грядущих бед! Она была слишком нежна, чтобы перенести их. Мы, мужчины, Миша, можем выдержать любые испытания, как воины нашего Господа Иисуса Христа. Но на сердце больно за женщин и детей. Сердце мальчика воспрянуло от восторга, когда его отец произнес: «Мы, мужчины». Значит, его больше не считают ребенком. Это был призыв к вступлению в ряды храбрых людей. Он был готов повиноваться призыву и жаждал испытаний. И все же, будто он уже действительно стал мужчиной, момент ликования сменился пронзительным страхом, как только он вспомнил о Веле, своей маленькой сестричке, которая разделит с ним все будущие горести и скорби. Почему никогда ранее он не испытывал этого беспокойства за сестру? Неужели он и вправду так повзрослел? «Но разве Бог не сможет спасти нас?» — спросил он через некоторое время. «А что ты имеешь в виду под спасением?» — переспросил отец. Миша ответил не сразу. Он хотел сказать, что Бог мог дать им свободу веры, свободу молиться согласно своим догматам, за что шотландские пресвитеряне боролись так долго и храбро. Но он знал, что догматы штундистов запрещали всякое сопротивление силой, учили подчиняться властям во всем, кроме принуждений в вере. Более того, он многое повидал в Шотландии и не был убежден в том, что шотландский народ обрел спасение. Разве не видел он пьянства, не менее буйного, чем в России? Разве не было там лжи, бесчестия, злобы и множество прочих грехов? «Я не могу сказать, что имел в виду», — ответил он наконец. «Христос пришел, чтобы спасти нас от наших грехов», — ответил отец, — «а не от скорби». «В мире будете иметь скорбь», — сказал он. История его последователей была одинакова во все поколения и во всех странах. Церковь всегда строилась на крови мучеников. Так же, как мы молотим цепями зерно из соломы, удар за ударом, так и мир будет сечь нас. Но Бог соберет его зерно в свою житницу. Ни одно зернышко не потеряется, и ни один плевел не попадет туда. Мир — это тот же цеп, сын мой, но он в деснице Господней. «Начались преследования, отец?» — спросил Миша. «Они не прекращались», — ответил отец. «Но теперь становится жарче. Ахрим сделался старостой вместо Савелия. И не найти более бессердечного и жестокого человека во всех княшах. Отец Кирилл не может удержать его. Он святой человек и христианин, наш батюшка. А вот Ахрим – его злейший враг. На прошлой неделе Харитона Кондратьева забрали в Ковыльск и бросили в тюрьму. Я полагаю, что следующим схватят меня. Пока меня не трогают, потому что я плачу все штрафы, которые придумывает староста. Но хозяйство мне не принадлежит. Я всего лишь арендатор. Это двор Павла Руденко. Сам-то он уже несколько лет в Сибири. А старый Карп позаботился, чтобы двор не конфисковали, потому что все перейдет к его дочери, жене Павла, если Карп умрет первым. Но, как бы там ни было, настанет и мой черед. Отец и сын снова замолчали. Миша живо представил себе преследование в Книшах. Вместо волшебных сказок и былин, которые слышат другие дети от старших, он все свое детство внимал историям о мучениках. Мучениках в Шотландии и мучениках в своей стране. Даже милый дом, в котором они жили, был местом страданий. Сама скамья, на которой они сидели возле печки, была смертным одром матери Павла Руденко. Однако до сих пор он считал преследование чем-то давно минувшим или происходившим в далеких селах. Но вот теперь он оказался с ними лицом к лицу. Пока что жизнь была прекрасной. Он глубоко вдыхал сладостный и свежий воздух весны, вглядывался в ясное голубое небо, пытался заглянуть за край огромной равнины, похожей на океан. Сердце радостно билось просто от того, что вокруг была жизнь. Его душа питалась храбростью, надеждой и непоколебимой верой его отца. Какие бы беды ни нагрянули, он выдержит их. Как его предки среди вересковых холмов Шотландии. Когда он задумался об этом, то вспомнил, что лишь небольшое число пресвитериан действительно погибло. Большинство из них выжило и добилась свободы для себя и своих детей. Так будет и со штундистами на Святой Руси. Они добирались домой 5 дней, ибо Алексей воспользовался случаем, чтобы навестить разбросанные общины штундистов, уже охваченные страхом и смятенные перед лицом жестоких гонений. Алексей был не только диаконом маленькой церкви в Книшах, он был пресвитером большой округи, где было множество церквей. Он был в постоянной связи со ссыльными штундистами и брошенными в тюрьму. Управлял средствами для поддержания членов общины, находящихся в самом отчаянном положении. Следовательно, у него было очень много дел, и ему приходилось утешать и наставлять многих. По сравнению с другими пресвитерами и диаконами, он был богат и образован. Он бывал в других странах, а его жена обладала скромным состоянием, надежно вложенным в Шотландии. В каждом селе они встречались с ужасом и скорбью. Повсюду сновали шпионы, и было невозможно проводить регулярные встречи. Алексей не решался созывать собрания прихожан, как делал всегда. В 2 или 3 местах ему рассказывали настолько страшные вещи, что он не давал Мише слушать. Алексей везде проповедовал непротивление. Не из соображений политики, но скорее по наставлению нашего Господа. А я говорю вам, не протився злому. И если они не смогут преодолеть зло, повинуясь заповедям Иисуса Христа, то должны погибнуть. В некоторых селах он видел, как самые робкие из штундистов возвращались в православную церковь. И этих надо было опасаться более, нежели шпионов. Но во всех общинах были и те, кто готов был пойти за свою веру в ссылку и даже на смерть. Это были бедные работники и работницы, словно те плотники и рыбаки, что стали первыми учениками нашего Господа. Алексей встречался с ними тайно и поднимал их дух. Страдать за Христа значит царствовать с Ним. На одной чаше весов были малые, приходящие скорби. Их многократно перевешивала вечная слава на другой чаше. Последнюю ночь они провели в Ковыльске. Это был губернский город. Здесь жило начальство. Здесь же были резиденция архиепископа. И еще суды, консистория и тюрьма. Можно сказать, В Ковыльске охраняли гражданские и церковные законы. Алексей был весьма занят, но и весьма осмотрителен в городе с губернатором и архиепископом. Они с Мишей остановились в доме Марковина, их тайного последователя, более робкого, нежели Никодим, но весьма полезного друга штундистов. Он всегда был в великом страхе, когда под его крышей останавливали штундисты, но ни разу не отказал им в приюте. Алексей и Миша оставили лошадь с телегой на небольшом постоялом дворе в другом конце города и не заходили к Марковину до самых сумерек. Марковин имел возможность помогать заключенным, получать весточки и тайно передавать письма на волю. Один из надзирателей, благосклонно относившийся к штундистам, время от времени бывал у Марковина, принося сведения об узниках. Он уже несколько лет работал в тюрьме, и начальство ему доверяло, поскольку он всегда казался им человеком без особого ума, но твердых принципов. Звали его Пафнючич. Когда-то он был солдатом. Он наведался к Марковину, когда Алексей и Миша были у него. «Знаете что?» – сказал он, рассказав все новости, какие у него были. «Бедняга Кондратьев все бы отдал, чтобы увидеться с кем-то из вас. Я не рискну взять тебя, Алексей. Но если Миша не боится опасности и не против того, чтобы заглянуть в пасть ко льву, я проведу его и обратно, если только нам не помешает что-то изрядное».
1: Вы прослушали чтение первой части повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, сегодня я расскажу вам о другом чуде, который сотворил Иисус Христос. Слушайте внимательно, и сейчас мы с вами послушаем песню.

Иисусом радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся.

Он печется о вас. Это мы читаем в книге Библии, в Новом Завете, в первом послании Петра, 5 глава, 7 стих. Дорогие ребята, вы, наверное, все уже испытали, что мама и папа любят вас очень. Кто-то из вас уже болел, и мама сидела с вами всю ночь. Она не пошла спать, а сидела возле вашей кровати, может быть, держала вашу ручку и переживала за вас. Почему? Потому что она вас любит. Поэтому она даже не думала о своем сне. Быть может, кто-то из вас очень боится темноты. И вот папа выключает свет и сидит возле вас, держа вас за руку, чтобы вы чувствовали, что вы не одни, и ждет, пока вы уснете. А когда вы уснете, только тогда он идет спать сам. Почему он это делает? Да потому что он вас очень-очень любит. И он не хочет, чтобы его сынишка или его дочурка боялись. Он хочет охранять вас, заботиться о вас и удалить все страхи из вашей жизни, которые он только может. Но есть тот, кто заботится о вас еще больше, чем мама или папа. И Библия рассказывает нам, кто он такой. Вы когда-нибудь отправлялись в долгое путешествие? Во время путешествий часто происходит что-то неожиданное. И вот Иисус отправился в путь. Вместе со своими учениками он шел в город Иерусалим. Вместе с Иисусом по дороге шла большая толпа людей. Все они направлялись в Иерусалим на праздник, который отмечался каждый год. Им нужно было пройти через город Иерихон, который находился неподалеку. Именно там произошло нечто удивительное. На обочине дороги, в пыли, сидел человек и просил милостыню. Он делал это каждый день, потому что сам работать он не мог. Его звали Вартимей. Вартимей был слепым, а это значит, что он не мог видеть. Только представьте, каково это – не видеть совсем ничего. Чтобы это представить, закройте на время глаза крепко-крепко и не открывайте их. И если вы сейчас, слушая эту историю, можете встать, то попробуйте встать и пройтись по комнате. Я уверена, что вы будете идти, ощупывая все. Может быть, где-то ударитесь об угол, а может быть, споткнетесь о чем-то. Проделайте это, чтобы почувствовать, как себя чувствовал Вартимей. В те времена слепые не могли работать, а значит, им было не на что покупать еду и одежду. Поэтому Вартимею каждый день приходилось просить милостыню. Как вы думаете, Бог любил Вартимея? Конечно же, да. Бог знал, что Вартимей слепой. Ему было не безразлично то, как он живет. Бог любил Вартимея больше, чем кто-либо другой на земле. Бог любит и вас. Богу известно о вас абсолютно все. И ему не безразлично то, что вы чувствуете. Вы очень важны для него, где бы вы ни были и что бы вы ни делали. Бог заботится о вас, потому что он любит вас. Ваши родители тоже очень любят вас. А кто еще из вашей семьи вас любит? Конечно же, бабушка и дедушка, а также ваши братья и сестры. Как чудесно, что Бог любит нас даже больше, чем вся наша семья. Конечно, Вартимей слышал шум приближающейся толпы. Громкие голоса, звуки шагов, пение. Все как всегда. И все же было в толпе что-то необычное, что-то особенное. Вы знаете, что слепые люди, они особо одаренные чутким слухом. Они слышат то, что, может быть, мы с вами не слышим. Вартимей прислушался. И из обрывков разговоров понял, что говорят об Иисусе, о чудесах, которые он сотворил, об исцелении больных.
И слепой Вартимей догадался, что в толпе, проходящей через Иерихон и проходящей мимо него, идет Иисус. И поэтому, когда толпа приблизилась к Вартимею, он начал громко кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он не прекращал говорить и один за другим разом кричал эти слова. Стоявшие рядом люди велели Вартимею замолчать. «Тш-ш-ш!» — говорили они. «Вартимей, перестань! Тш-ш-ш! Замолчи!» Как вы думаете, что сделал Вартимей? Он не слушал людей. Он продолжал кричать и звать Иисуса. Он знал, что вряд ли ему выпадет еще один шанс повстречать Иисуса. Поэтому он не собирался молчать. Иисус замедлил шаг, а потом остановился. Он услышал, что Вартимей зовет его по имени. Иисус велел привести к нему Вартимея. «Вартимей, не бойся, вставай! Иисус зовет тебя!» — сказали люди, стоявшие у обочины. Вартимей сбросил верхнюю одежду и вскочил на ноги. Он торопился, и вот его подвели к Иисусу. Что же сделает Иисус? И тут он услышал голос, очень приятный, который обращался к нему. «Чего ты хочешь от меня?» — спросил его Иисус. «Может быть, Вартимей попросит у Иисуса денег?» «Нет. Он хотел того, что дороже денег». «Может быть, он попросит у Иисуса дать ему работу?» «Нет. Ему было нужно кое-что важнее работы». И Вартимей верил, что Иисус может ему помочь. Вартимей сказал: «Я хочу прозреть». Вартимей верил, что Иисус в силах вернуть ему зрение. Как вы думаете, мог ли это сделать Иисус? Иисус сказал Вартимею: «Иди, вера твоя спасла тебя». И в ту же секунду Вартимей прозрел, то есть увидел. Глаза его начали видеть. Теперь он видел людей вокруг, облака в небе, деревья и Иисуса. Вы знаете, я думаю, первым делом он смотрел на Иисуса. Он был так счастлив, и он сразу же пошел по дороге вслед за Иисусом. Иисус позаботился о Вартимее и помог ему. Иисус любит и вас, потому что он Божий Сын, он в силах помочь и вам. Иисус любит слушать, как вы разговариваете с Ним в молитве и просите Его о помощи. Он любит это слушать. И Он любит помогать и отвечать на ваши молитвы. Вы можете говорить с Ним всегда. Рано утром, когда встаете, и в середине дня, и вечером перед тем, как ляжете спать. И хотя мы не можем видеть Бога, Он видит нас и слышит, когда мы Ему молимся. Вы можете просить Его помочь вам больше узнать о Боге из Библии. Вы можете просить Его помогать вам в детском саду или в школе. Вы можете просить Его помочь вам слушаться ваших родителей. Увидев исцеление Вартимея, люди, стоявшие вокруг, прославили Бога. Мы тоже можем прославить Бога за то, что он позаботился о Вартимее, услышав его призыв о помощи. Еще мы можем прославить Бога за то, что он печется и о нас, и слышит наши молитвы, когда мы просим его нам помочь. Он рад нам помочь, но он также радуется, если мы с нашими просьбами приходим к нему. Это ему очень приятно, что мы доверяем ему все наши тревоги и все наши переживания, а также делимся с ним нашими радостями. Я желаю, ребята, чтобы вы с юных лет уже научились говорить с Иисусом о всех ваших бедах и о всех ваших радостях. Да благословит вас в этом Господь!

урок для Серёжи. «Серёжа! Серёж! Пошли гулять!» Серёжа с трудом открыл глаза. Никак не хотелось так рано вставать. Но что опять придумал этот Димка? У него на каждый день готова новая идея. Но сегодня же суббота, не надо в школу идти. Серёжа так хотел подольше поспать. А Дима за окном не унимался. «Серёга! Ну где ты там? Вот Соня!» Наконец Серёжа выглянул в окно. «Ты чего, Дим? Почему так рано? Еще 7 часов нет». «Ну и хорошо, одевайся скорее. Из дома на окраине города, который подлежит сносу, жильцы уже выехали. Пошли скорее туда. Там всякой всячины полно. Насобираем чего-нибудь для нашего штаба». Штаб – это был чердак Диминого дома. Там собираются мальчишки с их двора и мастерят что-нибудь из конструктора или обсуждают разные новости, или вообще рассуждают о жизни. Зимой там так здорово, на улице холодно, а у них в штабе так тепло и уютно. «Давай, Серёга, одевайся быстрей, еще за Колькой сбегать надо, я жду тебя». «Но мне же родителей спросить нужно», — попробовал объяснить другу Серёжа. «Да ты что? Времени у нас нет. Мальчишки из соседнего двора опередить могут. За родителей не беспокойся. Мы же быстро. Они будут думать, что ты еще спишь. Сегодня же суббота». Серёжа на минуточку задумался, но все же согласился. Очень уже заманчивым было предложение Димы. Мальчишки давно мечтали заняться радиотехникой. Вдруг они в старом многоквартирном доме найдут заброшенный приемник или какой-нибудь проигрыватель. Будет чем заняться длинными зимними вечерами. Ведь из их частей можно столько всего сконструировать. Дима с нетерпением ждал, пока друг оденется. Серёжа тихонечко проскользнул в коридор, мимо спальни родителей, прошел мимо комнаты сестренок-близнецов и вышел тихонечко на улицу. В мыслях у него промелькнуло: «Надо бы помолиться». Но где уж? Дима при виде друга присвистнул от восторга и быстро побежал за угол. На той стороне дома окна их друга Кольки, а идти без него просто предательство. Пока Коля одевался, Серёжа все время хотел помолиться. Он был приучен в своей семье день начинать с молитвы к Богу. Но Дима все время мешал своей болтовнёй, да и делать это на ходу Серёжа не привык. «Ну что ж, подумаешь, помолиться можно и через часик, дома, в своей комнате». К тому времени мальчишки должны были уже вернуться. «Да и что может случиться всего за какой-то час?» – подумал в свое оправдание Серёжа. Втроем они быстро добежали до конца улицы. Но вот и тот самый дом. Кое-где разбиты окна, скрипят оборванные ставни и двери. Свет едва проникает сюда от соседних домов. Но на улице уже светлеет. Надо спешить. Скоро начнут просыпаться люди, и мальчишкам могут помешать. Из одной заброшенной квартиры они переходили в другую. У предусмотрительного Димы с собой оказался вместительный рюкзак. Вскоре он наполнился разными безделушками, которые вызывают интерес разве что у мальчишек. «Ну вот, пора и возвращаться». Но Коля вдруг что-то заметил в одной из квартир на верхнем этаже и позвал туда своих друзей, которые были уже у выхода. Они поспешили к нему в предвкушении чего-то интересного. И точно, Коля держал в руках старый магнитофон. «Вот это да! Вот это находка!» Мальчишки принялись его рассматривать. Дима на всякий случай захлопнул дверь. При этом защелкнулся поржавевший замок. Кое-как
Мальчишки уложили магнитофон в переполненный рюкзак и уже собрались выходить. Но что это? Дверь не открывалась. Старый замок не хотел слушаться. Мальчишки остались взаперти. И так эдак пытались они открыть дверь. Все было бесполезно. «Вот это мы влипли!» – задумчиво пробормотал Дима. Сережа тоже приуныл. Почему-то сейчас он почувствовал себя очень виноватым. Как же это он, Сережа, мог уйти рано утром из дома без разрешения родителей и, самое главное, без молитвы? Папа и мама учили своего сына каждый день начинать с Господом. О, если бы он утром помолился! Может быть, было бы все иначе. Возможно, они вообще здесь не оказались бы. Но теперь Сереже казалось, что один час он может прожить и без благословения Иисуса. И вот тебе результат. Коля с Димой пробовали сбить замок какой-то железкой. Но где уж там? А между тем на улице начиналась жизнь. Из окна были видны снующие по дороге автомобили, но люди были так далеко. Мальчишки пробовали кричать, но никто их не слышал. И самое ужасное было то, что дома никто не знал, где они. Солнце уже было совсем высоко. Но сюда, как и предполагал раньше Дима, никто не приходил. Сережа отошел в угол комнаты и тихонечко начал молиться. Теперь он очень нуждался в Иисусе, в его помощи, да и ребята тоже, только вот они обращаться к Богу не умели. «Сережка, ты чего там бормочешь? Молишься, что ли?» – ухмыльнулся Дима. «А ты не мешай, вдруг поможет», – в надежде шепнул Коля. «Да, я молюсь. Вы знаете, что у нас христианская семья. И я христианин, только до этого я был не очень хорошим, и вам я о Боге ничего не говорил, и сам вот сегодня день начал не по Библии». «Да ну тебя! Теперь молись, не молись, все одно. Никто нас здесь до понедельника не найдет. Ох, моя мама, наверное, в милицию на розыск подаст. А я как найдусь, отец такую трепку мне устроит. Только держись. Лучше ты за меня, Сереж, помолись, чтоб поменьше мне досталось», – попросил Дима. «А мы сегодня всей семьей в гости к бабушке собирались. Что теперь будет?» — вздыхал Коля. Мальчишки притихли. Каждый думал о своем, а Сережа все продолжал тихонечко молиться. Сегодня он ясно понял, что без Бога жить нельзя. Ни одной минутки нельзя, ведь человек не застрахован от беды. Он не знает, что с ним будет даже через мгновение. Да, человек всегда нуждается в Боге, всегда. Мальчику вдруг очень захотелось сказать об этом своим друзьям. Вон они сейчас какие притихшие, совсем не похожие на себя. И Сережа начал говорить ребятам о Христе, о том, как важно молиться. Потом он рассказал им свои любимые библейские истории, о Данииле, о его друзьях, о смелом Гедеоне, о мудром царе Соломоне. Было достаточно времени рассказать об учениках Христа. Мальчишки слушали Сережу, широко раскрыв глаза и забыв обо всем на свете. «А теперь давайте вместе попросим Бога, чтобы Он нас освободил отсюда», — наконец предложил юный христианин. «Ну ты сам помолись, а то мы не умеем», — сказал Дима. «Только вслух молись, я еще никогда не слышал, как молятся», — добавил Коля.
И теперь, уже вслух, Сережа попросил Иисуса простить мальчиков за непослушание, за то, что попали сюда без его воли и без разрешения родителей. Он умолял Господа открыть им дверь этой квартиры, чтобы родители дома не волновались за своих сыновей. Только Сережа сказал «Аминь», как послышались шаги, и дверь резко дернули. «Кто там?» – услышали мальчики мужской голос. «Это мы, но мы открыть не можем, замок заело», – ответил Дима. «Помогите, пожалуйста, нам выбраться». «Эх вы, бродит тут хулиганье всякое», – продолжил мужской голос. «Ну ладно, я сейчас». Сторож, дядя Лёня, позвал на помощь людей, и они легко вышибли дверь. Мальчишкам пообещали в следующий раз хорошенько натрепать уши. Но они были так счастливы, покидая этот старый заброшенный дом. Только в своем дворе друзья спохватились, что забыли свой рюкзак, но возвращаться за ним они не стали. Да и зачем? Теперь им есть чем заняться в зимними вечерами на Димином чердаке. Ведь у Сережи есть замечательная книга, детская Библия с картинками. Ее теперь так и мечтают прочитать друзья. Сережа был очень счастлив. Родители после разговора с сыном решили в этот раз его не наказывать. Но ведь сам Иисус его учил сегодня. И Сережа хорошо понял: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть счастливы те, кто всегда нуждается в Боге. Он их не оставит никогда.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить об одном из самых коротких новозаветных произведений, а именно о послании апостола Павла к Филимону. Надо сказать, что нам предстоит изучение весьма знаменательного произведения, хотя оно состоит всего из одной главы. Новозаветные послания представляли собой новую форму Божьего откровения. До них Бог использовал такие жанры, как закон, исторические повествования, поэзию, пророчество и Евангелие. Но когда Бог начал использовать послания, Он обратился к более прямому и личностному методу. В Новом Завете встречаются различные типы посланий. Некоторые были адресованы целым церквям, а некоторые предназначались отдельным людям и обсуждали весьма личные вопросы. Откровенно говоря, я думаю, что апостол Павел даже не мог представить себе, что когда-то его послание к Филимону будет включено в канон Священного Писания. Мне кажется, что апостолу было бы очень неловко, если бы он узнал об этом в то время. Читая это послание, мы, образно говоря, заглядываем через плечо другому человеку и читаем

этого города лежат одни руины. Но во времена Павла это был крупный город, и одно из посланий апостола было адресовано верующим в Колоссах. До нас не дошло никаких сведений о том, что Павлу доводилось бывать в этом городе. Однако до нас не дошло много других сведений о жизни и служении апостола, поэтому лично я считаю, что Павлу доводилось бывать в Колоссах. История этого послания имеет непосредственное отношение к такой системе общественного устройства, как рабовладение. В общей сложности в Римской империи насчитывалось около 60 миллионов рабов, в то время как общая численность населения империи не превышала 120 миллионов. Рабы были движимым имуществом, и порою с ними обращались хуже, чем со скотом, так что они нередко становились жертвами причуд своих хозяев. Итак, в Колоссах проживал богатый человек по имени Филимон, который пришел к спасительной вере в Иисуса Христа. По всей видимости, он услышал Евангелие благодаря служению апостола Павла в Эфесе, где он в течение 2 лет ежедневно проповедовал в школе Тиранна. Мы знаем, что люди приходили в Эфес отовсюду, чтобы послушать учение апостола. В Малой Азии проживало несколько миллионов жителей, и Филимон был одним из тех, кто пришел к Господу Иисусу Христу. У Филимона было несколько рабов, среди которых был раб по имени Анисим. И вот однажды этот Анисим решился на побег, как сделал бы на его месте любой другой раб. Анисим поступил так, как действовали большинство рабов. Он направился в крупный город, чтобы затеряться среди его многочисленных жителей. В данном случае Анисиму удалось добраться до самого Рима. Но однажды Анисим выяснил для себя, что даже в свободе существует рабство, равно как в рабстве бывает свобода. Когда он был рабом, его не беспокоило, где ему придется спать и чем он будет питаться. Его хозяин заботился обо всем этом за него. Однако, оказавшись предоставлен самому себе, он столкнулся со всеми этими проблемами. И вот, бродя по улицам Рима, голодный и несчастный, Анисим увидел закованного в цепи человека. Однако этот человек проповедовал и учил людей на улице так, что Анисим понял, этот узник, находясь в цепях, на самом деле свободен, тогда как он, Анисим, хотя и сумел свергнуть с себя иго рабства, по-прежнему оставался рабом. Рабом своих желаний и страстей. Поэтому Анисим сделал все, чтобы поближе познакомиться с этим человеком, которым, как вы уже догадались, был никто иной, как апостол Павел. И в результате апостол привел Анисима ко Христу. Он рассказал ему Евангелие, то есть весть о том, что Иисус умер за него, что он был погребен и воскрес из мертвых на 3-й день. Апостол призвал Анисима довериться Спасителю, и тот последовал его совету, став новым творением во Христе Иисусе. А после этого Анисим сделал то, что делает любой обратившийся к Богу человек. Он задумался о своей прежней жизни и вспомнил все дурное, что было в этой жизни, ощущая твердое желание исправить все это. Он рассказал Павлу о том, что он беглый раб, сбежавший от своего хозяина, колоссянина по имени Филимон. И вдруг выяснилось, что Павел знает этого Филимона. Более того, Филимон был многим обязан Павлу. Узнав все это, апостол решил отослать Анисима домой, ибо теперь в его отношениях с Филимоном многое изменилось. Кроме того, Павел вручил Анисиму послание, адресованное лично Филимону. Именно так появилось это небольшое произведение, которое сейчас находится перед нами. В сердце человека всегда жила и живет необычайная жажда свободы. И тем не менее, сегодня миллионы наших соотечественников фактически пребывают в рабстве.

Они являются рабами алкоголя, наркотиков, всевозможных страстей и пороков. Есть люди, которые являются рабами своих богатств и служат этим богатством, как рабы служат своим господам. Мы с вами живем в такое время, когда люди гордятся тем, что они свободны. Они думают, что свободны. Но Господь Иисус сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете», читаем мы в Евангелии от Иоанна в 36 стихе 8 главы. В этом послании мы не найдем никаких слов, направленных против рабства или же в его защиту. Однако мы сможем узнать, что существует свобода, которая стоит выше всякого рабства этого мира. И эта свобода представляет собой то, что каждый из нас хотел бы обрести. Основная цель этого послания состоит в том, чтобы продемонстрировать людям любовь Христа ко всем нам, выразившуюся в том, что Он сделал для нас, отстаивая наши интересы перед Богом. Здесь мы видим одну из самых ярких иллюстраций такой концепции, как замещение. В 18 стихе мы находим следующие строки. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». В этих словах Павла мы можем увидеть аналогию с тем, как Христос согласился занять наше место, так что все наши грехи были вменены ему. Он занял наше место в оковах смерти, а сам дает нам предлежащее ему место в свете и в жизни. Итак, «если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня», — пишет Павел в 17 стихе. Либо мы обретаем перед Богом положение Христа, либо вообще не имеем никакого положения. Анисим, негодный беглый раб, должен был получить в доме Филимона такой прием, который получил бы сам апостол Павел. Практическая цель этого послания — научить верующих принципам братской любви. В других своих тюремных посланиях Павел говорил о новых взаимоотношениях между хозяевами и слугами. А здесь он демонстрирует нам, как все это должно работать на практике. Эти люди принадлежали к двум разным классам римского общества. Классам, которые ненавидели друг друга и не скрывали своей ненависти. Но теперь они стали братьями во Христе и должны были действовать соответственно. Это единственное решение многих проблем современного общества. Как и все послания Павла, это произведение начинается со слов приветствия. Прочтем 1 и 2 стихи. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Здесь Павел не считает нужным упоминать тот факт, что он является апостолом. Когда Павел обращался к церкви, он использовал свое официальное звание — апостол Иисуса Христа. Однако здесь он пишет письмо своему близкому другу, и ему не было нужды отстаивать свое апостольское положение. Он хотел, чтобы это послание было как можно более личным. И я думаю, что его весьма удивило бы то, что данное произведение приобрело всемирную известность. Павел называет себя узником Иисуса Христа. В нескольких книгах я встречал попытки как-то скорректировать данную фразу. Авторы выражали мнение, что на самом деле Павел подразумевал, что он стал узником из-за того, что проповедовал Евангелие Иисуса Христа. Однако я уверен, что вовсе не это имеет здесь в виду апостол. Павел использовал греческий язык, весьма емкий, богатый язык того времени, а потому имел возможность сказать именно то, что хотел сказать. Он говорит, что является узником Иисуса Христа. То есть это была воля Иисуса, что Павел оказался в заключении, и Павел во всем
подчинялся его воле. Далее прочтем третий стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это обычное приветствие Павла, которое он адресовал всем людям, церквям, направляя им свои послания. Теперь прочтем стихи с 4 по 6. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Здесь мы встречаем человека, за которого молился сам апостол Павел. Если вы хотите составить представление о молитвенном списке апостола, то обязательно включите в этот список имя Филимона. Павел говорит здесь о том, что всякий раз, когда он вспоминал Филимона, он начинал молиться за него. Это указывает нам, что Филимон являлся для апостола весьма важным человеком. Жизнь Филимона представляла собой свидетельство. Ибо он демонстрировал любовь к Господу Иисусу и к другим верующим. Его вера была обращена на Иисуса Христа, но также он был верен другим людям. И это являлось свидетельством того, что сам Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению, как написано в послании к Филиппийцам в 13 стихе 2 главы. Далее Павел говорит в 7 стихе, «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». За годы моего служения мне повезло познакомиться с множеством замечательных христиан. В моей работе эти люди являлись для меня потрясающими источниками радости и поддержки. И именно таким человеком был Филимон. Он с радостью приглашал в свой дом евангелистов, проповедников и служителей. Это был замечательный человек, которому Павел направляет здесь свое прошение за Онисима. Прочтем стихи с 8 по 10. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу». Никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих. Здесь апостол приступает к главной цели своего письма. Он подходит к этому вопросу с дипломатичной осторожностью и любовью, прося за своего сына. Павел не был женат, но у него было множество детей. Он называл своими сыновьями Тимофея и Тита, а теперь он называет своим сыном Онисима. Это были его духовные сыновья. Апостол привел Онисима к Господу, хотя сам в это время являлся узником. Прочтем стихи с 11 по 14. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно». Греческое слово «анисим» переводится как «полезный» или «годный». Фактически, Павел использует здесь игру слов, говоря, что полезный был бесполезен Филимону в прошлом, а теперь стал важным и нужным. Дело в том, что, будучи рабом, Онисим был действительно не очень полезен Филимону. Трудясь на Филимона, Онисим работал не потому, что испытывал желание работать. Его сердце не было посвящено работе. И я не думаю, что мы должны винить за это Онисима. Но сейчас Павел посылает его обратно к Филимону, говоря, что теперь, став верующим, он будет полезен Филимону, своему бывшему господину. Однако он не хотел, чтобы Филимон принял Онисима как раба. Павел
просит Филимона принять Онисима точно так же, как Филимон принял бы самого Павла. Причем апостол признает, что он был бы не против оставить Онисима при себе, ибо тот мог бы быть весьма полезен ему в его заключении. Но Павел был не вправе сделать это без позволения Филимона. Далее, стихи 15 и 16. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе». Поскольку Онисим стал верующим, его положение и его взаимоотношения с Филимоном изменились. По римским законам он все еще оставался рабом. Однако для Филимона он был больше, чем просто раб. Теперь он стал возлюбленным братом. Следующие стихи дают нам одну из самых замечательных иллюстраций концепции вменения или замещения. В просьбе Павла мы можем увидеть аналогию с молитвами Христа, которые Спаситель обращает к Небесному Отцу за всех доверившихся Ему грешников. Эти грешники принимаются Богом в точности на тех же основаниях, на каких Бог принимает самого Христа. Иными словами, спасенный грешник обретает на небесах те же самые права, что имеет Христос, ибо все мы приняты в возлюбленном, как пишет Павел в послании к Ефесянам в 6 стихе 1 главы. А здесь Павел говорит Филимону в 17 и 18 стихах: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Фактически эти слова апостола представляют нам славную картину будущего. «Когда я однажды предстану перед Богом, я услышу, как Господь Иисус скажет Отцу: если этот человек чем обидел тебя или должен, считай это на мне. На кресте Христос заплатил за мои грехи. Но это еще не все. Я уверен, что Бог Отец сказал бы в ответ, что такой человек, как я, не заслуживает и не подходит для жизни на небесах. Но на это Господь Иисус ответил бы так: если имеешь общение со мною, то прими его как меня. Именно это подразумевает концепция пребывания во Христе, когда мы приняты в возлюбленном. Господь Иисус Христос отдал свою жизнь и пролил свою кровь для того, чтобы оплатить весь наш долг греха. Читаем стихи с 19 по 21. «Я, Павел, написал моею рукою. Я заплачу. Не говорю тебе о том, чтобы ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Как вы видите, это весьма личное послание, и в каком-то смысле мы украдкой читаем его, заглядывая через плечо к другому человеку. Павел выражает свою уверенность в том, что Филимон сделает даже больше того, о чем просит его апостол. И это является характерной чертой истинных верующих, которые делают даже больше того, что от них требуется. Иисус призывал нас идти два поприща тогда, когда нас просят пройти только одно. Может быть, причина, почему некоторые из нас столь бедны сегодня, состоит в том, что мы слишком скупы к Господу Иисусу. Господь — это щедрый Господь, и мы тоже должны быть щедрыми людьми. Далее, 22 стих. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Очевидно, что здесь Павел рассчитывал выйти на свободу, и поэтому он просит Филимона молиться за это. Поскольку это письмо было, по всей видимости, написано во время первого римского заключения апостола, Павел действительно вышел на свободу.
и, возможно, сумел встретиться с Филимоном. Это замечательное послание завершается личным приветствием общим друзьям. Прочтем стихи с 23 по 25. «Приветствует тебя Эпафраз, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь». И я хочу закончить изучение этого произведения словами самого апостола о том, чтобы Господь Иисус Христос и Его благодать пребывали со всеми нами во веки веков. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2021 год.
2: Виталий и Кристина Пакитко, Молдова. Я в тупике.
3: Приветствую вас. На мой вопрос прошу ответить человека, который испытал подобные переживания, а не просто очень хорошо знает Библию. Я в тупике. Долгое время муж ездит на заработки, хотя я давно против. Не зарабатывая больших денег, он возвращается и, естественно, сидит без работы месяц-два, пока не находит какой-нибудь вариант. Берет кредит и потом снова, как герой, отправляется за границу. Имеет ли право муж без согласия жены отправиться на заработки на несколько месяцев? Мое сердце расценивает это как предательство. Я женщина, мне необходимо мужское плечо, детям нужен отец и так далее. Я нервничаю, это отражается на детях, на работе. Лежала в больнице с депрессией, выкарабкалась. Мне стыдно ходить постоянно одной в церковь, делая вид, что все хорошо. Но самое страшное, кажется, я уже не люблю его и, наверное, придется подавать на развод. Никогда не думала, что до этого может дойти. Заметила, что муж как-то странно ведет себя, даже дома. В принципе, он никогда не был в своей семье священником, как написано в Библии. Он член церкви, как и я, но он не проявляет интереса к духовному воспитанию собственных детей, хотя в молодости вел воскресную школу. К молитве зову детей я, читаю Библию с ними тоже я. Если занята, то даже помолиться перед едой он забывает. Если дети что-то не поделили между собой, он молча лежит на диване, не произнося ни слова, пока я не подойду. Но, по его словам, я все делаю неправильно. На мои замечания муж только раздражается и ничего не меняет. К братьям я с этим вопросом не пойду. Пока не пойду. Не хочу огласки. Надеюсь, вы меня поймете. Пожалуйста, не показывайте мое имя, фамилию и город. Спасибо, если ответите мне через журнал, поскольку, думаю, эта тема актуальна не только для меня. С уважением, Н.
4: Нам всем выпала честь жить в 21 веке. Кто-то скажет, что это сложное время, кто-то поспорит, что в истории бывали времена куда сложнее. Говоря о современной истории, давайте вспомним жизнь в Восточной Европе после падения железного занавеса, распада СССР в начале 90-х годов 20 века. Многие люди остались без работы. Доходы у большинства населения были мизерные. Именно в то время появилась возможность ездить в западные страны и изумляться тому, как там живут люди, сколько зарабатывают и что могут себе позволить. Именно тогда и началась массовая миграция на Запад с целью заработка. Кто-то ехал на заработки за большими деньгами, кто-то от безвыходности, чтобы выжить и прокормить себя и семью. Прошли годы, и сегодня мы пожинаем необратимые последствия. А ведь все начиналось с благих намерений улучшить материальное положение. Разрушение семьи, социальное сиротство, оставшиеся без опеки в старости пожилые родители и так далее – все это лишь верхушка айсберга. Проблем, по сути, намного больше. И некоторые из них были озвучены в письме нашей читательницы. Вопросов, поднятых Н, очень много. В данном размышлении мы ответим на один из них, поднятый в самом начале письма. Имеет ли право муж без согласия жены отправляться на заработки на несколько месяцев? Библия не дает прямого ответа на этот вопрос, несмотря на то, что Бог является основателем института семьи. Но в Писании есть определенные критерии для построения семейных взаимоотношений, помогающие пролить свет на поставленный вопрос. «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть» – Бытие 2.24. Хочется отметить следующее. Человек оставит, прилепится и будут двое одна плоть. Семья начинается с повеления оставить родителей, друзей, близких и прилепиться к супругу или супруге. Причем интересно, что, хотя, казалось бы, речь идет о разовом действии, супруги постоянно будут стоять перед выбором, чему или кому больше посвятить себя – детям, родителям, работе, друзьям, хобби, развлечениям и так далее. Довольно часто люди, уезжающие на заработки, говорят о своем посвящении семье. Тогда возникает вопрос о степени близости супругов, которым велено прилепиться друг к другу и стать одной плотью. Итак, на какой срок супруги могут разлучаться? «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» – Марка 10:9. В случае отъезда одного из супругов на работу за границу, кто выступает инициатором разлуки – человек или Бог, обещавший дать хлеб насущный на каждый день? Может быть, причина разлуки в нашем недовольстве хлебом, посылаемым Богом? Очень личный вопрос, на который каждая семья должна ответить самостоятельно. Апостол Павел говорит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». 1 Коринфянам 7:5. Согласно этому стиху, причиной разлуки может быть определенная цель – пост и молитва. В стихе прослеживается также и согласие обоих супругов на это. Если в силу определенных обстоятельств муж или жена все же решают ехать в другую страну, то, как уже было отмечено, должно быть согласие в этом вопросе обоих супругов. Если его нет, обязательно возникнут раздоры, огорчения, обиды, возведение стен, недовольство и тому подобное, и, как следствие, охлаждение друг к другу. Долгие и частые разлуки между супругами ведут к искушениям. Именно поэтому Павел говорит, чтобы семейные пары не разлучались друг с другом, дабы сатана не искушал их невоздержанием. Вследствие невоздержания люди впадают в блуд, причем это может произойти как с уехавшим, так и с оставшимся супругом. Долгие разлуки супругов не приветствуются не только в случае, если один из них едет на заработки, но и в любом другом случае. Когда нам задают вопрос, что мы думаем по поводу отъезда за границу на работу одного из супругов, мы отвечаем: если решили ехать, поезжайте вдвоем, а еще лучше всей семьей. Понимая, что ситуации бывают разные, мы отличаем разовые поездки и постоянные. Наши рекомендации следующие. Если один из супругов планирует разовую поездку, то пусть она будет не более чем на 3 месяца. Если же планируете ездить на заработки постоянно, тогда пусть забирает семью. Решение о разовой поездке может быть принято по причине определенных финансовых трудностей. Однако мы знаем, что такие поездки имеют особенность повторяться снова и снова. Порой человек не может остановиться и даже не хочет отказываться от таких поездок в дальнейшем. Часто приходится слышать, что люди уезжают, чтобы вернуть кредит или долг, но, как показывает практика, на этом им уже трудно остановиться. Уезжая в другую страну, где заработки намного выше, появляется желание заработать сумму, которая не только покроет долг, но и позволит купить квартиру, сделать ремонт, отправиться на отдых, приобрести машину, заняться бизнесом и тому подобное. В результате появляется все вышеперечисленное, но семья распадается. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. 1 Коринфянам 6:12, говорит Писание. Итак, решение поехать на заработки может повлечь за собой негативные последствия. Одно из них – воспитание детей одним родителем. Дети, родившиеся в полных семьях, становятся сиротами при живых родителях. У таких детей сбиваются жизненные ориентиры. Они не приучены слушаться обоих родителей. Наставления даются через интернет, а такой подход неэффективен. Дети нуждаются в участии в их жизни обоих родителей, которые должны нести ответственность за их воспитание прежде всего перед Богом. Написано: «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6:4. Позвольте обозначить еще одну проблему. духовное охлаждение. Приезжая в другую страну, очень маленький процент трудовых мигрантов говорит на языке той страны, а значит, теряется живой контакт с церковью, за исключением тех случаев, когда в городе есть церковь, где говорят на их родном языке. И получается, что в большинстве случаев человек предоставлен самому себе. Порой из-за сильной занятости и работы по 12-15 часов в сутки, чтобы побольше и побыстрее заработать, люди трудятся на износ. У них просто не остается сил на личные отношения с Богом, на то, чтобы вникать в себя и в Писание, на молитву, на пребывание в Иисусе Христе. В таких обстоятельствах они становятся очень уязвимыми для искушений, при этом могут думать, что у них в духовном плане все хорошо. Поэтому кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12. Итак, если все же есть необходимость ехать за границу на работу, лучше ехать всей семьей. Если такой возможности нет, а финансовый вопрос нужно решать, то постарайтесь ограничиться разовой поездкой, согласовав даты отъезда и возвращения со своим супругом или супругой. Если по этим вопросам есть согласие, узнайте, есть ли церковь в том городе, куда вы направляетесь. Посещайте ее регулярно и будьте подотчетны пастору той церкви на период отсутствия в своей. Если же у вас есть желание ездить на заработки постоянно, то подумайте прежде всего о ваших ценностях. Что для вас является самым ценным? Чем может обернуться ваше долгое или повторяющееся отсутствие? Чего могут стоить вам эти материальные блага? Ценой могут стать охлажденные отношения с близкими, разрушенный брак, потеря контакта с детьми, которые вырастут бунтарями и удалятся от Бога и церкви, а также ваши личные отношения с Богом. Подумайте, готовы ли вы рисковать всем этим ради материальных благ? Если у вас уже есть серьезные проблемы с супругом, детьми, церковью, вследствие постоянного отсутствия, остановитесь, поговорите с женой и детьми. Что можно изменить и каким образом? Если вы чувствуете, что находитесь на грани, не молчите. Обратитесь за помощью к служителю, который с Божьей помощью поможет вам найти выход из сложившейся ситуации. Объясните ему ваши проблемы и попросите о помощи. Вы также можете обратиться к душепопечителю, который может помочь восстановить разрушенные отношения. К сожалению, одна из самых больших проблем в культуре стран Восточной Европы – страх огласки. Супруги страдают, боясь обратиться за помощью, не осмеливаясь рассказать о том, что на самом деле происходит в их семьях. Бывает, что обращаются за помощью слишком поздно, на этапе, когда точка невозврата пройдена, сообщая о факте развода. Потом жалеют, что не попросили о помощи вовремя.
3: Ирина Батыр. Свобода, мир и радость. Здравствуйте, дорогие братья, сестры и все, кто читает этот журнал. Меня зовут Ирина, мне 35 лет. История моей жизни начиналась хорошо. Я родилась в семье, где были мама, папа и брат. Родители выполняли свой долг, удовлетворяли мои физические потребности, кормили, одевали, обучали. Но я не знала, что такое любовь и принятие. О любви родители мне не говорили. Они не называли меня дочкой. Я была просто Ирой. Я чаще общалась с отцом, потому что проводила с ним больше времени. Но постепенно папа стал отдаляться, начал выпивать. С мамой мы практически не общались. Я от нее слышала только критику. Все, что я делала, было неправильным. В 11 лет я стала искать любовь на улице. Еще подростком я несколько раз подвергалась сексуальному насилию. В 9 лет меня изнасиловал двоюродный брат, в 15 лет — случайный знакомый. Мне не с кем было об этом поговорить, никому в семье до меня не было дела. В 15 лет я уже употребляла наркотики инъекционно. Я постоянно жила с мыслями, что я ошибка природы, ничтожество, уродливая, с ужасной фигурой, что я не заслуживаю лучшей жизни и обречена быть несчастной. Я ненавидела жизнь. Мой старший брат тоже был наркозависимым. Он пытался меня уберечь от страшной участи, всячески препятствовал этому, но ему не удалось. Сразу после школы я устроилась на работу. Все заработанные деньги уходили на наркотики. В 19 лет я поступила в университет на экономический факультет. Мама оплатила обучение, за что я ей очень благодарна. 3 раза меня отчисляли и восстанавливали. Папа говорит: «Ты умная девочка. Я думал, ты вырастешь великим человеком, но ты меня разочаровала». Для меня это был полный крах. Успокоение я находила только в наркотиках, уходя от реальности. В 22 года мне предложили достойную работу в государственном учреждении на должности специалиста по арендным отношениям недвижимого имущества. Я успешно прошла собеседование. Мне настолько понравилась работа, что наркотики временно отошли на второй план. В 23 года я вышла замуж за парня, который, как и я, был наркозависимым. Через 1.5 года мы развелись. После этого у меня было много разных связей. Я искала любовь, даже не понимая, что это такое и какая она. В 29 лет я родила сына. Его зовут Денис. Во время беременности я употребляла наркотики. Однако чудом было, что ребенок оказался полностью здоров. После рождения сына родители узнали, что я употребляла наркотики. Помню, как снова я услышала от отца, что я его разочаровала. Моему сыну исполнился 1 год, когда мой брат уехал в центр реабилитации при церкви «Скала Спасения». Он часто звонил, говорил о Христе, но я отказывалась слушать. Он приглашал на богослужение, но я обманывала сама себя, что еще немного, и я сама смогу все изменить. Мой ребенок рос и видел все прелести жизни наркозависимой мамы. В 2 года он уже показывал, как и куда мама делает укол. Шло время. Мой брат продолжал молиться за меня. Я несколько раз приходила в церковь, и вот однажды Бог через человека просто подал мне руку, и я вышла, чтобы помолиться молитвой покаяния. Это было сверхъестественно. Я никогда не переживала подобного. Я почувствовала, как Бог вдохнул в меня жизнь. За меня молился пастор и вся церковь. Я не была безразлична этим людям, и это было удивительно и непривычно, ведь они даже не знали меня, но искренне хотели помочь, не ожидая ничего взамен. Сам Господь говорил и прикасался ко мне и к моему израненному сердцу через этих людей. Затем я ушла домой и продолжила уничтожать себя наркотиками. И вот случилось так, что я осталась совсем одна. Улица от меня тоже отвернулась. Я помню, как стояла на балконе 12-го этажа и мысленно прыгала вниз, пытаясь закончить свою никчемную жизнь. Но Господь остановил меня. Он напомнил мне о сыне, который во мне нуждался. Острая боль разрывала меня изнутри. Я не хотела жить и не видела выхода. В таком отчаянном состоянии я обратилась за помощью к своему брату. Церковь «Скала Спасения» помогла мне попасть в центр реабилитации для женщин с детьми в Полтаве. Туда я приехала с мыслью, что назад дороги нет. 1 год реабилитации для меня был особенным. Я с теплом в сердце вспоминаю это время. Господь пленил меня своей любовью. Он через служителей учил меня жить заново, любить себя и ближних, учил меня быть матерью для моего сына. После реабилитации я вернулась в Киев, в ту же квартиру, где 17 лет употребляла наркотики. И в это решающее время меня очень поддержала церковь. Здесь я обрела семью, любовь, поддержку, друзей. Господь восстановил меня как личность. Теперь я знаю, что я особенная в Его глазах, я Его дочь. Он соткал меня в утробе матери. Он избрал меня и наделил дарами и талантами, чтобы я несла Его любовь тем, кто сегодня погибает в грехах. Я верю, что у Него есть особенный план для меня. Сейчас моя жизнь наполнена смыслом, Она увлекательна и интересна. И даже когда я ошибаюсь, спотыкаюсь или падаю, Господь говорит: «Вставай и иди, я с тобой». Сегодня я несу служение администратора церкви, участвую в организации христианских конференций, семинаров, тренингов, евангелизационных собраний в наркоклиниках. Я консультирую и сопровождаю зависимых в центры реабилитации. Я люблю свою работу. Я поддерживаю намерение нашей церкви построить комплекс реабилитации в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области. Я верю, это будет место славы Божьей. Там будут спасаться люди. Очень хочу быть причастной к этому проекту. Сегодня для меня самое ценное то, что мои отношения с Богом восстановлены. Только в Нем жизнь и истинная свобода. Я стремлюсь возрастать и развиваться как личность в Иисусе Христе. Только в Нем я имею полноту жизни и радость. Только в Нем я нашла любовь и принятие. Это все, что мне надо. Я всем сердцем стремлюсь исполнить Его волю. Спасибо вам, дорогие, за ваши молитвы и поддержку служения, которое доверил нам Господь здесь, в Киеве. Благодаря вашим открытым сердцам люди спасаются и обретают мир с Богом. И я живу сегодня только потому, что кто-то слышит Божий голос и не безразличен к проблеме зависимости.
5: Возвращаясь к напечатанному. Л.В. Андреева. Непростая тема. Мир вам, дорогие друзья, в Господе! Много лет получаю ваш журнал и рассылаю по тюрьмам, инвалидам, сестрам в Господе. Спасибо неустанной труженице Алле Адамовне Давидюк, подписавшей меня еще на один экземпляр журнала и высылавшей мне прекрасные книги вашего издательства, которые я после прочтения пересылала дальше. Мне 75-й год. В прошлом я учитель и переводчик с английского языка. Иисус Христос нашел меня и призвал на служение в начале 80-х годов, когда школа была центром атеизма. В моем сердце произошла полная перемена, и я сразу же начала благовествовать ученикам, сотрудникам, соседям, родственникам и друзьям. Дух Святой поднимал среди ночи на молитву, и сначала десятки имен, потом сотни я приносила к Его престолу. Почти 40 лет я иду за Господом. Пишу стихи, рассказы, свидетельства, печатаю небольшими тиражами, тонкими брошюрами и рассылаю по Украине, раздаю соседям, бывшим ученикам, встречным. Тружусь в благовестии на всяком месте. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. 1 Коринфянам 15:10. Вчера получила журнал «Вера и жизнь» номер 3 за 2021 год. Прочитала статью Вотчмана Ни о призвании к служению. Очень расстроилась. Просто весь вечер мысленно писала свои размышления на эту тему. «Я знал одного брата, который был сильно привязан к своей жене», — пишет автор. «Простите, а кому он должен быть привязан, если он и жена одна плоть? К служителям? Пастору? Церкви? Китайский брат оставляет многодетную семью, больную жену, новорожденного младенца без всякой помощи и со слезами исполняет чье-то поручение». И написано: «Вот истинное христианство». Истинное христианство я как раз увидела в свидетельстве с Евангелием к большевикам и в статье Ивон Швенглер «Фарисейская ловушка». Мы призваны держаться истины Библии без всяких компромиссов. Однако отсутствие любви приводит к злоупотреблению Божьим Словом. «Истина и любовь — две неразрывные вещи», — пишет автор. Спасибо замечательной переводчице Марии Винс, которая прекрасно передает и смысл, и дух написанного. Теперь о непростой теме служения братьев, которым Бог поручил многодетные семьи. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». 1 Тимофея 5:8. Когда стали приезжать миссионеры из США, Я не раз переводила на курсах занятия о браке и семье. Вставали седые пасторы и говорили: «Где вы были 20 лет назад?» Как много детей из верующих семей уходит в мир только потому, что их отцы спасают грешников, бросая семьи на произвол. На одной конференции встал брат и сказал: «У нас в семье отец был пастором. Он уходил очень рано из дома, когда мы еще спали, а возвращался, когда мы уже засыпали. Из 6 братьев только я пришел к Господу. Сколько матерей многодетных семей смиряются и тихо плачут, когда их духовные мужья служат. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». 1 Коринфянам 7, 32-35. Угождая друг другу в семье, супруги служат Господу непрестанно. Вот пример из одной проповеди. Один верующий в Бога человек имел большую семью и хотел жить для Бога. Заботы о семье не давали ему возможности много думать о Боге, отдавать себя, как он думал, всего Богу. Несколько раз он порывался оставить семью, оставить заботы и уйти к таким же, как он, или даже уединиться и молитвенно жить с Богом. Но у него это не получалось, что-то удерживало его. И вот однажды он решил: «Уйду, освобожусь, буду жить как надо». И ночью, когда вся семья спала, он собрался и тихо вошел в спальню, чтобы проститься. И таким легким показалось ему это решение, что он воскликнул: «Господи, кто удерживал меня до сих пор от этого решения?» И голос Бога ответил ему: «Я удерживал тебя». В это время на груди матери заплакал ребенок, и голос сказал: «Как можешь ты идти искать Бога, оставляя его?» И понял этот человек, что его семья, его труд и забота о ней и есть та почва, почва добрая, которая нужна зерну, чтобы разбухнуть, умереть, перестать быть зерном и принести стократный плод. Воспитывать детей, облегчать труд жене, быть пастором в своем доме гораздо труднее, чем сидеть в собрании, петь в хоре, уезжать на конференции. А там, возможно, заглядываться на других, не замученных домашним трудом сестер, читающий да разумеет. Сейчас уже на земле начались суды, а сколько служителей и пасторов ушли в вечность. Пора уже покаяться. Рекомендую всем прочитать замечательную книгу Иоанна Томаса «Спасительная жизнь Христа», издательство «Свет на Востоке», и задуматься об истинном христианстве. Это моя настольная книга. Все служения и евангелизации будут бесплодными, если Бог сам не управляет ими. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. 1 Коринфянам 2, 4-5. Именно к такому Божьему стандарту нам всем нужно стремиться. И это достигается не в теологических семинариях, а в трудностях и испытаниях жизни. «Я путь и истина и жизнь» Иоанна 14:6. Есть верующие, которые покаялись, а на путь Христов не стали. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Притчи 14:12. Может, это письмо окажется взрыв-пакетом для религиозных людей, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшихся. 2 Тимофея 3:5. Но пусть сам Господь благословит всех преданных ему братьев и сестер, идущих нелегким путем смирения и страданий, послушных Святому Духу, хотя, возможно, и терпящих гонения и клевету от лжебратьев. В церкви есть разные сосуды, но судья — Бог. Псалом 49:6. Вместе помолимся. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138:23-24. С миссионерских полей. Я не боялась. www.ibtrasha.org. Когда в начале 1990-х годов Институт перевода Библии только приступил к формированию переводческой группы в Калмыкии, в проект пришла Нина Бадмаевна. С тех пор многое изменилось. Поменялся состав группы, проект пережил фазу затухания и возродился с обновленным потенциалом. А Нина Бадмаевна продолжает выполнять свою задачу. Я попросила ее рассказать, как она узнала о проекте перевода Библии и в каком качестве была приглашена как лингвист или как специалист по Писанию. Вопрос неожиданно вызвал трудности. Было похоже, что для моей собеседницы оставалось тайной, почему ее позвали в проект, и мы стали искать ответ вместе. «Я никакой не лингвист», — начала Нина Бадмаевна. «Я заканчивала медицинское училище, а потом поступила на биофак, причем мое образование только мешало мне продвигаться в понимании христианства. Камнем преткновения для меня, как человека, всю жизнь изучавшего естественные науки, стала история с Ионой. Ну как это? Кит проглотил, пророк 3 дня и 3 ночи находился внутри кита и, как ни в чем не бывало, живой оказался на берегу? Как он мог там жить? Как и чем дышал?» Этими вопросами я задавалась очень долго, пока к нам не приехал один ученый, тоже биолог и христианин. Я ему написала, и он ответил, что в оригинале там не кит, а просто крупное морское животное, в желудке которого, вероятно, можно было дышать. Вот как важна точность в переводе. Меня могли, конечно, пригласить в проект, потому что я была христианкой, тогда как в большинстве своем калмыки либо оставались постсоветскими атеистами, либо исповедовали свою традиционную веру – буддизм. Но вряд ли. Я в то время еще не понимала ничего в христианстве, только обратилась. «Тогда, наверное, вы очень хорошо знаете свой родной язык, и поэтому нашли именно вас», — предположила я. «Это так», — оживилась моя собеседница. «Но когда ко мне обратились, я задала точно такой же вопрос. А почему вы обращаетесь именно ко мне? Ведь знающих калмыцкий язык очень много, и среди них есть и ученые, и учителя школ, и преподаватели университетов». На что мне ответили: «Потому что они все боятся». Даже сейчас, когда проект столько лет успешно развивается, другие члены группы жалуются, что их дразнят. Их спрашивают, уж не перешли ли они в христианскую веру. Ведь

0: Бацией. Я читала одной бабушке первую главу Евангелия от Луки на калмыцком языке о Благовещении. А она мне говорит: «Подожди, подожди, я это знаю. Откуда? Перевод ведь только сделан». Мне эту историю в молодости читали в буддийском Хуруле, монастыре. Я начала разбираться, как такое могло быть, и, как мне кажется, восстановила последовательность событий. В XVIII веке буддийский монах Зая Пандита реформировал старомонгольскую вертикальную письменность и создал новый калмыцкий алфавит, так называемое «ясное письмо» – «тода бичиг». А в XIX веке профессор Санкт-Петербургского университета Алексей Матвеевич Позднеев перевел Евангелие на калмыцкий язык и записал его на «тода бичиг» на общеупотребительном калмыцком письме на тот момент. В советские годы калмыцкая письменность несколько раз менялась. Уже никто не помнил, как читать на «тода бичиг», кроме буддийских служителей. Видимо, поэтому и отдали, наряду с другими религиозными текстами, фрагмент христианского писания, записанный вертикальным письмом. А буддийские священнослужители во времена государственного атеизма и гонений на все религии приняли текст как один из своих. Сама я видела такую письменность только у моего старенького дяди, который служил в буддийском Хуруле, продолжала Нина Бадмаевна. Я так и не научилась читать тексты, записанные на «тода бичиг», поскольку сегодня мы пользуемся алфавитом на основе кириллицы. А вот наш богословский редактор Александр изучил старокалмыцкий, чтобы сравнить терминологию в дореволюционном переводе Нового Завета с переводческими решениями, которые принимаются сегодня. Но вернемся к тому времени, когда я присоединилась к проекту. Вы, наверное, слышали, что калмыцкий язык у нас совсем затухал. И вот тогдашний богословский редактор сказал мне: «Я считаю, что перевод Библии на калмыцкий будет способствовать восстановлению языка». И мне это очень понравилось. Он очень подбодрил меня этими словами. Вы ведь, наверное, знаете, что весь калмыцкий народ в сталинские времена был депортирован в Сибирь. Там я родилась, там прошло мое детство. Парадоксально, но в Сибири мы разговаривали на калмыцком, а вернувшись на родную землю в 1950-е годы, стали говорить только на русском. Тому были свои причины. В Сибири мы должны были себя сохранить, находясь среди большого народа, точнее, многочисленных других народов. А по возвращении калмыцкие коммунисты хотели показать свою лояльность и решили, что все основные предметы в школах должны быть на русском языке. Только два раза в неделю в школе были уроки калмыцкого, и мы к ним относились как к чему-то второстепенному. Когда я начинала работать в качестве апробатора библейских переводов, мне даже не приходило в голову привлекать к апробации молодежь. Я была уверена, что никто из них не знает языка настолько, чтобы помочь. Я носила тексты только старикам. Бывало, поговорю с ними на бытовые темы и по разговору понимаю, достаточно ли они знают язык. Но когда богословский редактор Александр пришел в проект, он стал придавать первостепенное значение тому, чтобы собрать калмыцкую группу разных возрастов, в которой будут читаться наши библейские переводы, и создал ее. Теперь эта группа стала местом, где мы проявляем все свои таланты, связанные с родным языком. Одна молодая женщина сочиняет песни на калмыцком, а я стала писать стихи. Язык обогащается и новыми терминами, появившимися в процессе перевода. Нина Бадмаевна рассказала, что последней из ветхозаветных книг, с которой она работала, было «Второзаконие». Пятикнижие уже в ближайшем будущем будет передано в издательский отдел ИПБ, а к апробации готовятся книги пророков Аввакума и Малахии. И если единственными апробантами калмыцкого Нового Завета были люди старшего поколения, то библейскую весть из книг Ветхого Завета еще на стадии подготовки слышат представители нового поколения калмыков. Письма читателей.
1: Все так просто. Журнал «Вера и жизнь» — это большая отдушина в нашей безрадостной жизни. В своих молитвах я часто благодарю Бога за ваш журнал, за все

0: сотрудников редакции. В журнале я нахожу ответы на многие вопросы. Вы молились о моем неизлечимо больном брате. Он искренне уверовал в Бога. Я не раз задавался вопросом, почему Бог допускает страдания. И вот, прочитав статью «50-летие моего паралича» Джонни Эриксон Тада, опубликованную в 6-м номере за 2020 год, я получил ответ на свой вопрос в 10 словах. «Бог допускает то, что ненавидит, чтобы достичь того, что любит». Все оказалось очень просто. После прочтения этой статьи история об Иосифе в книге «Бытие» стала для меня более понятной. Его братья замышляли зло, но Бог обратил это в добро и сохранил жизнь великому числу людей. И книги, и журналы, которые вы присылаете, приносят мне огромную радость. Я уже не могу представить свою жизнь без них. Виталий Бабич.
1: Бесценный подарок. Спасибо вам за бесценный подарок. Библию с крупным шрифтом. Моя старая Библия начала рассыпаться, обтрепалась, но она все равно останется моей первой в жизни Библией. Хочу поделиться с вами историей о том, как я ее получила. Я выросла в верующей семье. С нами всегда жила бабушка, мамина мама. Она и занималась нашим с сестрой воспитанием. Бабушка была лютеранкой. И в нашей семье всегда были Библии на немецком языке, написанные готическим шрифтом. Потом наша бабушка ушла к Господу. Прошли годы, и многое изменилось. И вот в наш поселок приехали христианские проповедники. Эта новость быстро облетела всех жителей. И мы все, соседка, мама, сестра и я, побежали на встречу с гостями, которая происходила на одной из квартир. Людей было очень много. Мы так изголодались по Слову Божьему. Братья начали проповедовать. Когда все закончилось, один из проповедников сказал, что хочет подарить кому-нибудь свою Библию. Ох, как забилось мое сердце! Я начала про себя молиться. «Господи, дай мне эту Библию, она мне очень нужна». Я уверена, что многие в душе просили о том же. И брат подошел именно ко мне и протянул мне свою Библию. «Чудные дела твои, Господи!» Анна Альберг.
2: Слава Богу! Спасибо большое за ответы на мои вопросы. Они помогли мне во многом разобраться. Спасибо за книгу «В оковах сатаны», в которой автор предупреждает о серьезных последствиях гипноза, магии и другой оккультной практики. После прочтения этой книги я понял, что не только мне, но и всем участникам нашей молитвенной группы нужно каяться и отрекаться от всей этой нечистоты. Мы долго и много рассуждали о прочитанном. Эта книга заставила нас пересмотреть наши поступки и побудила просить у Бога прощения за все мерзости. Иисус Христос омыл и очистил нас от всех грехов Своей кровью. Чувство благодарности переполняло нас. Мы пели и славили Бога. В этот раз все было по-другому, и даже пение было другим. Слава Богу за эту книгу и такое понятное объяснение в вашем письме. Ярослав Мельник.
1: Свидетельство. Хочу рассказать о том, как я использую ваши журналы для проповеди Евангелия. Однажды при раздаче журналов я столкнулась со свидетелями Иеговы, которые раздавали свою литературу. Когда они увидели журнал «Вера и жизнь», то начали говорить стоящим рядом людям, чтобы они его не читали, потому что мы верим не в того Бога. Потом задавали мне разные вопросы. Хорошо, что со мной была Библия. Я находила нужные в ней тексты и читала им. Тогда они закрыли свою Библию и ушли. А люди, которые все это слышали, выбросили журналы «Свидетели Иеговы» и стали вслух читать «Веру и жизнь». Вот так Бог победил сатану. Многие просят почитать ваши журналы, и я с удовольствием даю им. Потом они возвращают их мне, и я даю читать другим. Вера могильная.
0: Только Бог мог такое придумать. Спасибо большое за время, которое вы потратили на меня. Уроки курса «Быть христианином» помогли мне больше размышлять над Словом Божьим, вникать в учение Христа, а также радоваться жизни. Мне было действительно очень тяжело, но Божья любовь делает меня счастливым. Любить врага — это сверхчеловеческого понимания. Только Бог мог такое придумать. Я ему очень благодарен за то, что он мне помогает. С Господом мне легко. Надеюсь быть в его царстве, в котором всегда царит радость. Владимир Крутько.
1: Столько радости. Спасибо вам за вашу заботу о таких стареньких, как мои родители. Если бы вы только видели, сколько радости в их глазах, когда они получают ваш журнал «Вера и жизнь». Они перечитывают его от начала до конца, а потом читаю я. Я работаю учителем, и много материала из журнала «Тропинка» использую в воспитании детей. Надеемся, что ваши долгожданные конверты с прессой и дальше будут радовать нас. Светлана Светенко.
0: Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харольская, 30, Киев, 02090, Украина.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

0: В Германии 6 часов.
1: Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Злословие о родителях. Кто засловит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Книга притчи Соломоновых, 20 глава, 20 стих. Один молодой человек насмехался над своими отцом и матерью, называя их неразумными и отсталыми стариками. Слушавший его приятель сказал ему: «Как можно ошибаться в человеке? Ведь я считал тебя умным, а оказывается, ты совсем глупый. Чего же можно доброго ожидать от тебя, ведь ты же их сын?» Насмешник со стыдом умолк, и все знающие об этом стали относиться к нему с пренебрежением. Да, достоин презрения тот человек, который не почитает своих родителей и насмехается над ними. Библия говорит: «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Книга Второзакония, 5 глава, 16 стих. «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». За непочитание родителей Бог великие наказания определил детям. Первое – проклятие. Проклят засловивший отца своего или матерь свою. Второе – смерть. Кто будет засловить отца своего или мать свою, тот будет предан смерти. Бог неблагодарных сынов и дочерей часто наказывает неблагодарностью их сынов и дочерей. Послушание и повиновение родителям – это очень ценная добродетель. Мудрые и добрые дети служат славой и честью своим отцу и матери. Если мы подумаем, что сделали для нас наши родители, то мы будем поражены неизмеримостью нашего долга перед ними. Дети, примите родителей ваших в старости и не огорчайте их жизни. Если даже они оскудели разумом, имейте снисхождение к ним и не пренебрегайте ими при полноте силы вашей.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Опыт Ревеки. И пришел я ныне к источнику и сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот, я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдам твоим начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего». Книга Бытие, 24 глава, с 42 по 44 стихи. Как вы думаете, дорогие девочки, будущие невесты, почему слуга Авраама поставил перед Богом такое условие, чтобы не ошибиться в выборе жены для Исаака? Почему девушка должна была прежде напоить водой Елиезера и его верблюдов и лишь потом стать невестой для сына его господина? Знаете ли вы, сколько пьет верблюд? Не меньше 10 ведер воды, а верблюдов было 10. Вот сколько воды нужно было Ревейке принести в кувшине на своем плече. Не каждый из нас согласился бы на такую работу. Но слуга Авраама искал для сына своего господина девушку, которая была бы вежливой, услужливой, бескорыстной, трудолюбивой. И Бог позаботился о будущем Ревеке. Он послал ей богобоязненного, хорошо воспитанного, любящего мужа, а также дал особое преимущество войти в родословную Иисуса Христа. Один молодой человек ехал в переполненном троллейбусе и обратил внимание на то, как стоящая впереди девушка бережно сняла со своего плеча жучка и на пальце поднесла его к открытому окну. «Очевидно, эта девушка имеет доброе сострадательное сердце, если она заботится о букашке», — подумал парень и вышел на той же остановке, на которой вышла девушка. Оказалось, что она шла в церковь на богослужение. С тех пор он не пропускал ни одного богослужения и вскоре стал членом церкви. В церкви он поближе познакомился с этой девушкой. Со временем он убедился, что тогда в троллейбусе он не ошибся. Она действительно обладала прекрасным характером. И как в добрых поучительных сказках, эта история тоже закончилась счастливо. Молодые люди полюбили друг друга и с благословением Божьим создали семейный союз. Дорогие девочки, ищите прежде всего Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

столпы добродетели. Да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Книга Псалтирь, 143 глава, 12 стих. Вчера, когда мы говорили об устройстве Восточного дома, нам было не просто интересно, не так ли? Для нас, дочерей Божьих, особенно важно понять, что каждая из нас – центр своего дома, его сердце. Как воодушевляет эта мысль? А сегодня перед нашими глазами еще одно восхитительное изображение женщин, любящих Бога. Изображение это нарисовано псалмопевцем царь Давид, который, как нам известно из Библии, был еще и превосходным зодчим. Создает поразительный образ. Он говорит, что мы с вами и дочери наши должны быть подобно искусно изваянным столпам в чертогах. Мы должны быть, как дворцовые колонны, искусно вырезанные и идеально подходящие к устройству царского дворца. Этот образ, созданный Давидом много столетий назад, нисколько не устарел. Сегодня, как и в те незапамятные времена, Бог хочет, чтобы мы, Его дочери, были не только привлекательны, но и сильны и полезны. Смысл этих строк, понятный современникам царя Давида, и сейчас через века находит отклик в наших сердцах. Эти слова призывают нас соответствовать Божьему представлению о красоте и полезности. Призыв к совершенству. Столпы или колонны, о которой говорит Давид, были функциональным элементом, служили опорой зданию. Они просто декоративным, хотя, конечно, они украшали дворец. Они должны были не только радовать глаз, но и быть очень прочными. Призыв к изяществу. Резные колонны, высокие и величавые, были произведением искусства. Они украшали царский чертог своим строгим изяществом, изысканной стройностью и спокойной красотой. И третье – призыв к стойкости. Образы колонн связаны в нашем сознании с устойчивостью, силой, надежностью, которые не подвластны времени. Колонны предназначались для того, чтобы служить опорой зданию. Замрите в благоговении, сестры мои. Подумайте о славе и величии столпов Божьих, истинных Божьих дочерей во все времена. Взглядитесь в эти искусно изваянные творения. Какое совершенство, какое изящество, какая стройкость. Слушайтесь, что они говорят. Стремитесь к совершенству. Будь изящной и прекрасной. Учись стойкости. Откликнитесь на их призыв. Они призывают вас, во-первых, быть надежной опорой для наших близких, а во-вторых, воспитывать своих дочерях, если Бог даровал вам дочерей, эту возвышенную красоту.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049-5231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

В нашей передаче сегодня вы услышите продолжение книги «Обречены на существование», автор которой Вольфганг Бюнер.

0: Али к Кабанаглу, от Мухаммеда ко Христу.
1: «Не с места, грабеж!»
0: Спешно выпалив эти слова и наведя пистолет, я стоял перед двумя продавщицами продовольственного магазина в Вестервальде. В ужасе они закричали «На помощь!», но их крик не был услышан, потому что мы дожидались перерыва. В магазине не было ни одного покупателя. Мы, мой друг и я, не были профессионалами. Без маски, и, что оказалось еще более трагичным, не имея никакого опыта, мы напали на магазин. В то время как дрожащие от испуга женщины подняли вверх руки, мой друг подбежал к кассе, опустошил ее, выбежал с добычей из магазина и исчез в своем автомобиле, из виду оставив меня с мрачным лицом стоять перед двумя беспомощными женщинами. И вот я стоял здесь, с заряженным пистолетом в руке, обманутый своим же другом. Теперь я внутренне кричал о помощи, ибо только сейчас мне стала очевидна темная игра, в которую со мной играли. Иллюзия потерпела крах. За одну секунду перед моими глазами, словно фильм, прошла вся моя жизнь. Как только мне стала ясна безвыходность моего положения, я отбросил пистолет и сказал женщинам, которые все еще стояли с поднятыми руками: «Не бойтесь, я ничего вам не сделаю. Я сотворил чушь и должен быть за это наказан. Зовите полицию». Спустя 10 минут в магазин, тем временем наполнившийся людьми, спешно вошли два полицейских с пистолетами наготове. Возле магазина тоже стояла толпа зевак. Поэтому вопрос несколько озадаченных полицейских был вполне справедливым. «Где же тут грабитель?» Я быстро среагировал на этот вопрос и без сопротивления протянул руки для наручников. Одна из продавщиц тем временем оправилась от первоначального шока и нашла в себе силы наградить меня парой оплеух. Я не сопротивлялся, даже если бы я был в состоянии сделать это. Лучшего я не заслужил. Полицейские доставили меня в полицейский участок, где меня поместили в камеру. На следующий день меня повели к следователю, а после этого я был отправлен в следственное заключение в Коблинз. В маленькой камере я провел бессонную ночь. Разочарованный и взбудораженный событиями прошедшего дня, я размышлял над своей жизнью. Значит так, где же мои друзья? Впервые в своей жизни я возопиял к Богу. Правильно ли я поступил, что перестал верить в Мухаммеда? Покажи же мне твой путь и помоги мне. Перед моими глазами стояла Родина. Небольшое село в Восточной Анатолии, где я провел свое детство и юность. Там, недалеко от покрытых снегом вершин Арарата, в большой нищете жили мои родители, братья и сестры. Мой отец был пастухом в этой суровой и неплодородной местности, которую часто посещал голод. Летом мы страдали от невыносимой жары, тогда как зимой там часто лежали высокие снежные сугробы, и нам не хватало сухого кизяка, чтобы как-то отапливать наш маленький домик, в двух комнатах которого ютилось 12 человек. Желанием моих исламских родителей было, чтобы я, второй по счету сын, стал хаджой, исламским священником. Несмотря на то, что мои родители были неграмотными, они позаботились о том, чтобы мы, дети, ходили в школу. Кроме того, я 2-3 часа в день занимался в медресе, неофициальной школе, руководимой фанатичными мусульманами, желавшими преподать нам Коран на арабском языке. Когда мне было 13 лет, я попал в официальную школу хаджа, где меня готовили к будущей духовной профессии. В возрасте 20 лет я выдержал экзамен и, к большой радости родителей и родственников, стал первым хаджой в своем селе. Каждое утро, прежде чем волка можно отличить от овцы, как гласило предписание, я должен был вставать, по 3 раза мыть руки, ноги и лицо, а также прополаскивать рот и нос. Затем я поднимался на холм или крышу, чтобы пробудить лежащее в сумерках село зовом «Аллаху Акбар! Аллах Велик! Есть только один Бог, и Мухаммед – его истинный пророк! Да благословит Бог Мухаммеда! Молиться лучше, чем спать, приходите на молитву!» Дом, служивший заменой отсутствовавшей мечети, постепенно наполнялся более или менее заспанными жителями села. В нем я молился 5 раз в день по-арабски и читал соответствующие места из Корана, которые никто из присутствующих, однако, не понимал. Особо благочестивые 33 раза проговаривали «Аллах велик, Мухаммед его пророк, Аллах милостив», перебирая при этом своими тесби, своего рода четки. Я был теперь самый уважаемый и могущественный человек в селе, гордость и радость своих родителей. Но эта радость родителей длилась примерно 10 недель. Меня мучили большие сомнения относительно того, следует ли верить Корану. Эти сомнения возникли уже несколько лет назад, когда один друг армянин привел мне два аргумента против моей веры. Первое. Верить в то, что арабский язык – единственно святой язык, на котором говорят в раю, просто вздор. Бог говорит и понимает все языки, считал мой друг. Это показалось мне убедительным, ведь в конце концов я мог объясняться уже на трех языках – курдском, турецком и арабском. Разве может Бог, мой Творец, говорить и понимать только один язык? Второе. Когда в исламе утверждается, что Аврааму нужно было принести в жертву Измаила, а не Исаака, то это чистая фальсификация. Другие святые книги, Библия, учат иначе. Хотя я не мог убедиться в правильности его утверждений, к сожалению, в нашем селе не было Библии, мое доверие к Корану было подорвано. Во время каждого служения в качестве хаджи я чувствовал себя лицемером, неуверенным в том, что он проповедует другим. Наконец я не выдержал и однажды в пятницу заявил собравшимся верующим: «Братья, я чувствую себя перед вами лжецом. Я сам не верю в то, что проповедовал вам, поэтому я не могу больше быть вашим хаджой». Присутствующие были шокированы. Они тут же стали агрессивными, начали бить меня и плеваться. Другие побежали к моим родителям. Рассказали им, что только убив меня, они смогут изгладить позор, который я навлек на свою семью. Мои родители плакали. Наконец-то их сын чего-то добился, и вдруг такой позор! Было ясно, что при создавшихся обстоятельствах я не мог больше оставаться дома. И я уехал в Бенгал, более крупный город. Там я довольно безнадежно искал работу, пока однажды впервые в своей жизни не познакомился с курдскими социалистами, которые очень дружелюбно беседовали со мной и пригласили меня к себе. Их дружелюбие, их любовь к родине и жизненные идеалы очень увлекли меня, и скоро я стал гордым курдом. Когда в 1978 году ситуация стала для нас очень критической, я вместе с еще некоторыми единомышленниками выехал в Германию, чтобы там учиться, зарабатывать деньги и поддерживать курдских патриотов. Сначала я жил в Бад-Годесберге, позднее в Вестервальде. Я изучал труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и стал убежденным социалистом, поскольку не знал ничего другого. Так как я был довольно прилежен, я смог прилично зарабатывать и помогать моим родителям. Чтобы остаться в Германии навсегда, я пошел на уговоры и в 1982 году заключил фиктивный брак с немкой. Мы встретились лишь в ЗАГСе, чтобы потом снова разойтись. Но спустя 3 года она подала на развод, потому что я не был согласен финансово поддерживать жену, с которой никогда не жил. Среди многих курдов, с которыми я был знаком в Германии, у меня был хороший друг. В Хахенбурге мы снимали с ним одну квартиру. Позднее он женился и попал в финансовый кризис. Оказавшись в нужде, он попросил меня одолжить ему деньги. Сумма была солидная, но он вернул ее точно в условленное время, так что я, не раздумывая, занял ему деньги во второй раз. Когда же через несколько недель он снова попросил у меня деньги, мои резервы кончились. Мы находились в его автомобиле по дороге в Монтебауэр, и я сказал ему, что и у меня нет денег. Когда мы приблизились к одному селу, он вдруг спросил меня, а что, если совершить в этом селе грабеж? С одной стороны, мне было жаль, что я не мог одолжить ему деньги. С другой стороны, его предложение возмутило и смутило меня. А тут он еще подмигнув прошептал: «Боишься?» Этим замечанием он задел мою гордость. И в ответ я засмеялся: «Боюсь? Кого? Я тоже приму участие». Через несколько минут дело дошло до описанного в начале неумелого грабежа. Теперь во мне лишь горело желание отомстить, убить этого предателя. После 13 месяцев следственного заключения в марте 1987 года состоялось слушание дела. Так как я взял все на себя и был совсем согласен, приговор гласил 4 года лишения свободы. Сначала я был припровожден в Дуйсбург-Хамбурн, а потом переведен в Шверте-Эргсте. Уже в Коблинце, как ответ Бога на мою молитву, я получил Новый Завет на турецком языке. До сих пор, а я к тому времени был в Германии около 8 лет, ко мне никогда не обращался христианин, в руки не попал ни один трактат. Примерно год я читал Новый Завет. И мне стало ясно, что Бог ждал от меня, чтобы я обратился к Нему и порвал со своей безбожной жизнью. В Дуйсбург-Хамбурне я впервые в жизни познакомился с убежденным христианином господином Шнайдером. В этой тюрьме он вел библейский кружок, собиравшийся один раз в неделю. После того, как я первый раз принял участие в работе кружка, в конце часа я взорвался. «Ты много рассказываешь нам про Иисуса Христа, но есть же и другие темы. Что ты думаешь о мире в этом мире?» Он отвечал: «Я тоже принадлежу к группе, борющейся за мир. Мой мир – Иисус Христос. Кто верит в Него, тот обретет мир, а кто не чтит Его, тот не имеет мира». Этот скромный и простой ответ задел мое сердце и совесть. Я не нашел, что сказать на это, и когда он удивленно спросил, почему вы ничего больше не говорите, я ответил: мне достаточно, у меня нет вопросов. Я вижу, что вы ищущий человек. В какой вы камере? Второе отделение, 153-я камера. Я приду и посещу вас. Я, конечно, не рассчитывал на его посещение, но уже час спустя он зашел в мою камеру и принес мне турецкую Библию и несколько почтовых марок. Он спросил меня, можно ли ему помолиться обо мне в этой камере. Я ничего не имел против и ожидал, что он заведет свою молитву, как это было со мной, когда я был мусульманином. Вместо этого он преклонил на полу колени и обратился к Богу как к другу. «Господь Иисус, помоги этому молодому человеку найти Тебя. Разреши его проблемы. Аминь».

0: После этой молитвы я не мог сдержать слез. Это была первая молитва, услышанная мною от христианина. Поэтому, глубоко потрясенный, я спросил его, когда мы увидимся снова. Увидимся ли мы или нет, я не знаю. Но если вы обратитесь и примете Иисуса Христа как своего личного Спасителя, мы увидимся самое позднее в небе. Встреча с этим человеком оказалась единственной, ибо уже через неделю меня перевели в Шверте-Эргст. Здесь у меня было время и возможность на основе Библии найти ответы на вопросы, долгие годы мучившие меня. Кого Авраам должен был принести в жертву, Исаака или Измаила? Я начал читать книгу «Бытия», и после 22 главы я знал, какой ответ дает на это Библия, так что теперь я понял, что мой тогдашний друг армянин был прав. Через несколько дней дверь моей камеры неожиданно открылась, и вошла пожилая дама, представившаяся как фрау Лемкюллер, пасторша заведения. Она пригласила меня посетить библейский кружок и при этом вручила мне плитку шоколада и пачку кофе, цену которых знает лишь тот, кому когда-либо пришлось сидеть. На ее приветливое приглашение я ответил: «Если у меня будет время, я, возможно, посещу когда-нибудь ваш кружок». Поскольку времени в тюрьме предостаточно, я очень скоро стал регулярным посетителем этого кружка. Вечерами, когда я сидел в своей одиночной камере, у меня было много пищи для размышления. Мне стало ясно, что Бог ждет от меня осознанного обращения к Нему. Но какой-то голос во мне говорил: «Тебе нет необходимости делать этого. Ты не грешник, хотя ты и совершил нападение, зато теперь ты отбываешь наказание, компенсируешь свою неудачу». Кроме того, меня мучили вопросы, размышлять над которыми свойственно только мусульманину. Как возможно, чтобы у Бога был сын? Это утверждение было для меня, бывшего мусульманина, богохульством. Ширк, сожительство, является для мусульманина тягчайшим грехом, какой только можно совершить. Поэтому в исламе категорически отвергают Иисуса Христа как Сына Божьего, потому что они понимают под этим, что Мария зачала Сына Иисуса, будучи женой Бога. Всякий, кто ставит кого-либо наравне с Богом, согласно исламской вере, совершает грех, который никогда не может быть прощен. И все же беспокойство в моем сердце все нарастало. Что стало бы, если бы мне пришлось сейчас предстать перед Богом? Примерно 6 месяцев терзали меня эти мысли. Но в ноябре 1987 года свершилось самое большое чудо в моей жизни. Служащий как раз затворил двери моей камеры и пожелал мне доброй ночи. Кругом стояла тишина, а внутри меня началась борьба. Доведенный до отчаяния и мучимый мыслями о самоубийстве, я сказал себе: «Сейчас или никогда». Я снова открыл Библию и прочел слова из Иоанна, главу 14, стих 6. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В отчаянии я громко возопил: «Иисус, я же хочу прийти к Тебе, но почему мне это не удается?» Наконец, рыдая и сотрясаясь всем телом, я стоял на коленях и молился: «Господь Иисус, Ты пришел на эту землю, чтобы умереть за меня на кресте. Прошу Тебя, прости мне мои грехи». После этой молитвы я поднялся новым человеком. На смену безысходности пришло ощущение глубокой радости. Все мысли о мщении и мое одиночество исчезли, ибо я знал: Иисус со мной. На следующий день у нас было общение, то есть заключенным было разрешено посетить друг друга в пределах своего отделения. Я пошел к Ульриху, давшему мне адрес, и спросил его, не мог ли он напечатать мне такое прошение. Он объяснил мне, что это не так просто, как я думаю, потому что без юриста такое заявление не имеет смысла. Я все же попросил его написать заявление, потому что недостаточно хорошо владел немецким, и добавил, что Иисус Христос сам будет моим юристом в решении этого вопроса. Начальство тюрьмы тоже посмеялось надо мной, когда я подал свое прошение, а один служащий, с которым мы неплохо понимали друг друга, посмеивался больше всех. «Если вы поверите в Иисуса Христа, то увидите еще не такие чудеса», — ответил я ему и горячо молился о положительном решении моего вопроса. Накануне моего освобождения у меня было ощущение особого присутствия Божия в моей камере. Я как-то особенно почувствовал, что вскоре буду освобожден. Радость моя была велика. Когда на следующее утро высмеявший меня накануне служащий хотел мне что-то сказать, я сказал ему, что это излишне. Я и так знал, что меня освободят. Через несколько минут пасторша тюрьмы пришла ко мне с моим новым другом, приехавшим забрать меня. В 15 часов дня, сияя от радости, я покинул тюрьму, неся два картонных ящика, в которых были все мои пожитки. Я был свободен. Но теперь начались другие трудности, потому что в моих документах было указано, что я отсидел за воровство и не имел профессии. Вскоре после моего освобождения одна служащая сказала мне: «Мы отправим вас, как и других, в Турцию». Итак, я имел разрешение лишь на временное проживание в Германии. Но мое освобождение было для властей настолько неожиданным, что они еще не успели оформить решение о моем выезде. Поэтому я сначала жил в пыльном темном подвальном помещении, беспокойно ворочаясь на своем ложе по ночам. Вновь и вновь приходила мысль: «Сегодня тебя вышлют». Некоторых из моих друзей, которых отослали обратно, уже не было в живых. Таким образом, психологическое давление все увеличивалось. Продление всегда давали только на 3 месяца. Печали и одиночество настолько возросли, что я молился: «Господь Иисус, возьми меня с этой земли к себе». Но Бог успокоил меня обетованием: «Се гряду скоро». В сознании того, что Он отрет всякую слезу, что не будет больше скорби и вопля, я смог перенести эту внутреннюю скорбь. Несмотря на то, что, как у судимого иностранца, у меня было мало шансов получить работу, я скоро смог работать подручным и мостовщиком. И не только это. Я познакомился со своей будущей женой, которая тоже недавно пришла к вере в Иисуса Христа, и в сентябре 1989 года мы смогли вступить в брак. Однако и тут пришлось преодолеть барьеры. За неделю до свадьбы власти отказали в регистрации брака. Приглашения же на свадьбу были уже разосланы. Но живой Бог и здесь предусмотрел для нас выход. Регистрация состоялась в Дании, а свадьба немного позднее в Германии. Уповающий на Него не постыдится и не бойся, ибо Я с тобой. Эти обетования из Библии часто подкрепляли и подбодряли нас во времена скорбей, когда мы не видели выхода. Естественно, что мне очень хотелось услышать что-нибудь о своих в Курдистане. Летом 1988 года ко мне неожиданно пришел мой брат, которого я не видел уже более 10 лет. Он был очень молод и, кроме «да» и «нет», не знал ни одного немецкого слова. Он тоже страдал от тяжелой работы и одиночества. Поскольку мне, как мостовщику, приходилось очень тяжело работать, у меня не нашлось достаточно времени позаботиться о брате. После 6 недель пребывания у нас он исчез так же неожиданно, как и появился. Но он забрал с собой Библию. Через несколько месяцев я получил письмо от жены брата. Она уже 7 лет была замужем за моим братом, но, к сожалению, у них не было детей. Врач прописал ей лекарство, которое могло помочь решить эту проблему. Но поскольку в Турции за это лекарство нужно было заплатить огромные деньги, она просила меня прислать ей эти таблетки. Я посоветовался со знакомым врачом, но тот посоветовал мне ни в коем случае не приобретать этого лекарства. Он предостерег меня, что его прием может привести к рождению ребенка с врожденным физическим недостатком. Поэтому я молился и послал родственнице кассету, в которой советовал ей не искать помощи у врачей, но припоручить сначала свою жизнь Иисусу Христу. Если Богу угодно, он может подарить ей дитя. Чтобы у нее не сложилось впечатление, что я только пытался отделаться дешевым утешением, я также выслал ей 150 марок, цену лекарства. Через 2 месяца я получил известие, что она забеременела, а еще 5 месяцев спустя мне позвонил мой брат Авраам и со слезами признался: «Теперь мы поклоняемся тому же Богу, что и ты. Моя жена последовала твоему совету, и наши молитвы были услышаны». Таким образом, Бог совершил второе чудо в моей семье. История слепого из Иоанна, прозревшего силой Божией, относится к библейским рассказам, которые я особенно люблю. Будучи мусульманином, я тоже годами был слеп к библейской истине, но Бог открыл мне глаза. Теперь нам с женой очень хочется познакомить с этим чудесным Богом не только многих турков и курдов здесь, в Германии, но и на моей родине. Это непросто. Мусульмане-фанатики убеждены, что они зарабатывают себе вход в небо, если убьют изменника. Понятно, почему я часто сталкиваюсь с ненавистью, когда рассказываю своим соотечественникам, что стал христианином. Когда друзья однажды пригласили меня сотрудничать в Дортмунде при распределении духовной литературы и тем самым перед лицом общественности стать на сторону Иисуса, я сначала испытывал большой страх. Но, помолившись и прочтя в Слове Божьем обетование «Не бойся, ибо я с тобой», я обрел новую силу. Я вышел с христианами на улицу, и, как я этого опасался, ко мне приступили с угрозами 3 турка, из которых один был хаджой. «Мы убьем тебя. Мы не допустим, чтобы ты занимался христианской пропагандой среди наших соотечественников». Но Бог помог мне проявить к ним дружелюбие, и я сказал хадже: «Знаете ли вы, что вы только что сделали? В Божьих очах вы убийцы. Вы угрожаете мне смертью, потому что в вас сатанинский дух. Я не занимаюсь здесь пропагандой и не зарабатываю на этом, но свидетельствую, что сделал для меня Иисус Христос. В моем сердце уже нет мыслей о мщении, оно исполнено Святым Духом и Его любовью». Он не взял Библию и разорвал предложенную мной литературу. Я задал ему вопрос: «Может ли Мухаммед дать вам вечную жизнь?» Иисус Христос подарил мне жизнь вечную. Кипя от злобы, он отошел от меня, безуспешно потребовав от меня, чтобы я пошел за ним в мечеть. Мне, бывшему мусульманину, Бог подарил жизнь, полную чудесного будущего. Мусульманин не знает, куда он идет после смерти. Танрибелир, Бог знает, вот его ответ. Они знают Бога только как судью, который взвесит в вечности их добрые и худые дела. Им известно только 5 способов угодить Богу: ежедневная молитва, ежедневное признание Аллаха, празднование Рамадан 1 раз в год, посещение 1 раз в своей жизни Мекки лично или через посредника и регулярная милостыня. Иисуса Христа как Сына Божьего они категорически отвергают. Его заместительная смерть за нас на Голгофе для них неприемлема. Коран признает Иисуса только как одного из великих пророков наряду с Моисеем, Давидом и Мухаммедом. Для меня он стал спасителем и избавителем. И мое желание засвидетельствовать многим мусульманам, а среди них в особенности туркам и курдам, о том, что сделал для меня Бог и какую цену Он уплатил и за их избавление.
1: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня предлагаем вам послушать проповедь Вениамина Пинкевич.
1: Итак, первая тема, начало всего, вступление, можно так ее сказать, это господство и власть Иисуса Христа, признание Его Господом. Но перед тем, как будем подходить к этой теме, я хочу прочитать текст, который читал уже, который настроит нас на правильный подход к Слову Божьему. Исаии 48 глава 17-18 стих звучат так. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев, Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Стих, отдельная тема, можно говорить на этот стих, но смотрите, что здесь говорит Господь для нас. Он говорит, я научаю тебя полезному. Вот мы собраны здесь, и те, кто сейчас здесь слышит, кто будет слышать потом на интернете или еще где-то прослушивать эти семинары, Бог хочет научить нас полезному. У Господа нету бесполезных заповедей, у Господа нету бесполезных слов, Он всегда научает нас полезному. И Он говорит, что когда ты будешь слышать и получать пользу, получишь пользу от слов, которые я тебе скажу, тогда будут определенные действия в твоей жизни. Мир твой был бы как река. Вот, друзья, у нас часто проблемы, там мира нету, там переживания, там трудности, а здесь мир твой был бы как река. И правда твоя, как волны морские. То есть правда, которая расширяется, идет и идет, потому что ты внимаешь заповедям Господа, которые полезны для плоти, для души и для духовной жизни. Они во всех сферах нам нужны. И хочу сказать, друзья, тот, кто не хочет слушать слова Божьи, тот действует очень неосмотрительно и неправильно. Почему? Человек, который не хочет слушать слова Божьи, он посылает в небо такой сигнал. «Я не хочу пользы, которую мне хочет дать Бог». Правда, не сильные слова в небо? «Я не хочу пользы, которую мне хочет дать Бог», если мы невнимательны к тому, что говорит для нас Господь. И здесь в этом стихе, что мы прочитали, «Так говорит Господь», дословно, «Иегова сущий», «Искупитель», «Тот, кто спасает», «Бог». И это его «Господь господствующих» – одно из имен Бога. Вот Бог говорит, «Так говорит твой Господь», «Так говорит твой Господин», «Я хочу сделать тебе полезное», «Я хочу дать тебе добро», «Твоя задача – это принять». Итак, друзья, главнейшая тема всего нашего общения, всех семинаров – господство и власть Иисуса Христа. Это важнейшая тема для верующих, это сущность христианства, потому что она базируется на том, что Иисус Христос – наш Господь. Откровение, 19 глава, 16 стих, часть стиха, там такие слова, что Иисус Христос – Он царь царей и Господь господствующих. Поэтому как важно нам не только прочитать эти слова, как важно нам себе в духе принять, что Он наш Господь. И я хочу сказать, друзья, это не приходит автоматически, и это не приходит легко. Почему 99-й Псалом, 3 стих, Псалом 99, 3, там такие слова. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его». Его народ и овцы, паствы Его. Познайте, что Господь есть Бог. Познайте, что Иисус Христос имеет власть и господство над твоей жизнью. Познайте, что мы Ему сотворены, для Него сотворены. У Него есть цели и планы, почему Он каждого из нас, друзья, послал на землю. Наше отношение к Господу, то, кем мы признаем Его, влияет на все аспекты нашей жизни. Оно влияет на наше служение, на отношение к людям, на отношение к Богу, на нашу работу, на семью, на цели и планы нашей жизни, на наш духовный рост, на то, кем мы воспринимаем себя, на наше поведение и так далее, и так далее. Мы много раз будем слышать с разных сторон об этой важной теме. Друзья, если у нас не будет решен правильно вопрос господства Иисуса Христа, то все остальное в нашей жизни будет неправильным. И часто, когда вот бывает, к служителю приходят на беседу и рассказывают: вот такое переживание у меня, вот такое, как мне с этой проблемы выйти, как мне решить этот вопрос. И ты слушаешь, и действительно, ну, много проблем, много трудностей. И знаете, иногда служителя дают совет, а он не работает. Друзья, ни один совет работать не будет, если не будет решен вопрос господства Иисуса Христа в твоей жизни. Потому что Он основополагающий. Он есть краеугольный камень. Кто для тебя Господь Иисус Христос? Вечность будет проводить с Господом тот, кто признал Его на земле своим Господом. Вот так, друзья, оно все тесно связано в нашей жизни. Вы знаете, меньше всего человек желает стать под управление Господа. Вот меньше всего, потому что он имеет свое «я», и оно всегда противится. Потому что, чтобы стать под власть Господа, надо отвергнуть свое «я». Мы не можем стать под власть Господа и быть под властью нашего «я». Не работает, не получится. Поэтому как важно нам вот, отвергнувши себя, стать под власть Господа. Еще, друзья, такая мысль. Все вопросы, которые есть в нашей жизни, как я уже говорил, они прямо или косвенно связаны с тем, кто для нас Иисус Христос. Люди могут Иисуса Христа воспринимать как спасителем, как другом, как учителем, как наставником, но не как Господом. Кто для меня Господь Иисус Христос? И вот слова Павла, которые у нас перед нами висят на тексте, когда он сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Это правильное отношение к Господу и правильный вопрос человека, который признал власть Господа. То, что Господь есть глава нашей жизни, наших планов, наших поступков, это, друзья, должно быть не только в нашем воображении, не только на нашем языке, но это должно быть частью нашей жизни. Братья и сестры, мы для этого мира другие. Мы отличаемся от этого мира. Мы не такие, как этот мир. И иногда люди пытаются показать себя другими где-то внешне. В вопросах каких-то традиций, в вопросах каких-то культур, даже одежды. Есть одежда монахов или монахинь и так дальше. Не в этом отличие наше. Мир видит наше отличие в том, являемся, находимся ли мы под властью Господа или нет. Это другой человек, потому что он находится под властью Господа. Помните, когда-то, когда Даниила бросили в львиный ров, и Дарий подошел, и как он к нему говорит: «Даниил, раб Бога живого». «О, ты не мой слуга». Ты даже не пленный из израильтян. Ты Божий раб. Мир должен видеть, что мы находимся под господством Иисуса Христа. И тогда, друзья, и речь у нас другая, и реакция другая, и отношение к людям, все другое. Когда у нас решен этот вопрос, когда у нас, вернее, скажем так, не решен правильно этот вопрос, тогда у нас, друзья, проблемы во многих сферах. Тогда у нас неверное отношение к этому миру. Когда нет господства Иисуса Христа в нашей жизни, тогда у верующих, очень важная мысль, нет разрыва с этим миром. Навсегда туда тянет, навсегда хочется к чему-то подражать, что-то оттуда взять, пускай хоть чуть-чуть, но взять. Почему я так говорю? Левит 20 глава, 26 стих, есть очень сильные слова, которые Бог сказал своему народу. Они принцип жизни для нас. Левит 20, 26. «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Обратите внимание, «я свят Господь». Если я твой Господь, то пойми, что я отделил тебя от народов. Я не просто сам взял и отделился. Я не просто стал другим. Меня отделил мой Господь. Братья и сестры, мы не соединены с миром, потому что Господь, Господин наш, нас отделил. Когда у нас, мы не признаем господство Иисуса Христа, тогда у нас нету нормальной духовной жизни. Мы часто поступаем, знаете, как народы, которых переселил Сенахерим, царь ассирийский. О них так сказано в 4 книге царств, что Бога Израилева они чтили и своим богам поклонялись. И вот бывает в жизни некоторых верующих, Господа чтят, вопросов нет, признают Его, верят, что Он есть, но и своим богам поклоняются. Почему? Нет признания господства и власти Иисуса Христа. Еще одна сторона жизни человека. Тот, кто не живет под властью Иисуса Христа, тот в своей духовной жизни, он, знаете, наполнен какой-то вялостью и бессилием. Вот его всегда нужно подталкивать, всегда нужен тот, кто ободряет его, или как-то отдергивает его, или какое-то наставление дает. Неправильное состояние. Да, мы должны поддерживать слабых, укреплять руки людей, все это на своем месте. Но если моя духовная жизнь зависит от внешних братьев и сестер, это значит, у меня проблема с господством Иисуса Христа. Почему? 117 Псалом, 14 стих. «Господь – сила моя и песнь». Если не Господь является моей духовной силой, мне всегда нужны будут какие-то помощники, которые меня подтолкнут, которые меня будут тянуть, которые мне будут помогать, потому что не Господь – моя сила. «Господь – сила моя и песнь». Что еще у человека, который не признает власть Господа? У такой души много страхов и переживаний. А их у нас, друзья, хватает. И когда начинаем разбираться со страхами, почему они есть, откуда пришли страхи, иногда просто в мыслях могут быть страхи, но если разбираться со всеми ими, друзья, обычно это упирается в то, что мы не признаем власть Господа в своей жизни. Мы знаем, что Он Иисус Христос, мы знаем, что Он Спаситель, но Он не Господин. 26 Псалом, 1 стих, Псалом Давида, 26:1. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Братья и сестры, вот Давид задает вопрос, там дальше он перечисляет, если восстанет полк, война на меня ополчится. Подождите, но Господь же со мной. Почему у тебя страхи? Что, Господь не является твоим Господом? Что ты не знаешь, что Он Бог всемогущий? Очень часто многие наши страхи – это результат, что мы не признаем власть Господа в своей личной жизни. С другой стороны наших страхов, друзья, знаете, в чем она находится? Что когда мы, почему мы боимся и переживаем? Потому что мы переживаем о том, что о нас скажут люди. Я боюсь мнения других людей. А что обо мне скажут вот эти люди? И знаете, иногда вот в жизни по-разному мы начинаем где-то так, ну, как бы соблюдать заповеди Божьи, но так, чтобы было менее заметно. Как я говорю, одно очень яркое, когда сестры замужем, у них начинает покров головы, покрытие головы уменьшаться и доходит до шнурков. Прошу прощения за резкие такие сравнения. А почему? Результат упирается, ну, как на меня посмотрим, ну как? Ну, в собрании, ладно, покрыто. А на людях, а как? Друзья дорогие, страхи и переживания во многом это следствие того, что Господь не мой Бог. Если Он мой Господь, вообще почему меня должно волновать, что обо мне скажут, что человек святой? Почему меня должно волновать мнение каких-то людей? У меня есть мой Господин, и я только с Его мнением считаюсь, и только оно для меня важно. Друзья дорогие, когда мы идем дальше, еще мысли служения Господу. Если Господь не наш Господин, то во многих церквах, вот говорим, почему такое различие в церквах, в общинах? И можно по-разному говорить, культурная сторона, какая-то там богословская сторона. Но, друзья, если посмотреть глубже, оно тоже упирается, кто для нас Господь. Сегодня служение многих общин перешло на греческий метод. Что это такое? Греческий метод служения – это чтобы ублажить душу человека, чтобы он ушел с этого концерта и еще хотел прийти получить удовольствие. Это греческий метод. И у нас богослужение, наше пение, стихотворение, все настроено так, чтобы ублажить душу. Очень много душевного, и я не говорю, что душевное – это плохо, но очень мало на этих служениях духовного. Дело в том, что если Господь мой Господин, Он управляет нашими служениями. Он устанавливает, как Ему служить. Есть один из примеров, когда один израильский царь-отступник пришел в Дамаск, увидел там жертвенник, взял эти размеры и сказал, постройте этот жертвенник и поставьте его в храме. Это у меня вопрос, еще в прошлом году задавали. Как вы думаете, а Бог жертвы с этого жертвенника принимал? Не принимал. Потому что для Бога немаловажно, на каком жертвеннике, даже какие размеры были жертвенника, чтобы там приносили жертву. Друзья дорогие, как важно, чтобы наше служение соответствовало Божьим стандартам. Говоря здесь же, мы говорим о благовестии. Вот сталкиваясь с благовестием, часто вот смотришь, как люди составляют разные программы. И часто это как бизнес какой-то, как маркетинг. Только там предлагают вместо продуктов каких-то что-то христианское такое. Друзья дорогие, благовестие наше должно быть по воле Божьей, потому что Он наш Господин. И самый лучший метод благовестия таков. Прочитай этот текст Писания, говорящий о наилучшем методе благовестия. 2 Коринфянам 2:14. 2 Коринфянам 2:14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте». Вот это наилучший метод благовестия, когда Бог... Благоухание Христе распространяет нами. Не мы распространяем, а Он распространяет нами. Но это надо быть под властью Господа. Это надо быть под Его управлением, чтобы Он нами управлял. Друзья дорогие, говоря о власти Господа, оно влияет также на наше отношение к Господу. В зависимости от того, кто наш Господь, таково и наше отношение к Нему. И у некоторых верующих такое панибратское отношение к Господу, как будто Он старший брат наш, можно похлопать по плечу и спросить, как у тебя дела. Друзья дорогие, это неверно. Серафимы в присутствии Бога не могли взирать на лицо Божье, а только восклицали «Свят, свят Господь Саваоф». И в книге пророка Малахии, Малахии 1:6, есть такие прекрасные слова, сказанные для нас, как пример, как относиться к Богу. Малахии 1:6. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое? Если я Господь». Обратите внимание, как все пропитано темой власти Господа. «Если я Господь, то где благоговение предо мною? Где почтение передо мною, если я Господь? Если я не Господь, не надо благоговеть, не надо. Веди себя, как хочешь, веди себя, как тебе нравится. Но если я Господь, ты должен правильно относиться к Господу». Отношение к Писанию здесь же рядом идет. Если мы не признаем Господа Господом, у нас такое, знаете, легкомысленное отношение к Писанию. Что я называю легкомысленным? Мы не доверяем каждому слову Господа. Мы берем на себя право критиковать Слово Божье. Мы берем на себя право избирательно принимать Его Слово. Это я принимаю, а это нет. Это нормально, а это слишком консервативно. Люди, которые не признают власть Господа, они говорят, Господи, ну, у нас есть право вот так вот избирательно смотреть на Твое Слово. Человек, который не признает власть Господа, имеет неверное отношение к ближнему. Часто нет долготерпения, нету кротости, нету прощения, потому что мы не подражаем нашему Господу. Если Он наш Господь, с кого брать пример? С Господа. Интересная есть история, когда Бог говорит пророку Иеремии, Иеремия 7 глава, Он говорит о том, что Бог несколько столетий миловал Израиль. Написано так: «С выхода вас из Египта до этого самого дня я миловал вас». Столетия Бог проявляет милость к различным поколениям. А у нас часто нету милости на года, на несколько лет. Мы не говорим о столетиях. Друзья, когда нету признания власти Господа, есть трудности в жизни. Отношения, когда мы не признаем власть Господа, мы часто... Это выражается в том, что мы часто бунтуем против властей. Почему? Потому что все существующие власти от Бога установлены. Если же я не признаю власть Бога, я не признаю порядок Божьего устройства. И просто мысль одна, хочу просто заострить внимание – это непокорность своим родителям. Мы не выбирали родителей. Бог дает нам родителей. Мы не имеем права быть им непокорными. У нас нету такого права. Апостол Павел Колоссянам говорит: «Дети, будьте покорны родителям вашим во всем». Вот вдумайте слова: «во всем». Почему покорны им? Потому что они справедливые? Нет. Потому что они мудрые? Нет. Потому что они самые сильные? Нет. Потому что они еще какое-то качество? Нет. Потому что Бог поставил их над вами. Они ваши родители, будьте покорны. Поэтому человек, который признает власть Господа, он признает власть родителей над собой. Еще мысль одна. Когда человек признает власть Господа, тогда человек знает свое место в жизни. Друзья дорогие, часто очень печально для нас и грустно видеть, когда христиане растрачивают свою жизнь на бизнеса, на то, чтобы стать известными, на то, чтобы чего-то добиться и достигнуть в этом мире. Зачем? Ведь если я так поступаю, я говорю: «Господи, Ты не управляешь моей жизнью. У меня есть мои планы». Я уже приводил как-то на одном из семинаров несколько лет назад, по американской статистике 40% молодежи, закончивших университеты, никогда не работает по специальности. А потрачено немало времени. У кого-то 2 года, у кого-то 4, у кого-то 8 лет, у кого-то 12 лет. И никогда не работает по специальности. А какие суммы на это потрачены? Друзья дорогие, когда мы признаем власть Господа, тогда мы знаем свое место в этом мире. Пророк Иеремия, 29 глава, 11 стихом, он передает слова Господа, которые звучат так: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Только я знаю правильное намерение. Только я знаю цель вашей жизни, потому что у меня есть план, если я ваш Господь». Братья и сестры, все сидящие здесь, все, кто будут слышать потом и смотреть семинары, у Бога для тебя есть план. Поэтому, друзья дорогие, когда мы признаем власть Господа, тогда мы живем полноценной жизнью. Мы живем тогда как личность, потому что только живя по Божьей воле, мы раскрываем весь свой потенциал. Потому что Господь каждому дал свои особенности, чтобы мы с нашими особенностями выполнили то, что Господь для нас предназначил. А если у нас одни особенности, а мы начнем делать другое. Ну вот представьте себе, скрипач начнет заниматься боксом. Как-то нелогично, правда? Ну а сколько в христианской жизни бывает, когда христианин не делает того, к чему его Бог предназначил? Потому что он не признает власть Господа. Друзья дорогие, когда мы говорим о власти Господа, то эта тема отвечает на многие вопросы, которые могут задать нам. Ну вот я просто некоторые озвучу, а некоторые можно будет после семинара еще обсудить. Например, вопрос о владычестве Господа дает ответ на такие сложные вопросы, как «Почему самоубийца не наследует жизни вечной?» Почему он не наследует? Потому что в конце жизни он сказал: «Бог, не тебе, а мне принадлежит власть над моей жизнью». Это восстание против авторитета Господа. Почему аборт – это тягчайший грех, это убийство? Потому что человек говорит: «Бог, я не хочу, чтобы ты управлял моей жизнью. Я не хочу, чтобы в этот момент жизни ты давал мне детей. У меня есть мой план». Восстание против власти Господа. Друзья дорогие, это же относится и к эвтаназии. Сегодня она набирает обороты больше и больше, и некоторые уже даже удивляются, смотрят к этому как к норме. Ну что, уйду, говорит, легко из жизни, и все, когда болезнь будет какая-то или трудности. В чем проблема? Человек, который делает эвтаназию, принимает ее, это человек, который говорит: «Господи, я сам управляю своей жизнью. Ты не мой господин. Я не хочу терпеть боли. Я не хочу жить в этой жизни. У меня есть свой взгляд на жизнь». Почему нельзя быть суррогатной мамой? Сегодня суррогатные мамы, бизнес процветает этот. Почему нельзя быть донором и сдавать свое семя, которое может потом оплодотворять других женщин? Это, кстати, один из быстро растущих бизнесов, если вы хотите знать. Почему? И иногда молодежь говорит: «А дайте текст Библии, который говорит, что нельзя». Ответ упирается в господство и власть Господа Иисуса Христа. Почему нельзя иметь искусственное оплодотворение? Почему? Сегодня медицина может это сделать. Сегодня, можно так сказать, можно даже иметь медицинский блуд. Когда твое семя соединят не с семенем с твоего мужа, и будет все в норме, ты выносишь ребенка. И ты даже не будешь знать, откуда, от какого это человека. Почему нельзя? Где в Библии написано, этого делать нельзя? Эти вопросы и многие другие, они упираются в простой вопрос. Признаешь ли ты господство и власть Иисуса Христа в своей жизни или нет? Поэтому, когда приходят с такими вопросами, друзья, у нас должен быть ответ. Ответы в Библии есть на все вопросы, только нужно правильно на все взглянуть. Еще одна мысль, друзья, говоря о духовной жизни. Кому можно преподавать крещение? Тот, кто покаялся, тот, кто ходит на курсы для крещаемых, тот, кто начал петь, может быть, в хоре, или тот, кто признал господство и власть Иисуса Христа в своей жизни. Кому преподавать? А ведь часто к этому легкомысленно относятся. А потом проблемы в церквах, потому что членами церкви становятся те, кто с самого начала не признают господства и власти Иисуса Христа. И мы сами себе строим проблемы и проблемы для будущего поколения. Братья и сестры, Бог – это центр Писания и жизни всех святых. 102-й Псалом, 19 стих, есть такие прекрасные слова. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Соглашаются люди с этим, не соглашаются. Его царство обладает всем. Твоей жизнью, жизнью твоих детей, жизнью прошлых поколений. Его царство обладает всем. И многое в Писании, которое мы вот читаем иногда, друзья, как бы даже не заостряем внимание, многое в Писании, многие истории, события, они призваны для того, чтобы указать нам на то, что эти люди, святые люди, признавали господство и власть Иисуса Христа, господство и власть Бога в то время. Пророк Илья, мы знаем, что он в свое время воскресил мальчика одного, к жизни вернул. Третья книга Царств, 17 глава, 21 стих. Там есть очень интересные слова. «И простершись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал: „Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него“». Можно было бы помолиться иначе: „Господи, да возвратится душа отрока в него“. Господи, Боже мой, я раб Твой, признающий Твою власть. Даниилка, когда он молился о всем Израиле, когда просил у Господа милости для всего народа, 9 глава, 19 стих, книга пророка Даниила, там есть такие слова, вот начало стиха прочитаю. «Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши неумедли ради Тебя самого, Боже мой!» Я молюсь о всем народе. Я прошу, чтобы Господь услышал и простил, потому что Ты мой Господин. Если, друзья, у нас нету этого в нашей духовной жизни, у нас нету силы молиться молитвой ходатайства о наших ближних. Господи, Боже мой, помоги им. Ты мой Господь. Еще текст Писания не буду приводить все, потому что их очень много. Иона за свое упорство... Он однажды был в чреве большой рыбы. И вот когда он пришел в себя, я вообще-то говорю, что Иона, он понятно, сын своего народа, но он баптист Баптистович. Он вот как баптисты упертые. Вот так оно в жизни есть. Почему? На третий день только начать молиться. Друзья, меня бы если бросали, я бы уже молился Господу. А он на третий день. Там в рыбе сидит, не знаешь, что может, клешнями краб уцепился за ухо, медуза за нос вцепилась и начинает молиться. Я просто рисую такой образный пример. И вот как он молится. Книга Ионы 2.7. «Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Ты мой Господь». Вот когда Иона признал власть Господа, он тогда был освобожден из этого плена. Почему? Иона – Божий пророк. Но настал момент, когда он не захотел выполнять Божью волю. И поэтому попал в такие проблемы. Когда он признал: «Господи, Боже мой!» Случается в жизни чудо. Больше всего об этом говорил царь Давид, когда он говорит во многих псалмах: «Суди меня, Господи, Боже Твой, не оставь меня, Господи, Боже мой, буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой». И многие псалмы, где Давид говорит: «Господи, Боже мой», этот человек назван мужем по сердцу Божию, потому что он признавал Господа своим Господом. Друзья дорогие, можно было бы перечислять очень много еще текстов, говорящих о господстве и власти Иисуса Христа. Я хочу сказать, что 10 заповедей, которые Бог дал Израилю, они начинались с простого принципа – признание Господа Господом. Книга Исход, 20 глава, 2 и 3 стих. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Я Господь, Бог твой». Кстати, это словосочетание 5 раз повторяется только в 10 заповедях. «Я Господь, Бог твой». А является ли он твоим Господом? Является ли он твоим властелином жизни? Подчеркивающая мысль о том, что наше отношение к Господу зависит от того, кем мы его признаем. И есть очень интересная история про Иуя. Это один из царей израильских. Однажды один пророк пришел и помазал его в цари и ушел. И вот интересно, что он был просто один из военачальников. Вот когда он сидел со всеми военачальниками, ну, они его считали как своим. А вот интересно, 4 книга Царств, 9 глава, с 11 по 13 стих. 4 Царств, 9 глава, с 11 по 13 стих. «И вышел Иуй к слугам господина своего, и сказали ему: с миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе? И сказал им: вы знаете этого человека, что он говорит? И сказали: неправда, скажи нам. И сказал он: то и то сказал мне, говоря: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем. И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: воцарился Иуй». Почему поменялось отношение к Иую? Потому что они признали его власть. Тут же одежды подстилают, трубят в трубу: ты наш царь. Признали его власть. То сидели вместе, то спрашивают, что там этот неистовый рассказал. И тут же меняется отношение. Братья и сестры, когда мы признаем власть Господа, наше отношение к Господу всегда будет измененным. Всегда. Нету такой возможности, чтобы не поменялось. Потому что если даже в земной жизни так происходит, тем более в духовной. Еще одна мысль, говоря об Иисусе Христе. Почему Иисуса Христа предали на распятие? Мы знаем, одна из причин, что предали его из зависти, но, друзья, глубинные корни, почему его предали на смерть, лежат в том, что его не признали.

царем. Господь знает наше духовное состояние, и Он знает, мы признаем Господа как царем нашим, господином, или просто как спасителем. Хочу, друзья, сказать, это не одно и то же. Хотя правильно должно быть вместе, и, наверное, в духовной жизни в этом нет разделения. Признать спасителем – это одно, люди не против признать Иисуса Христа как тот, кто может помочь тебе, знаете, как медицинская страховка. Нужна помощь Господу, проблема – Господу, болезнь – Господу, еще что-то – Господу. Он как помощник наш. Но признать Господа – это совсем другое состояние. Пример того, что Он для нас Спаситель и Господь, можно на таком, так проиллюстрировать. Горит дом. Вбегает человек, спасает детей из горящего дома. Кем является этот человек для этих деток? Спасителем. Но не их господином. Вот так бывает и в нашей духовной жизни. Мы готовы признать его спасителем, спасающим нас, но не тем, кто властвует и господствует над нами. Кем я признаю Господа? Кто он для меня? Это центральный вопрос нашей жизни. Несколько слов о том, каковы проблемы в признании Иисуса Христа Господом. Я перечислю только 5 проблем, может быть и иначе. Первая проблема, почему мы не хотим признать Иисуса Христа своим Господом, это то, что у нас есть эгоизм и наша гордость. Как это кто-то будет мной господствовать? Как это кто-то будет управлять моей жизнью? А может быть, я хочу идти учиться на эту профессию, а он мне скажет на другую? Я хочу купить этот дом, а может быть, он скажет, живи в шалаше? Как это кто-то будет управлять моей жизнью? Ох, как наш эгоизм, как часто мы противимся Господу. Мы сознательно не хотим подчиниться Ему. Вторая причина, почему люди не проблема в признании власти Господа, это страхи перед людьми. Мы боимся мнения других людей. Как это? Бог так управляет тобой. Да ты что? Там мы тоже Бога не отрицаем. Ну посмотри, как другие верующие поступают, а ты? И вот эти страхи, они мешают нам. Страх от потерь. Нас часто, знаете, что мучает? Страх потерь. Что будет, если я подчинюсь власти Господа? Что со мной будет? Что с моей семьей? Что я потеряю? Да не потеряем мы, а приобретем намного больше, чем мы имеем. Третье. Противление нашей плоти. Наша плоть всегда желает противного духу. Наша плоть не может покориться Господу. Поэтому наше тело, наша плоть, Царствие Божие не наследует. Оно всегда в противлении. Четвертая причина – это другие боги. Если мы находимся под властью мамоны, если мы находимся под властью значимости, под властью богатства, под властью красоты, под какой угодно властью, мы не сможем быть рабами Божьими. Потому что невозможно служить Богу и мамоне. Или мы Божьи рабы, или мы рабы чего-то еще в этом мире. И последнее, пятое, на что я хочу обратить внимание, это неверие. Мы говорим, что мы знаем, что есть Господь, но мы в Него, зная Его, можем не верить. Яркий пример. Апостол Петр. Была ситуация в жизни, когда Петр шел по воде. Мы все это знаем. И в присутствии Иисуса Христа, идя ко Христу, начал тонуть. Петр, зачем ты усомнился? Почему ты, идя по воде, выполняя мое слово, начал тонуть? У тебя было неверие. Друзья, вот так и в нашей жизни мы верим, мы даже Господу идем с неверием. Вот парадокс нашей жизни бывает. И бывает в жизни мы утонем, потому что мы не покоряемся Господу. Итак, друзья, каково наше отношение к Иисусу Христу? Кто Он для нас? Хочу прочитать последний стих, и мы после этого помолимся. Исаия 9:6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Братья и сестры, это немного имен Иисуса Христа. Это одно имя Господа. Он для нас.

0: и советник, он для нас чудный, он отец вечности, он князь и он Бог. Он господин над нашей жизнью. И если ты признаешь его советником, но не признаешь его господство, ты не признаешь Господа. Если ты признаешь его как помощника, но не признаешь как господина твоей жизни, ты не признаешь Господа. Нельзя разорвать имя Господа. Оно одно. Господь желает, чтобы мы, друзья дорогие, проверили себя. Может быть, мы для себя сами имеем право на самореализацию. Может быть, мы уже построили планы, как мы будем жить в этой жизни. Может быть, у нас еще что-то есть вот в нашей жизни без Божьего владычества. То сегодня Господь говорит нам, проверь свою жизнь. Сегодня Господь говорит, проверь, ты под властью Господа находишься или ты, может быть, просто себя обманываешь. Ты не под его властью, а просто под своими планами. Последний стих. Я говорил последний, вот еще один последний. Откровение 17:14, вторая половина стиха. «Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные». Он есть Господь господствующих и Царь царей, те, которые с Ним, братья и сестры. С Ним будут только те, кто признали господство и власть Иисуса Христа. Это званные, это избранные, это призванные, потому что они добровольно подчинились власти Господа. Они добровольно признали его и сказали, «Ты мой царь царей, ты мой Господь господствующих, я хочу жить под твоей властью, я хочу жить по твоей воле». Давайте, друзья, мы сейчас, склонив сердца и колени, перед Господом предстанем такими, как мы есть, и попросим, чтобы Господь открыл нам наше истинное состояние, чтобы нам жить под Его властью, признав Его Царем царей и Господом господствующих. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Призвание пророкам. Бог ничего не делает по шаблону. Каждое его творение чем-то отличается от другого. То же самое происходит и в духовной жизни. Библия сообщает нам, что призвание к пророческому служению отличалось большим разнообразием. Обратим внимание на некоторые призвания в пророки. Неведомый способ. Авраама Бог назвал пророком, а о его призвании в книге Иисуса Навина 24:2-3 читаем следующее. «Так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревне, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил его, и дал ему Исаака. Как Бог взял Авраама, не знаем». Первомученик Стефан перед Синедрионом в Иерусалиме так свидетельствовал. «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. Оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Деяния апостолов 7:2-4. В каком виде явился Бог Аврааму в Уре Халдейском? И на каком языке говорил Аврааму, не знаем. Знаем только, что после этого Авраам сделался послушным и преданным Господу человеком. Чудо. Чудом называется явление, необъяснимое законами природы, а вмешательством сверхъестественных сил, то есть Бога. О призвании Моисея так написано в книге Исход 3:1-6. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и приблизился к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в знамени огня из среды горящего куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». И сказал Господь: «Не подходи сюда, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Там и тогда Моисей получил от Бога поручение и полномочия пойти и вывести народ израильский из рабства в Египте. Об этом же призвании Моисея первомученик Стефан так сказал перед Синедрионом в Иерусалиме: «Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились у него два сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синайской ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему голос Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Чудесный улов рыбы в неурочное время, но по слову Иисуса, изумил опытного рыбака Петра, который припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого улова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. От Луки 5 глава, 4 по 11 стих. При таких обстоятельствах совершилось призвание Симона Петра с Иаковом и Иоанном

возвестил Самуилу, какое наказание постигнет дом Илия за то, что он знал о беззаконных действиях своих сыновей, но не обуздывал их. После этого Самуил много раз передавал народу откровения, какие получал от Господа. И поскольку не осталось ни одного из слов его не исполнившимся, то узнал весь Израиль, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Голос известного пророка. Елисей был сыном зажиточного земледельца. Однажды он с работниками пахал поле своего отца. Сам он находился при 12-й паре валов. Проходивший мимо них пророк Илия накинул на Елисею свою милость, то есть широкую одежду из овечьих кож. Для Елисея это было знаком, что он должен покинуть свое занятие и сделаться слугой пророка. Он только попросил позволения попрощаться с родными и работниками. Его неотступное следование за пророком Ильею содействовало тому, что он получил двойную силу духа для совершения великих дел. В Новом Завете читаем, что апостол Павел по рекомендации местных братьев взял молодого Тимофея и сделал его своим спутником и сотрудником. Деяния апостолов 16:1-3. Видение. О своем призвании к пророческому служению Исаия так написал, 6 глава с 1 по 8 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Особыми видениями Господь призвал на служение пророков Еремию, Иезекииля, Даниила, Амоса, Захарию и других. Пророческие видения, записанные в Библии, вдохновили русских поэтов Пушкина, Лермонтова написать стихотворение «Пророк». Вдохновение от Святого Духа приходило неожиданно для передачи вести от Бога. Когда царь Аса возвращался в Иерусалим, отразивший нападение эфиоплян, тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он в тесноте своей обратится к Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя». 2 Паралипоменон 15:1-4. Таких случаев упоминается в Старом Завете несколько, и Новый Завет написано также, что как или совета мать Иоанна Крестителя, так и отец его, Захария, исполнились Духа Святого и пророчествовали. От Луки 1, 41, 43, из 67 стиха и выше. О христианах первого века апостол Павел написал следующее.

Все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом. 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. К Римлянам, 8 глава, 9 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2021 год.
2: Виталий и Кристина Пакитко, Молдова. Я в тупике.
3: Приветствую вас. На мой вопрос прошу ответить человека, который испытал подобные переживания, а не просто очень хорошо знает Библию. Я в тупике. Долгое время муж ездит на заработки, хотя я давно против. Не зарабатывая больших денег, он возвращается и, естественно, сидит без работы месяц-два, пока не находит какой-нибудь вариант. Берет кредит и потом снова, как герой, отправляется за границу. Имеет ли право муж без согласия жены отправиться на заработки на несколько месяцев? Мое сердце расценивает это как предательство. Я женщина, мне необходимо мужское плечо, детям нужен отец и так далее. Я нервничаю, это отражается на детях, на работе. Лежала в больнице с депрессией, выкарабкалась. Мне стыдно ходить постоянно одной в церковь, делая вид, что все хорошо. Но самое страшное, кажется, я уже не люблю его и, наверное, придется подавать на развод. Никогда не думала, что до этого может дойти. Заметила, что муж как-то странно ведет себя, даже дома. В принципе, он никогда не был в своей семье священником, как написано в Библии. Он член церкви, как и я, но он не проявляет интереса к духовному воспитанию собственных детей, хотя в молодости вел воскресную школу. К молитве зову детей я, читаю Библию с ними тоже я. Если занята, то даже помолиться перед едой он забывает. Если дети что-то не поделили между собой, он молча лежит на диване, не произнося ни слова, пока я не подойду. Но, по его словам, я все делаю неправильно. На мои замечания муж только раздражается и ничего не меняет. К братьям я с этим вопросом не пойду. Пока не пойду. Не хочу огласки. Надеюсь, вы меня поймете. Пожалуйста, не показывайте мое имя, фамилию и город. Спасибо, если ответите мне через журнал, поскольку, думаю, эта тема актуальна не только для меня. С уважением, Н.
2: Нам всем выпала честь жить в 21 веке. Кто-то скажет, что это сложное время, кто-то поспорит, что в истории бывали времена куда сложнее. Говоря о современной истории, давайте вспомним жизнь в Восточной Европе после падения железного занавеса, распада СССР в начале 90-х годов 20 века. Многие люди остались без работы. Доходы у большинства населения были мизерные. Именно в то время появилась возможность ездить в западные страны и изумляться тому, как там живут люди, сколько зарабатывают и что могут себе позволить. Именно тогда и началась массовая миграция на Запад с целью заработка. Кто-то ехал на заработки за большими деньгами, кто-то от безвыходности, чтобы выжить и прокормить себя и семью. Прошли годы, и сегодня мы пожинаем необратимые последствия. А ведь все начиналось с благих намерений улучшить материальное положение. Разрушение семьи, социальное сиротство, оставшиеся без опеки в старости пожилые родители и так далее – все это лишь верхушка айсберга. Проблем, по сути, намного больше. И некоторые из них были озвучены в письме нашей читательницы. Вопросов, поднятых Н, очень много. В данном размышлении мы ответим на один из них, поднятый в самом начале письма. Имеет ли право муж без согласия жены отправляться на заработки на несколько месяцев? Библия не дает прямого ответа на этот вопрос, несмотря на то, что Бог является основателем института семьи. Но в Писании есть определенные критерии для построения семейных взаимоотношений, помогающие пролить свет на поставленный вопрос. «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть» – Бытие 2.24. Хочется отметить следующее. Человек оставит, прилепится и будут двое одна плоть. Семья начинается с повеления оставить родителей, друзей, близких и прилепиться к супругу или супруге. Причем интересно, что, хотя, казалось бы, речь идет о разовом действии, супруги постоянно будут стоять перед выбором, чему или кому больше посвятить себя – детям, родителям, работе, друзьям, хобби, развлечениям и так далее. Довольно часто люди, уезжающие на заработки, говорят о своем посвящении семье. Тогда возникает вопрос о степени близости супругов, которым велено прилепиться друг к другу и стать одной плотью. Итак, на какой срок супруги могут разлучаться? «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» – Марка 10:9. В случае отъезда одного из супругов на работу за границу – кто выступает инициатором разлуки, человек или Бог, обещавший дать хлеб насущный на каждый день? Может быть, причина разлуки в нашем недовольстве хлебом, посылаемым Богом? Очень личный вопрос, на который каждая семья должна ответить самостоятельно. Апостол Павел говорит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». 1 Коринфянам 7:5. Согласно этому стиху, причиной разлуки может быть определенная цель – пост и молитва. В стихе прослеживается также и согласие обоих супругов на это. Если в силу определенных обстоятельств муж или жена все же решают ехать в другую страну, то, как уже было отмечено, должно быть согласие в этом вопросе обоих супругов. Если его нет, обязательно возникнут раздоры, огорчения, обиды, возведение стен, недовольство и тому подобное, и, как следствие, охлаждение друг к другу. Долгие и частые разлуки между супругами ведут к искушениям. Именно поэтому Павел говорит, чтобы семейные пары не разлучались друг с другом, дабы сатана не искушал их невоздержанием. Вследствие невоздержания люди впадают в блуд, причем это может произойти как с уехавшим, так и с оставшимся супругом. Долгие разлуки супругов не приветствуются не только в случае, если один из них едет на заработки, но и в любом другом случае. Когда нам задают вопрос, что мы думаем по поводу отъезда за границу на работу одного из супругов, мы отвечаем: «Если решили ехать, поезжайте вдвоем, а еще лучше всей семьей». Понимая, что ситуации бывают разные, мы отличаем разовые поездки и постоянные. Наши рекомендации следующие. Если один из супругов планирует разовую поездку, то пусть она будет не более чем на 3 месяца. Если же планируете ездить на заработки постоянно, тогда пусть забирает семью. Решение о разовой поездке может быть принято по причине определенных финансовых трудностей. Однако мы знаем, что такие поездки имеют особенность повторяться снова и снова. Порой человек не может остановиться и даже не хочет отказываться от таких поездок в дальнейшем. Часто приходится слышать, что люди уезжают, чтобы вернуть кредит или долг, но, как показывает практика, на этом им уже трудно остановиться. Уезжая в другую страну, где заработки намного выше, появляется желание заработать сумму, которая не только покроет долг, но и позволит купить квартиру, сделать ремонт, отправиться на отдых, приобрести машину, заняться бизнесом и тому подобное. В результате появляется все вышеперечисленное, но семья распадается. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». 1 Коринфянам 6:12, говорит Писание. Итак, решение поехать на заработки может повлечь за собой негативные последствия. Одно из них – воспитание детей одним родителем. Дети, родившиеся в полных семьях, становятся сиротами при живых родителях. У таких детей сбиваются жизненные ориентиры. Они не приучены слушаться обоих родителей. Наставления даются через интернет, а такой подход неэффективен. Дети нуждаются в участии в их жизни обоих родителей, которые должны нести ответственность за их воспитание прежде всего перед Богом. Написано: «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6:4. Позвольте обозначить еще одну проблему, духовное охлаждение. Приезжая в другую страну, очень маленький процент трудовых мигрантов говорит на языке той страны, а значит, теряется живой контакт с церковью, за исключением тех случаев, когда в городе есть церковь, где говорят на их родном языке. И получается, что в большинстве случаев человек предоставлен самому себе. Порой из-за сильной занятости и работы по 12-15 часов в сутки, чтобы побольше и побыстрее заработать, люди трудятся на износ. У них просто не остается сил на личные отношения с Богом, на то, чтобы вникать в себя и в Писание, на молитву, на пребывание в Иисусе Христе. В таких обстоятельствах они становятся очень уязвимыми для искушений, при этом могут думать, что у них в духовном плане все хорошо. Поэтому кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12. Итак, если все же есть необходимость ехать за границу на работу, лучше ехать всей семьей. Если такой возможности нет, а финансовый вопрос нужно решать, то постарайтесь ограничиться разовой поездкой, согласовав даты отъезда и возвращения со своим супругом или супругой. Если по этим вопросам есть согласие, узнайте, есть ли церковь в том городе, куда вы направляетесь. Посещайте ее регулярно и будьте подотчетны пастору той церкви на период отсутствия в своей. Если же у вас есть желание ездить на заработки постоянно, то подумайте прежде всего о ваших ценностях. Что для вас является самым ценным? Чем может обернуться ваше долгое или повторяющееся отсутствие? Чего могут стоить вам эти материальные блага? Ценой могут стать охлажденные отношения с близкими, разрушенный брак, потеря контакта с детьми, которые вырастут бунтарями и удалятся от Бога и церкви, а также ваши личные отношения с Богом. Подумайте, готовы ли вы рисковать всем этим ради материальных благ? Если у вас уже есть серьезные проблемы с супругом, детьми, церковью, вследствие постоянного отсутствия, остановитесь, поговорите с женой и детьми. Что можно изменить и каким образом? Если вы чувствуете, что находитесь на грани, не молчите. Обратитесь за помощью к служителю, который с Божьей помощью поможет вам найти выход из сложившейся ситуации. Объясните ему ваши проблемы и попросите о помощи. Вы также можете обратиться к душепопечителю, который может помочь восстановить разрушенные отношения. К сожалению, одна из самых больших проблем в культуре стран Восточной Европы – страх огласки. Супруги страдают, боясь обратиться за помощью, не осмеливаясь рассказать о том, что на самом деле происходит в их семьях. Бывает, что обращаются за помощью слишком поздно, на этапе, когда точка невозврата пройдена, сообщая о факте развода. Потом жалеют, что не попросили о помощи вовремя.
3: Пережитое. Ирина Батыр. Свобода, мир и радость. Здравствуйте, дорогие братья, сестры и все, кто читает этот журнал. Меня зовут Ирина, мне 35 лет. История моей жизни начиналась хорошо. Я родилась в семье, где были мама, папа и брат. Родители выполняли свой долг, удовлетворяли мои физические потребности, кормили, одевали, обучали. Но я не знала, что такое любовь и принятие. О любви родители мне не говорили. Они не называли меня дочкой. Я была просто Ирой. Я чаще общалась с отцом, потому что проводила с ним больше времени. Но постепенно папа стал отдаляться, начал выпивать. С мамой мы практически не общались. Я от нее слышала только критику. Все, что я делала, было неправильным. В 11 лет я стала искать любовь на улице. Еще подростком я несколько раз подвергалась сексуальному насилию. В 9 лет меня изнасиловал двоюродный брат, в 15 лет — случайный знакомый. Мне не с кем было об этом поговорить, никому в семье до меня не было дела. В 15 лет я уже употребляла наркотики инъекционно. Я постоянно жила с мыслями, что я ошибка природы, ничтожество, уродливая, с ужасной фигурой, что я не заслуживаю лучшей жизни и обречена быть несчастной. Я ненавидела жизнь. Мой старший брат тоже был наркозависимым. Он пытался меня уберечь от страшной участи, всячески препятствовал этому, но ему не удалось. Сразу после школы я устроилась на работу. Все заработанные деньги уходили на наркотики. В 19 лет я поступила в университет на экономический факультет. Мама оплатила обучение, за что я ей очень благодарна. 3 раза меня отчисляли и восстанавливали. Папа говорит: «Ты умная девочка. Я думал, ты вырастешь великим человеком, но ты меня разочаровала». Для меня это был полный крах. Успокоение я находила только в наркотиках, уходя от реальности. В 22 года мне предложили достойную работу в государственном учреждении на должности специалиста по арендным отношениям недвижимого имущества. Я успешно прошла собеседование. Мне настолько понравилась работа, что наркотики временно отошли на второй план. В 23 года я вышла замуж за парня, который, как и я, был наркозависимым. Через 1,5 года мы развелись. После этого у меня было много разных связей. Я искала любовь, даже не понимая, что это такое и какая она. В 29 лет я родила сына. Его зовут Денис. Во время беременности я употребляла наркотики. Однако чудом было, что ребенок оказался полностью здоров. После рождения сына родители узнали, что я употребляла наркотики. Помню, как снова я услышала от отца, что я его разочаровала. Моему сыну исполнился 1 год, когда мой брат уехал в центр реабилитации при церкви «Скала Спасения». Он часто звонил, говорил о Христе, но я отказывалась слушать. Он приглашал на богослужение, но я обманывала сама себя, что еще немного, и я сама смогу все изменить. Мой ребенок рос и видел все прелести жизни наркозависимой мамы. В 2 года он уже показывал, как и куда мама делает укол. Шло время. Мой брат продолжал молиться за меня. Я несколько раз приходила в церковь, и вот однажды Бог через человека просто подал мне руку, и я вышла, чтобы помолиться молитвой покаяния. Это было сверхъестественно. Я никогда не переживала подобного. Я почувствовала, как Бог вдохнул в меня жизнь. За меня молился пастор и вся церковь. Я не была безразлична этим людям, и это было удивительно и непривычно, ведь они даже не знали меня, но искренне хотели помочь, не ожидая ничего взамен. Сам Господь говорил и прикасался ко мне и к моему израненному сердцу через этих людей. Затем я ушла домой и продолжила уничтожать себя наркотиками. И вот случилось так, что я осталась совсем одна. Улица от меня тоже отвернулась. Я помню, как стояла на балконе 12-го этажа и мысленно прыгала вниз, пытаясь закончить свою никчемную жизнь. Но Господь остановил меня. Он напомнил мне о сыне, который во мне нуждался. Острая боль разрывала меня изнутри. Я не хотела жить и не видела выхода. В таком отчаянном состоянии я обратилась за помощью к своему брату. Церковь «Скала Спасения» помогла мне попасть в центр реабилитации для женщин с детьми в Полтаве. Туда я приехала с мыслью, что назад дороги нет. 1 год реабилитации для меня был особенным. Я с теплом в сердце вспоминаю это время. Господь пленил меня своей любовью. Он через служителей учил меня жить заново, любить себя и ближних, учил меня быть матерью для моего сына. После реабилитации я вернулась в Киев, в ту же квартиру, где 17 лет употребляла наркотики. И в это решающее время меня очень поддержала церковь. Здесь я обрела семью, любовь, поддержку, друзей. Господь восстановил меня как личность. Теперь я знаю, что я особенная в его глазах. Я его дочь. Он соткал меня в утробе матери. Он избрал меня и наделил дарами и талантами, чтобы я несла его любовь тем, кто сегодня погибает в грехах. Я верю, что у него есть особенный план для меня. Сейчас моя жизнь наполнена смыслом. Она увлекательна и интересна. И даже когда я ошибаюсь, спотыкаюсь или падаю, Господь говорит: «Вставай и иди, я с тобой». Сегодня я несу служение администратора церкви, участвую в организации христианских конференций, семинаров, тренингов, евангелизационных собраний в наркоклиниках. Я консультирую и сопровождаю зависимых в центры реабилитации. Я люблю свою работу. Я поддерживаю намерение нашей церкви построить комплекс реабилитации в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области. Я верю, это будет место славы Божьей. Там будут спасаться люди. Очень хочу быть причастной к этому проекту. Сегодня для меня самое ценное то, что мои отношения с Богом восстановлены. Только в Нем жизнь и истинная свобода. Я стремлюсь возрастать и развиваться как личность в Иисусе Христе. Только в Нем я имею полноту жизни и радость. Только в Нем я нашла любовь и принятие. Это все, что мне надо. Я всем сердцем стремлюсь исполнить Его волю. Спасибо вам, дорогие, за ваши молитвы и поддержку служения, которое доверил нам Господь здесь, в Киеве. Благодаря вашим открытым сердцам люди спасаются и обретают мир с Богом. И я живу сегодня только потому, что кто-то слышит Божий голос и не безразличен к проблеме зависимости.
4: Возвращаясь к напечатанному. Л.В. Андреева. Непростая тема. Мир вам, дорогие друзья, в Господе! Много лет получаю ваш журнал и рассылаю по тюрьмам, инвалидам, сестрам в Господе. Спасибо неустанной труженице Алле Адамовне Давидюк, подписавшей меня еще на один экземпляр журнала и высылавшей мне прекрасные книги вашего издательства, которые я после прочтения пересылала дальше. Мне 75-й год. В прошлом я учитель и переводчик с английского языка. Иисус Христос нашел меня и призвал на служение в начале 80-х годов, когда школа была центром атеизма. В моем сердце произошла полная перемена, и я сразу же начала благовествовать ученикам, сотрудникам, соседям, родственникам и друзьям. Дух Святой поднимал среди ночи на молитву, и сначала десятки имен, потом сотни я приносила к Его престолу. Почти 40 лет я иду за Господом. Пишу стихи, рассказы, свидетельства, печатаю небольшими тиражами, тонкими брошюрами и рассылаю по Украине, раздаю соседям, бывшим ученикам, встречным. Тружусь в благовестии на всяком месте. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. 1 Коринфянам 15:10. Вчера получила журнал «Вера и жизнь» номер 3 за 2021 год. Прочитала статью Вочмана Ни о призвании к служению. Очень расстроилась. Просто весь вечер мысленно писала свои размышления на эту тему. «Я знал одного брата, который был сильно привязан к своей жене», — пишет автор. «Простите, а кому он должен быть привязан, если он и жена одна плоть? К служителям, пастору, церкви? Китайский брат оставляет многодетную семью, больную жену, новорожденного младенца без всякой помощи и со слезами исполняет чье-то поручение». И написано: «Вот истинное христианство». Истинное христианство я как раз увидела в свидетельстве с Евангелием к большевикам и в статье Ивон Швенглер «Фарисейская ловушка». Мы призваны держаться истины Библии без всяких компромиссов, однако отсутствие любви приводит к злоупотреблению Божьим Словом. «Истина и любовь — две неразрывные вещи», — пишет автор. Спасибо замечательной переводчице Марии Винс, которая прекрасно передает и смысл, и дух написанного. Теперь о непростой теме служения братьев, которым Бог поручил многодетные семьи. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». 1 Тимофея 5:8. Когда стали приезжать миссионеры из США, Я не раз переводила на курсах занятия о браке и семье. Вставали седые пасторы и говорили: «Где вы были 20 лет назад?» Как много детей из верующих семей уходит в мир только потому, что их отцы спасают грешников, бросая семьи на произвол. На одной конференции встал брат и сказал: «У нас в семье отец был пастором. Он уходил очень рано из дома, когда мы еще спали, а возвращался, когда мы уже засыпали. Из 6 братьев только я пришел к Господу. Сколько матерей многодетных семей смиряются и тихо плачут, когда их духовные мужья служат. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». 1 Коринфянам 7, 32-35. Угождая друг другу в семье, супруги служат Господу непрестанно. Вот пример из одной проповеди. Один верующий в Бога человек имел большую семью и хотел жить для Бога. Заботы о семье не давали ему возможности много думать о Боге, отдавать себя, как он думал, всего Богу. Несколько раз он порывался оставить семью, оставить заботы и уйти к таким же, как он, или даже уединиться и молитвенно жить с Богом. Но у него это не получалось, что-то удерживало его. И вот однажды он решил: «Уйду, освобожусь, буду жить как надо». И ночью, когда вся семья спала, он собрался и тихо вошел в спальню, чтобы проститься. И таким легким показалось ему это решение, что он воскликнул: «Господи, кто удерживал меня до сих пор от этого решения?» И голос Бога ответил ему: «Я удерживал тебя». В это время на груди матери заплакал ребенок, и голос сказал: «Как можешь ты идти искать Бога, оставляя его?» И понял этот человек, что его семья, его труд и забота о ней и есть та почва, почва добрая, которая нужна зерну, чтобы разбухнуть, умереть, перестать быть зерном и принести стократный плод. Воспитывать детей, облегчать труд жене, быть пастором в своем доме гораздо труднее, чем сидеть в собрании, петь в хоре, уезжать на конференции. А там, возможно, заглядываться на других, не замученных домашним трудом сестер, читающий да разумеет. Сейчас уже на земле начались суды, а сколько служителей и пасторов ушли в вечность. Пора уже покаяться. Рекомендую всем прочитать замечательную книгу Иоанна Томаса «Спасительная жизнь Христа», издательство «Свет на Востоке», и задуматься об истинном христианстве. Это моя настольная книга. Все служения и евангелизации будут бесплодными, если Бог сам не управляет ими. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. 1 Коринфянам 2, 4-5. Именно к такому Божьему стандарту нам всем нужно стремиться. И это достигается не в теологических семинариях, а в трудностях и испытаниях жизни. «Я путь и истина и жизнь» Иоанна 14:6. Есть верующие, которые покаялись, а на путь Христов не стали. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Притчи 14:12. Может, это письмо окажется взрыв-пакетом для религиозных людей, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшихся. 2 Тимофея 3:5. Но пусть сам Господь благословит всех преданных ему братьев и сестер, идущих нелегким путем смирения и страданий, послушных Святому Духу, хотя, возможно, и терпящих гонения и клевету от лжебратьев. В церкви есть разные сосуды, но судья — Бог. Псалом 49:6. Вместе помолимся. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138:23-24. С миссионерских полей. Я не боялась. www.ibtrasha.org. Когда в начале 1990-х годов Институт перевода Библии только приступил к формированию переводческой группы в Калмыкии, в проект пришла Нина Бадмаевна. С тех пор многое изменилось, поменялся состав группы, проект пережил фазу затухания и возродился с обновленным потенциалом. А Нина Бадмаевна продолжает выполнять свою задачу. Я попросила ее рассказать, как она узнала о проекте перевода Библии и в каком качестве была приглашена как лингвист или как специалист по Писанию. Вопрос неожиданно вызвал трудности. Было похоже, что для моей собеседницы оставалось тайной, почему ее позвали в проект, и мы стали искать ответ вместе. «Я никакой не лингвист», — начала Нина Бадмаевна. «Я заканчивала медицинское училище, а потом поступила на биофак, причем мое образование только мешало мне продвигаться в понимании христианства. Камнем преткновения для меня, как человека, всю жизнь изучавшего естественные науки, стала история с Ионой. Ну как это? Кит проглотил, пророк 3 дня и 3 ночи находился внутри кита и, как ни в чем не бывало, живой оказался на берегу? Как он мог там жить? Как и чем дышал?» Этими вопросами я задавалась очень долго, пока к нам не приехал один ученый, тоже биолог и христианин. Я ему написала, и он ответил, что в оригинале там не кит, а просто крупное морское животное, в желудке которого, вероятно, можно было дышать. Вот как важна точность в переводе. Меня могли, конечно, пригласить в проект, потому что я была христианкой, тогда как в большинстве своем калмыки либо оставались постсоветскими атеистами, либо исповедовали свою традиционную веру – буддизм. Но вряд ли. Я в то время еще не понимала ничего в христианстве, только обратилась. «Тогда, наверное, вы очень хорошо знаете свой родной язык, и поэтому нашли именно вас», — предположила я. «Это так», — оживилась моя собеседница. «Но когда ко мне обратились, я задала точно такой же вопрос. А почему вы обращаетесь именно ко мне? Ведь знающих калмыцкий язык очень много, и среди них есть и ученые, и учителя школ, и преподаватели университетов». На что мне ответили: «Потому что они все боятся». Даже сейчас, когда проект столько лет успешно развивается, другие члены группы жалуются, что их дразнят. Их спрашивают, уж не перешли ли они в христианскую веру. Ведь Иисуса Христа калмыки считают русским Богом. А меня никто не дразнит, потому что я очень давно уверовала, и меня не знают в ином качестве. Знают, например, что я не пью, не курю, и просто говорят, этого ей нельзя. Вот, видимо, и ответ на ваш вопрос, почему меня пригласили в проект. Я не боялась. Дальше Нина Бадмаевна привела впечатляющий пример, как может меняться у людей отношение от «Иисус Христос, русский Бог» до совершенно противоположного, если текст записан согласно традиции их родной культуры. Хочу рассказать случай из моей работы над апробацией. Я читала одной бабушке первую главу Евангелия от Луки на калмыцком языке о Благовещении. А она мне говорит: «Подожди, подожди, я это знаю. Откуда? Перевод ведь только сделан. Мне эту историю в молодости читали в буддийском Хуруле, монастыре». Я начала разбираться, как такое могло быть, и, как мне кажется, восстановила последовательность событий. В XVIII веке буддийский монах Зая Пандита реформировал старомонгольскую вертикальную письменность и создал новый калмыцкий алфавит, так называемое «ясное письмо» — Тода Бичиг. А в XIX веке профессор Санкт-Петербургского университета Алексей Матвеевич Позднеев перевел Евангелие на калмыцкий язык и записал его на тодобичик, на общеупотребительном калмыцком письме на тот момент. В советские годы калмыцкая письменность несколько раз менялась. Уже никто не помнил, как читать на тодобичик, кроме буддийских служителей. Видимо, поэтому и отдали, наряду с другими религиозными текстами, фрагмент христианского писания, записанный вертикальным письмом. А буддийские священнослужители во времена государственного атеизма и гонений на все религии приняли текст как один из своих. Сама я видела такую письменность только у моего старенького дяди, который служил в буддийском хуруле, продолжала Нина Бадмаевна. Я так и не научилась читать тексты, записанные на тодобичик, поскольку сегодня мы пользуемся алфавитом на основе кириллицы. А вот наш богословский редактор Александр изучил старокалмыцкий, чтобы сравнить терминологию в дореволюционном переводе Нового Завета с переводческими решениями, которые принимаются сегодня. Но вернемся к тому времени, когда я присоединилась к проекту. Вы, наверное, слышали, что калмыцкий язык у нас совсем затухал. И вот тогдашний богословский редактор сказал мне: «Я считаю, что перевод Библии на калмыцкий будет способствовать восстановлению языка». И мне это очень понравилось. Он очень подбодрил меня этими словами. Вы ведь, наверное, знаете, что весь калмыцкий народ в сталинские времена был депортирован в Сибирь. Там я родилась, там прошло мое детство. Парадоксально, но в Сибири мы разговаривали на калмыцком, а вернувшись на родную землю в 1950-е годы, стали говорить

0: И кто из них не знает языка настолько, чтобы помочь? Я носила тексты только старикам. Бывало, поговорю с ними на бытовые темы, и по разговору понимаю, достаточно ли они знают язык. Но когда богословский редактор Александр пришел в проект, он стал придавать первостепенное значение тому, чтобы собрать калмыцкую группу разных возрастов, в которой будут читаться наши библейские переводы, и создал ее. Теперь эта группа стала местом, где мы проявляем все свои таланты, связанные с родным языком. Одна молодая женщина сочиняет песни на калмыцком, а я стала писать стихи. Язык обогащается и новыми терминами, появившимися в процессе перевода. Нина Бадмаевна рассказала, что последней из ветхозаветных книг, с которой она работала, было «Второзаконие». Пятикнижие уже в ближайшем будущем будет передано в издательский отдел ИПБ, а к апробации готовятся книги пророков Аввакума и Малахии. И если единственными апробантами Калмыцкого Нового Завета были люди старшего поколения, то библейскую весть из книг Ветхого Завета еще на стадии подготовки слышат представители нового поколения калмыков. Письма читателей.
1: Все так просто. Журнал «Вера и жизнь» — это большая отдушина в нашей безрадостной жизни. В своих молитвах я часто благодарю Бога за ваш журнал, за всех сотрудников редакции. В журнале я нахожу ответы на многие вопросы. Вы молились о моем неизлечимо больном брате. Он искренне уверовал в Бога. Я не раз задавался вопросом, почему Бог допускает страдания. И вот, прочитав статью «50-летие моего паралича» Джонни Эриксон Тада, опубликованную в 6-м номере за 2020 год, я получил ответ на свой вопрос в 10 словах. «Бог допускает то, что ненавидит, чтобы достичь того, что любит». Все оказалось очень просто. После прочтения этой статьи история об Иосифе в книге «Бытие» стала для меня более понятной. Его братья замышляли зло, но Бог обратил это в добро и сохранил жизнь великому числу людей. И книги, и журналы, которые вы присылаете, приносят мне огромную радость. Я уже не могу представить свою жизнь без них. Виталий Бабич.
0: Бесценный подарок. Спасибо вам за бесценный подарок — Библию с крупным шрифтом. Моя старая Библия начала рассыпаться, обтрепалась, но она все равно останется моей первой в жизни Библией. Хочу поделиться с вами историей о том, как я ее получила. Я выросла в верующей семье. С нами всегда жила бабушка, мамина мама. Она и занималась нашим с сестрой воспитанием. Бабушка была лютеранкой, и в нашей семье всегда были Библии на немецком языке, написанные готическим шрифтом. Потом наша бабушка ушла к Господу. Прошли годы, и многое изменилось. И вот в наш поселок приехали христианские проповедники. Эта новость быстро облетела всех жителей. И мы все, соседка, мама, сестра и я, побежали на встречу с гостями, которая происходила на одной из квартир. Людей было очень много. Мы так изголодались по Слову Божьему. Братья начали проповедовать. Когда все закончилось, один из проповедников сказал, что хочет подарить кому-нибудь свою Библию. Ох, как забилось мое сердце! Я начала про себя молиться. «Господи, дай мне эту Библию, она мне очень нужна!» Я уверена, что многие в душе просили о том же. И брат подошел именно ко мне и протянул мне свою Библию. «Чудные дела твои, Господи!» Анна Альберг.
2: Слава Богу! Спасибо большое за ответы на мои вопросы. Они помогли мне во многом разобраться. Спасибо за книгу «В оковах сатаны», в которой автор предупреждает о серьезных последствиях гипноза, магии и другой оккультной практики. После прочтения этой книги я понял, что не только мне, но и всем участникам нашей молитвенной группы нужно каяться и отрекаться от всей этой нечистоты. Мы долго и много рассуждали о прочитанном. Эта книга заставила нас пересмотреть наши поступки и побудила просить у Бога прощения за все мерзости. Иисус Христос омыл и очистил нас от всех грехов своих.

0: и кровью. Чувство благодарности переполняло нас. Мы пели и славили Бога. В этот раз все было по-другому, и даже пение было другим. Слава Богу за эту книгу и такое понятное объяснение в вашем письме. Ярослав Мельник.
1: Свидетельство. Хочу рассказать о том, как я использую ваши журналы для проповеди Евангелия. Однажды при раздаче журналов я столкнулась со свидетелями Иеговы, которые раздавали свою литературу. Когда они увидели журнал «Вера и жизнь», то начали говорить стоящим рядом людям, чтобы они его не читали, потому что мы верим не в того Бога. Потом задавали мне разные вопросы. Хорошо, что со мной была Библия. Я находила нужные в ней тексты и читала им. Тогда они закрыли свою Библию и ушли. А люди, которые все это слышали, выбросили журналы «Свидетели Иеговы» и стали вслух читать «Веру и жизнь». Вот так Бог победил сатану. Многие просят почитать ваши журналы, и я с удовольствием даю им. Потом они возвращают их мне, и я даю читать другим. Вера могильная.
2: Только Бог мог такое придумать. Спасибо большое за время, которое вы потратили на меня. Уроки курса «Быть христианином» помогли мне больше размышлять над Словом Божьим, вникать в учение Христа, а также радоваться жизни. Мне было действительно очень тяжело, но Божья любовь делает меня счастливым. Любить врага — это сверхчеловеческого понимания. Только Бог мог такое придумать. Я Ему очень благодарен за то, что Он мне помогает. С Господом мне легко. Надеюсь быть в Его Царстве, в котором всегда царит радость. Владимир Крутько.
1: Столько радости. Спасибо вам за вашу заботу о таких стареньких, как мои родители. Если бы вы только видели, сколько радости в их глазах, когда они получают ваш журнал «Вера и жизнь». Они перечитывают его от начала до конца, а потом читаю я. Я работаю учителем, и много материала из журнала «Тропинка» использую в воспитании детей. Надеемся, что ваши долгожданные конверты с прессой и дальше будут радовать нас. Светлана Светенко.
2: Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харольская, 30, Киев, 02090, Украина.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 11 часов.
1: Евангелие от Марка. Глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.

0: Евангелие от Марка, глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни суммы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк, или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200, и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.
1: Шел 1977 год. На одном из молодежных общений должен был принять участие Николай Георгиевич Батурин, служитель Совета Церквей. После освобождения из УЗ он совсем недолго пробыл на свободе, и братья советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено милицией, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угрозы пятого ареста, ни даже смерть не могли заставить его повернуть назад.

Евангелие от Марка. Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Серафиникиенка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи,
но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Насколько он не запрещал им, они еще более разглашали и чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».

газету принесли. О море сильный шторм писали в ней. Погибло там немало кораблей, и никого не удалось спасти. Перед глазами встала страшная картина, и зарыдала мать к себе, прижавши сына. А он ей: «Мама, надо Богу помолиться, увидишь, он поможет папе возвратиться». И хоть не верит,

Прошло два дня, на третий словно сон звонок в дверях встревожил тихий дом. Жильцы на выход бросились бегом. «Вам телеграмма», — молвил почтальон. Рукой дрожащей телеграмму мама взяла, с большим волнением она ее читала. «Мои родные, чудом жив я, слава Богу! До скорой встречи с вами, тороплюсь в дорогу! И скоро вся семья пред Господом стояла и от души Его за помощь прославляла. А что было потом? Няню благодарил весь дом. Она в ответ лишь улыбалась и детской верой восхищалась. С тех пор всегда они молились у порога, когда кого-то ждала дальняя дорога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: Вне всякого сомнения, апостол Павел является одним из идеальнейших примеров проповедника Евангелия Иисуса Христа. Но не менее был он и образцовым миссионером, и учителем, и приобретателем душ для Христа. Притом, посмотрите, каким он был примерным пастором, всегда нежно заботясь и обходясь со стадом Божьим. Во всех сферах, как в жизни, так и в служении, Павел был образцовым человеком и мог сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Но в одной области духовной жизни, в которой Павел особенно отличался и в которой нам следовало бы особенно ему подражать, это в его молитвенной жизни. Не без значения то, что первое, что о нем сказано после его обращения, первое, что он делает после своей встречи с живым воскресшим Христом, он молится. Сказано: «Он теперь молится». И эти слова, дорогие мои, можно было приписать ему за все время его христианской жизни. Он теперь молится. Он не только наставлял и учил других о необходимости непрестанно молиться, но сам был постоянен в молитве. Вчера во время беседы с одним братом он рассказывал, как, будучи еще молодым благовестником, он особенно дорожил общением с пожилыми детьми Божьими, которые многие благословенные годы провели в тесном общении со своим Господом. «Как я назидался и ободрялся», — рассказывал он, слушая о их переживаниях и их ценные советы. «Какое благословение быть в присутствии таких людей и обогащаться их молитвами! Или кто бы из нас не желал провести молитвенный час с одним из тех, который следовал за Христом во время его земной жизни? Допустим, что был бы жив один из апостолов, какой бы мы почли привилегией послушать его молитвы? Как бы мы прислушивались каждому слову, взвешивая их значение и размышляя над ними? Мой друг, тебе и мне не надо совершать какие-нибудь далекие путешествия, нет надобности затрудняться в поисках таких людей, так как Дух Святой увековечил на страницах Священного Писания целый ряд молитв апостолов для нашего назидания и наставления. Пользуемся ли мы этой привилегией? Обращаем ли мы должное внимание на эти молитвы? Если мы желаем научиться, как следует молиться, тогда не лучше ли всего учиться у такого, который не только много знает о молитве, но имел большой успех в своей молитвенной жизни? И я повторяю, Павел и в этом является одним из лучших примеров. Вы когда-нибудь заметили, что послание апостола Павла в Библии вдвое раз больше, чем послание других авторов? А в них вы обнаружите 8 раз больше молитв, чем во всех других посланиях. Это отнюдь не значит, что другие апостолы не были мужьями молитвы, ибо Бог не может употреблять не молящихся людей. Верный признак истинного дитяти Божьего, что оно вопиет к Богу день и ночь. Но сказав это, следует добавить, что в семье Божьей были и есть и будут те, которые особенно ревностны в молитве. Апостол Павел был таковым. И вот в основу нашего сегодняшнего разбора мы возьмем одну из молитв Павла, записанную в 3 главе 2 послания Фессалоникийцам. Прочтем только первую часть этой молитвы, начиная с 9 стиха. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим? Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Заметьте, как апостол Павел начинает и эту молитву с благодарением. Не раз мы указывали на то, как Павел в начале своих посланий, будь то церквам или отдельным личностям, за исключением верующих в Галатах, после приветствия выражает благодарность Богу за них. Эта характерная привычка Павла особенно подчеркивается в его послании к римлянам. Слушайте, «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас». Можно сказать, что тут Павел выразил эту добрую привычку не только за все благодарить и всегда благодарить, но прежде всего благодарить. С этой благодарственной ноты начинается разбираемая нами молитва Павла за фессалоникийцев. Заметьте, что он уже выразил Богу благодарность за них в первой главе во втором стихе. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Но в третьей главе он повторяет свою благодарность Богу за них, но с особым восхищением. Он как бы в недоумении. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим? Он своему восклицанию не находит ответа. Вы нам причинили столько радости, что мы просто не находим слов, чтобы выразить благодарность Богу за вас. И спрашивается, почему? Павел был озабочен состоянием верующих в Фессалониках, которых он оставил в тисках преследователей. Был он с ними всего лишь 3 недели и обязан был по причине гонения покинуть их. И раз, и два, как сказано, он пытался прийти к ним, но воспрепятствовал ему сатана. Но не терпя боли, он послал Тимофея ободрить и утешить их и узнать о их положении. Тимофей вернулся с радостной и доброй вестью, что они остались не только верными, но что любовь между ними возрастала. Это и было то, что так сильно обрадовало апостола Павла, и потому он говорит, какую благодарность можем мы воздать Богу за вас. Видите, церковь в Фессалониках была гонимой церковью, постоянно находясь под давлением врага. Враг не давал им покоя, и тем не менее, среди этих многих скорбях они возрастали как в вере, так и в любви. Возлюбленные братья и сестры, не думайте, что ваши страдания напрасны. Правда, сатана искушает. Зачем все эти испытания? К чему эти узы? Ведь все это напрасно, твердит он. Почему не пойти на компромисс? Облегчить положение, ведь нужна передышка. Ты устал, надоело тебе все это. Да, тот же дьявол, который подстрекает преследователей против чада Божия, он же и нашептывает эти мысли. И действительно, мой друг, ты устал. Не раз ты был так обескуражен, что готов был вывесить белый флаг и сложить твое оружие. Разве я не заслужил немного отдыха? И вот как раз в самый критический момент Господь пришел к тебе на помощь. В такое ночное время ангел Господень подкрепил тебя и сказал тебе, «Не бойся, ободрись, Господь тебя не оставил». Тебе непонятны твои страдания, но знай, что ты стал зрелищем всему миру. Я к тебе говорю, дорогая, кровью Иисуса Христа, искупленная, гонимая церковь, ты стала зрелищем всему миру. Верующий вокруг света возносит хвалу и благодарение Богу за твою верность и стойкость. Ты являешься свидетельницей всему миру, что врата ада не могут одолеть Христову церковь. Ободрись, не падай духом, вспомни твои прежние дни, как ты выдержала великий подвиг страданий. Среди гонений и скорбей ты служишь примером для других и ободрением и утешением для многих. Помни слова Спасителя, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Возлюбленные, велика награда ваша уже здесь, на земле. Вы вашими узами служите ободрением и подкреплением веры многих, и ради вас многие возносят благодарность и хвалу Богу. Через ваше страдание прославляется сила Христова. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим? Но подумайте, какая радость ожидает вас на небесах, если сам Христос сказал, что она будет велика. Так начал свою молитву апостол Павел за верующих в Фессалониках с благодарением. Но заметьте, чему еще учит нас эта молитва. Слушайте, что он говорит дальше. «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало, вере вашей». Вы заметили, как молился Павел? «Ночь и день все усердно». Какая интенсивность в этой молитве! Какая в ней искренность и настойчивость! Слово «молитва» можно было бы лучше перевести словом «умолять». Так переведено это слово в 5 главе Евангелия от Луки, когда пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его. Его крайняя нужда заставила его прийти так к Иисусу. Тут не было времени для красноречивых молитв. Эта молитва не была произнесена для человеческих ушей. Дорогие мои, немногословная, неречистая, несладкоречивая молитва доходит до Бога намного может усиленная молитва праведного. Бог не нуждается в наших ораторских молитвах, но вот на кого Он презрит, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Его. Возлюбленные, когда душа воистину жаждет получить что-нибудь от Бога, то ее искренность и интенсивность будут явны не только сердечным и непритворным зовом к Нему, но и постоянством в молитве. Такая молитва, она усиливается все больше и больше. Это не мимолетное желание, но молитва, которая начинается просьбой и продолжается настойчивым стучанием до тех пор, пока Господь не откроет небесные окна и изольет свое благословение. И вот невольно возникает вопрос, зачем такое напряжение, такие усилия и старания, если Бог знает наши нужды уже до того, как мы начали молиться? Ведь Он обещал удовлетворить всякую нашу нужду по богатству Своему. Зачем еще просить, умолять и взывать? Так, возлюбленные, угодно Богу, чтобы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, как говорит апостол Петр. Посмотрите, как испытанная вера женщины Хананеенки прославила Иисуса Христа и Его силу спасать. И в конце Христос должен был сказать: «О, женщина, велика вера твоя!» Дорогие мои, если мы желаем, чтобы вера наша росла и крепла, то это возможно только через горнило испытаний. Если нам преодолеть с Богом, то мы должны быть готовы, как говорит пророк Исаия, положиться, крепко держаться за Господа. Такая молитва стоит немало, но зато влечет за собою огромные благословения. Возлюбленные, не в этом ли наша слабость? Не тут ли сказывается столько неудачи в наших молитвах? Молитвы наши слишком механически. В них недостает огня, силы Духа Святого. Посмотрите, как молилась молодая, гонимая апостольская церковь. Сказано, что по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Не мудрено, что атеисты и безбожники и мертвые религиозники их боялись. «Что нам делать с этими людьми?» — говорили между собою их враги. Им же они должны были признаться: «Вы наполнили Иерусалим учением вашим». Дорогие мои, не будем пренебрегать этим самым мощным орудием, которое Бог вручил нам, молитвой. И это приводит нас к третьему уроку, которому учит нас эта молитва. «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Молитва, возлюбленной, это одно из важнейших и величайших служений в домостроительстве Божьем. Я скажу больше, это служение требует такого самоотвержения, как никакое другое служение. Вы заметили, что молитва Павла не за себя, но за верующих в Фессалониках? Да, он просит Господа, чтобы видеть лица их, но с тем, чтобы им послужить, как он говорит, дополнить, чего недоставало вере вашей. Немногие отзываются на Божий призыв к этому служению, к ходатайственной молитве. Это одно из важнейших служений Церкви Христовой. В дни пророка Исаии Господь с печали должен был сказать: «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». К этому святому делу Бог нас призывает стать на стражу молитвы пред лицом Божьим и просить, чтобы в эти лукавые дни Он обуздал врага и еще раз обильно излил на церковь свой поздний дождь, и чтобы церковь в силе такого мощного излияния Духа Святого пошла возвещать погибающему миру, что есть спасение во Христе Иисусе. Подумайте, братья и сестры, какая привилегия, чтобы нам, искупленным грешникам, быть в общении, в союзе с тем, который сам сейчас исполняет это служение. Какое благословение с Иисусом Христом быть участником в Его великом деле ходатайства, сливать наши молитвы вместе с Его молитвами за других. Пусть Он, сам Дух молитвы, так вселиться в каждое сердце, чтобы сердце наше стало алтарем, на котором горел бы огонь молитвы Богу постоянно. Но я не смею заключить и эту передачу, не напомнив тем, которые еще не познали Бога верой в Иисуса Христа, что Христос вас призывает прийти к Нему и в Нем найти покой и мир вашей душе. Да поможет вам Господь каждому еще не познавшему Его, как своего личного Спасителя, верой принять Его чудный и дивный дар спасения. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: Он стал едва-едва понимать в первый раз в жизни, что кроме ненависти и вражды есть другие пути побеждать. И Анисим ничего не ответил. «Если это учение дает уверенную надежду на вечную жизнь и радость, то поспешим принять его», — так говорила Апфия, подняв на мужа глаза и положив руку ему на колено. Утром Филимона навестил его друг детства Епафраз, и они очень радовались этой встрече. Филимон заказал великолепный обед, но еда стояла нетронутой и остывала, в то время как Епафраз раскрывал истинную причину своего визита. Они беседовали и рассуждали далеко за полдень, а Архип молча сидел, обняв колени, и напряженно слушал. Апфия тоже слушала, сидя в своей комнате. То был мужской разговор, и никто не думал, что ее это интересует. Теперь гость ушел. Все было убрано, кроме нетронутых блюд. Архип пошел выполнять свои обязанности, а Филимон и Апфия остались одни. В этот тихий вечерний час она вышла из своей комнаты и села на низенькую скамеечку возле мужа. «Ах, как я боюсь смерти!» — воскликнула Апфия. «Зимою, когда в горах стонет ветер, а в ущельях воют шакалы, и ночи такие долгие и темные, я часто думаю, это и есть смерть — оказаться в зимнем мраке преисподней, где воют демоны, те, которые умирали, входили через открытые фригийские могилы. Но кто когда-либо вернулся оттуда, чтобы рассказать, что там?» Епафраз говорил, что только Иисус победил смерть и вернулся живой и сегодня жив.
4: «Но, любовь моя!» — пробовал возражать Филимон, хотя он был глубоко взволнован, сам того не желая. «Распятый иудей, галилейский плотник, приговоренный римлянами к смерти — это фантастика!»
3: В комнату вошла маленькая Паскасия. Отец взял ее на колени. «Но он победил смерть!» — настаивала Апфия. «И он перенес распятие добровольно, по своей воле. Никто его не победил. Помнишь, что сказал Епафраз? Он умер, потому что любил, потому что принес себя в жертву. Кто-нибудь из наших богов любил нас так? Артемида, богиня охоты, преследует, чтобы уничтожить, а Зевс из своего рая пускает в нас смертоносные удары молний. Мы боимся демонов, которые преследуют в горах, и боимся богов, которые не обращают на это внимания. Пришел ли кто-нибудь к нам, как он пришел, чтобы сказать: «Не бойся» или «Я есть путь»?»
4: «Тише, тише», — проговорил Филимон, сильно обеспокоенный. «Разве ты не боишься мщения богов, что осмеливаешься говорить такие вещи?»
3: «Если есть боги, то они очень высоко в облаках», — храбро ответила Апфия. «Епафраз говорил об одном боге, который приходил на землю к нам, имел любовь к нам и пострадал за нас. И сердце говорит мне, что это истинный бог. Сегодня я помолюсь ему. Муж мой, умоляю тебя помолиться со мной, как господин Епафраз научил нас».
5: Филимон долгое время сидел молча. Вошел раб, чтобы зажечь лампы, но хозяин сделал ему знак уйти, и скоро комната погрузилась в темноту. Из-за гор поднялась луна, осветив двор и комнату серебряным светом.
4: «Но мы потеряем наше торговое дело и наши контракты», — наконец проговорил он. Последователи Христа побивали камнями и распинали. Павла, о котором говорил Епафрас, чуть не убили в Галатии, а в Македонии его избили и бросили в тюрьму. «Ты подумала о цене, Апфия? Во что нам это может обойтись?»
3: «Но мы получим славу и вечную жизнь», — не задумываясь, ответила жена. «Другие переносили, и мы можем. Павел сейчас проповедует новое учение в Ефесе, и говорят, что оно распространяется, как пожар летом. Верующие есть в Иераполисе, в Лаодикии, в Смирне и в Филадельфии. Говорят, несколько человек есть даже в Сардисе. Огонь любви Христа расширяется, муж мой, и однажды, я верю, он запылает во всем мире».
4: «Послушай», — сказал Филимон, душа которого разрывалась от любви, сомнения и страха. «Вот что я сделаю. Вчера господин Полимон убеждал меня навестить его друзей в Ефесе и постараться вступить в их союз. Они вывозят шерсть, и Полимон упомянул им обо мне как о честном купце. Я еще раньше собирался поехать туда на праздник Артемиды и взять с собой Архипа. Я сделаю свои дела, а он посмотрит игры и процессии. Анисим сможет поехать для услуг, и я буду свободен и спокоен. Тогда посещу Павла и собственными ушами услышу, о чем он проповедует. Я буду там недолго, потому что наступает время стрижки овец. Но старшим рабам вполне можно довериться. А ты присмотришь за всем, пока меня не будет здесь».
3: Апфия поцеловала мужа и повела Паскасию спать. Филимон еще долго сидел и думал о том, о чем они только что говорили с женой. Архип ворочался на своем матрасе, слишком обеспокоенный, чтобы уснуть. Совершенное им преступление давило тяжелым грузом на его совесть. А сегодня господин Епафрас рассказывал о грехе и суде. Он также говорил о покаянии и прощении. Но покаяние означает исповедание, то есть надо признаться в грехах. А это было трудным условием для гордого юного Архипа. Эти мысли не давали ему уснуть. Он провел беспокойную ночь. Засыпал, просыпался и опять засыпал. О, когда же наступит утро! Наконец он услышал крик петуха и был рад, что скоро придет рассвет и новый день с его делами и заботами. И он забудет. Архип скажет Анисиму о поездке в Ефес на праздник Артемиды. А может быть, Анисим так обрадуется, что тоже забудет о случившемся. Праздник Артемиды проходил в мае. Сейчас апрель, так что оставалось еще много времени, чтобы подготовиться. Молодой и сильный Анисим быстро поправился после наказания и был полон восхитительных надежд и радужных ожиданий от предстоящего праздника. Но перед Архипом он оставался холодным, исполнительным рабом, не проявляя своих чувств и никакого желания к сближению. И вот, наконец, наступил рассвет великого, желанного, долгожданного дня. Все было готово к отъезду. Появился Филимон в сопровождении жены с дочерью на руках. Апфия просила его о чем-то. Он мягко отстранил ее, поцеловал ей руку и сказал: «Да будет мир с тобой, дорогая, я не забуду и все расскажу тебе». Он отдал ей приникшую к нему дочку и сел в открытый двухколесный экипаж, запряженный одной лошадью, которой правил раб. Он натянул поводья, и нетерпеливое животное рысью выехало со двора. Архип на красивой кобыле ехал рядом с экипажем отца. Анисим и другой раб с грузом на ослах замыкали шествие. Поздний апрель на верхних равнинах. Была середина весны, и вдоль речных берегов цвели ирисы. Упитанные ягнята скакали на лугах, покрытых календулой и розовыми мальвами. Теплый воздух оглашался блеянием только что остриженных овец. Когда путники спускались в долину, Анисим заметил на смоковнице молодые листочки, похожие на маленькие кроличьи ушки. Поистине, земля очень хороша, и он не хотел ни других богов, ни богинь, кроме матери природы, которая набросила весенний наряд на заждавшуюся землю. И бога солнца, который ездит по небу на своей колеснице, согревает и веселит все живое. И Афродиты, богини красоты, которая взывала к его сердцу через маргаритки и молодую зелень пшеницы, а также через белые облачка и сверкающие горы за Иераполисом. Да, сегодня земля такая красивая и добрая, что он даже забыл о своем рабстве. Узкая дорога через оливковые рощи расширилась, и скоро лошадиные копыта уже цокали по восточному тракту. Сердце Анисима трепетало от восторга, когда они влились в поток экипажей и путников, направлявшихся к одной цели – к Артемиде. Они стекались со всех сторон – из Фригии, Галатии, Вифинии и еще из более дальних городов и провинций, потому что восточный тракт тянулся так же далеко, как далеко текла великая река Евфрат. К этому времени они проезжали над стенами Лаодикии, возвышавшейся на горе на 150 футов над долиной. Укрепления выглядели неприступными, но сейчас главные ворота были открыты, и из них толпами выходили путешественники и вливались в общий поток.
4: «Когда-нибудь я войду в эти ворота свободным человеком», — подумал Анисим и начал мечтать о красоте и свободе.
3: Все казалось возможным сегодня, потому что он был молод, полон сил и счастлив, и еще потому что была весна. От Лаодикии до Эфеса надо было ехать сотню миль. Движение становилось все затруднительнее, потому что дорога была запружена экипажами, паланкинами, повозками с впряженными быками, ослами, лошадьми, а также пилигримами. Весь этот сплошной поток двигался в одном направлении. На второй день пути неторопливое движение неожиданно нарушилось. Послышался громкий звук рожка, означавший, чтобы освободили путь. Из Рима на быстрых, свежих, сытых лошадях промчался кучер, внеся смятение в ряды двигавшихся. Животные отпрянули, путники закричали, а одна двуколка перевернулась, так как лошадь прижали к краю дороги. Но Анисим ничего этого не видел. Его внимание было захвачено колесницей и скачущими во весь опор лошадьми. «Курьер из Рима! От самого Нерона, великолепного, божественного императора. Когда-нибудь он посетит Рим как свободный человек». Гостиницы вдоль дороги были переполнены. Филимон и Архип высказывали свое недовольство по поводу грязного жилья и вздрогнутых путешественников, от крика и перебранки которых они всю ночь не могли уснуть. Анисим и другие рабы чувствовали себя лучше, потому что устроились вместе с животными под крытым звездным небом. Перейдя шестиарочный мост через реку Мендер, они свернули к северу на дорогу, ведущую прямо в Ефес. Уже недалеко было побережье, и горы по обеим сторонам отделялись, уступая место плодородной долине. Вместо кедров и кипарисов взор радовали поля молодой пшеницы и фруктовые сады. Это было теплое, сонное, насыщенное ароматами царство. Усталые пилигримы рано отправились спать в ту ночь, потому что утром следующего дня, четвертого дня пути, они должны были прибыть в Ефес. Анисим поднялся задолго до рассвета и уже вымыл экипаж, когда другие рабы только проснулись. Он был очень возбужден. Сегодня он увидит город своей мечты. Хозяин будет отдыхать после прибытия в город, а вечером они пойдут в храм Артемиды или Дианы, как называли ее римляне, славной матери жизни и плодородия. Что именно он ожидал увидеть, мальчик не знал. Но, конечно, увидит совершенное чудо, источник, откуда исходит вся жизнь и красота, какую он видел в цветах, рассветах, нежном запахе весны, во взгляде ребенка. Вечером он увидит и поймет. Никогда не забудет Анисим первого впечатления от Ефеса, главной митрополии Асии, когда после поворота дороги взору путешественников предстал город с мраморными колоннами и храмами, ослепительно сиявшими в утреннем свете, с искрившимися водами залива и безбрежной синью Эгейского моря. Подходящее место для богини, храм которой, одно из семи чудес света, хорошо виден в северной части города. Его фасад обращен к заливу так, чтобы каждый уставший моряк, чей корабль входил в гавань, мог поднять свой взор и увидеть его еще издалека, получить благословение и силы от щедрот богини. Полимон заранее заказал удобные номера в гостинице для своего друга. Было большим облегчением после столь утомительного пути под жарким солнцем оказаться в прохладном, тенистом атриуме и увидеть, что ванна, стол и постель готовы для них. Анисима отослали покормить животных. Когда он все сделал, он остановился у ворот, рассматривая роскошные храмы и огромный театр, возвышающийся над городом. В театре было 24 тысячи мест, и он, конечно, пойдет с Архипом, чтобы посмотреть игры. У него было большое искушение побежать и осмотреть некоторые места, но сердитый голос позвал его.
6: «Чем ты занимаешься, ленивый раб? Можно было поставить стойло легион лошадей за это время. Хозяева уже приняли ванну, оделись и готовы приняться за еду. Ты должен прислуживать им».
3: Филимон и Архип, голодные и очень усталые, много ели и много говорили. Когда они закончили есть, Филимон указал на остатки пищи.
6: «Мой сын и я пойдем сейчас отдыхать», — сказал он рабам. «Ешьте, что осталось, потом приготовьте ванну, одежду и вечернюю еду. Когда станет прохладнее, мы пойдем в храм пешком, а вы будете охранять нас. Я слышал, что храм — это убежище для убийц и воров, поэтому будьте бдительны. Мы поедим, когда вернемся».
3: Старший раб, которого звали Гермес, вышел сделать покупки к ужину. Анисим поспешно поел и принялся за работу. Надо было сделать многое, а он уже и так провинился, оставаясь так долго возле ворот. Мальчик встал рано и очень устал от долгого утомительного дня и от жары. У него слипались глаза. Он бросил взгляд на Архипа, храпевшего на роскошной постели, и снова волна ненависти захлестнула сердце маленького раба. День клонился к вечеру, когда Филимон и Архип проснулись. Они приняли ванну и оделись с большой тщательностью для посещения храма, который находился около мили от города. На улице стало прохладнее, за что они были благодарны, потому что толпа путников стала еще плотнее, чем раньше. Сегодня с великой богини будет снято покрывало, чтобы восторженные почитатели могли лицезреть ее божественный лик и поклониться ей. Служители и жрецы всеми видами ритуалов старались привести толпу в экстаз. На улицах, ведущих к храму, между мраморными колоннами расположились ремесленники со своим товаром. Здесь продавались серебряные изображения богини самых разных форм и размеров, даже такие маленькие, что их можно было носить как амулеты. Рядом с торговцами-серебряниками сидели чародеи, которые составляли знаменитые ефесские письма, свитки со словами, каких никто не мог понять. Но все верили, что эти слова обладают волшебными свойствами – заговаривать, заклинать и защищать. Носить такой талисман на груди гарантия успеха и защиты от всякого рода порчи и зла. Все на этом празднике, казалось, проходило, как и каждый год. Однако воздух был пропитан каким-то странным беспокойством и тревогой, как бы ожиданием мятежа. Почему ремесленники так настойчиво предлагают изображение богини, уверяя в ее исключительной силе? Разве что-то угрожает ее имуществу? На улицах слышались обрывки разговоров.
7: «Так не будет, как в прошлом году. Богиня Артемида не самая великая. Исцелился ли кто ее именем? В училище тирана собираются».
8: «Похоже, будет бунт. Евреи изгнали его из синагоги 2 года назад».
3: Анисим навострил уши.
7: «Интересно, бунт в таком месте? Это превосходно!
3: Но по какой причине бунт? И зачем собираются в училище?» Он взглянул на Филимона, но лицо хозяина было мрачным и неспокойным. Недалеко от храма он остановился возле лавки Димитрия и стал рассматривать прекрасно сделанные изображения богини Артемиды. Он купил дорогое изображение величиной с кулак и крошечный амулет на серебряной цепочке.
6: «Для твоей матери и Паскасии», — сказал он сыну, — «им понравится».
3: Он бережно вложил их в бумажник и прошел к другой лавке, где среди своих книг по магии и волшебству сидел чародей и что-то деловито писал. Филимон помедлил в нерешительности и купил 2 красивых письма.
6: «Мне они завтра понадобятся», — сказал он Архипу. «Я встречаюсь с торговцем шерстью, другом господина Полимона. Буду говорить с ним о вступлении в их объединение. Если бы меня приняли, это заметно увеличило бы наш доход».
3: Со смешанным чувством страха, надежды и восхищения Анисим вошел в двор массивного здания вслед за хозяином. Он должен ждать вместе с Гермесом внутри, возле двери, в то время как Филимон с Архипом с трудом стали пробираться к святыне храма. Но даже отсюда Анисим видел достаточно, чтобы заставить его сердце взволнованно биться. Яркие лучи заходящего солнца освещали все 127 колонн храма, и в их свете красные, золотые, голубые цвета отражались неземным сиянием. Но середина храма под кедровым потолком слабо освещалась лампами. Воздух был тяжелый от ладана и запаха потных человеческих тел. Сначала Анисим смотрел только на колонны, отражающие сияние, на широкую внутреннюю лестницу, опущенное покрывало, красоту последних солнечных лучей. Но вот свет угас, и он начал понимать, что в темноте что-то происходит. Он посмотрел на лица мужчин, стоявших рядом с ним у входа, и ощутил страх, потому что на этих лицах лежала печать греховности. Мальчик подвинулся дальше, чтобы быть поближе к паломникам, но почувствовал еще больший страх. Происходило что-то такое, чего он не мог понять. Тихое бормотание перешло в истерический крик и визг, и толпа словно обезумела. Покрывало, скрывавшее богиню, медленно поднималось дюйм за дюймом. Внимание Анисима обострилось. Еще мгновение, и слава, и величие богини озарят его. А ее красота и свет проникнут в сердце и наполнят его неизъяснимым восторгом. Вот покрывало подняли совсем, и поверх голов множества людей он увидел ее, безобразного приземистого идола, отталкивающую карикатуру на женщину, до половины вырезанную из куска черного дерева, а ниже – просто обрубок. В одной ее руке – дубинка, в другой – трезубец. Яркий свет, падавший на нее, еще больше сгущал темноту вокруг. Внезапно Анисим понял, что под покровом темноты совершаются нехорошие дела. Чья-то рука схватила его, но он вскрикнул, освободился и стал пробираться к выходу. Чувствуя слабость и тошноту,
5: Мальчик добрел до пустынного места недалеко от моря, бросился на землю и приник лицом к прохладной траве. В восточной части неба над заливом трепетали последние лучи солнца, отражаясь розовым светом в водах залива. Да, красота оставалась в мире, но она была так далека от богини, как свет от тьмы, как жизнь от смерти. Безусловно, боги его отца не такие, как это. Когда-нибудь он поедет в Грецию, взберется по покрытым цветами склонам Парнаса и постарается узнать богов отца. Нельзя долго оставаться здесь. Ему приказано ждать у двери храма. Гермес стоял там, где Анисим оставил его. Воздух был свежим и прохладным после духоты храма. Обычное ночное служение в храме с криками, визгом и пением продолжалось до рассвета. Многие падали в обморок, некоторые даже умирали. Может, пройдут часы, прежде чем покажется их хозяин. Рабам, однако, не пришлось долго ждать. Едва засеребрился месяц над вершиной горы Прион, как появился Филимон. Он поддерживал сына, который почти потерял сознание. Архип скоро пришел в себя на воздухе, но его лицо оставалось мертвенно-бледным, а взгляд каким-то блуждающим.
9: «Домой!» — кратко приказал Филимон.
5: По пути в гостиницу все молчали. Архип сразу отправился спать, а Филимон отпустил рабов и оставался в атриуме всю ночь. Анисим несколько раз просыпался, лежал на своем соломенном тюфяке и слушал, как хозяин ходил взад-вперед по вымощенному полу атриума. Так он ходил до самого рассвета, пока стали бледнеть звезды. На следующее утро к завтраку Архип совсем поправился и хотел идти осматривать город. Но у Филимона веки отяжелели, и он был в плохом настроении.
9: «Гермес», — сказал Филимон, — «вели подать паланкин. Мы с сыном поедем по делу. Анисим должен привести здесь все в порядок. Мы вернемся к полудню, а потом Анисим будет сопровождать нас в училище тирана».
10: «Зачем, отец?»
9: «Послушать речь одного человека по имени Павел из Тарса», — коротко ответил отец. «Он говорит там каждый день до 9 часов вечера. Я слышал, что помещение переполнено. Говорят, у него там много учеников».
5: Оставшись один, Анисим навел порядок, накормил животных, приготовил чистую одежду для хозяина и легкий полдник. Потом сел на пороге и стал наблюдать за толпами людей, проходящих по улице вдоль набережной. Молодые веселые женщины шли в город в женские бани. Великолепные силачи-гладиаторы спешили в гимнастический зал. Смуглые египетские моряки возвращались из города на свои суда. В какой-то момент людям пришлось уступить дорогу гордому римскому управителю, которого несли в роскошном паланкине в городской совет. За ним следовал эскорт, судейские лица и секретарь. Анисим мог бы сидеть так и смотреть весь день. Но Филимон и Архип вернулись удивительно скоро, и они все вместе отправились в училище Тиранна. Училище находилось на полпути до вершины горы, и Анисиму так хотелось остановиться и рассмотреть то, мимо чего они проходили. А посмотреть было на что. Здесь расположилась мировой известности библиотека, здания и памятники, архитектура которых поражала мир даже спустя 2000 лет. Но Филимон и Архип торопились в то утро, как и многие другие, шедшие в том же направлении, и Анисим не мог остановиться, чтобы не потерять их из вида. Наконец они пришли. Толпа повернула в боковую улицу и потом хлынула через дверь в большой зал училища Тиранна. Людей было очень много, но их поведение отличалось от вчерашнего сборища. Никто не толкался, не пробирался вперед, не кричал. Люди входили с серьезным достоинством, пропуская вперед слабых и старых. В зале царило ощущение спокойного ожидания. Анисим, как раб, стоял у двери. Он с изумлением осматривал собравшихся, Протер глаза, чтобы убедиться, что не спит, и опять осмотрелся. Половина собравшихся были иудеи. Однако никакой стены или перегородки в зале не было. Все сидели кому где удобно. Иудеи и язычники, женщины и мужчины, черные и белые, римляне, греки, македоняне, богатые и бедные, рабы и свободные. В комнате стояла благоговейная тишина. Многие молились про себя. Потом один из присутствующих взошел на возвышение, и все взоры обратились к нему, когда он начал говорить. Это был невысокого роста человек, невзрачный на вид, иудей, со шрамами на лице и горящим взглядом, который, казалось, проникал в недоступные для других сферы, далеко поверх этого восторженного множества людей, стоящих у его ног.
11: «Что он видит?»
5: — с удивлением подумал Анисим, невольно содрогнувшись.
11: «Что он скажет? И вообще, зачем они собрались здесь, в этом душном зале, и слушают этого неприметного иудея, когда могли бы быть в театре и смотреть на гладиаторов?»
5: «Милость и мир!» — громко провозгласил в это время Павел, делая знак двум рабам у входа подойти ближе.
11: «Иисус Христос принес мир, пролив свою кровь на кресте. Он принес мир ближним и дальним, разрушил стоявшие между ними преграды. И теперь нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет ни мужеского пола, ни женского. Теперь все мы одно в Иисусе Христе».
5: Иисус Христос. Опять это имя на пути Анисима. И мальчик у двери опустил голову. Ему показалось, что человек на возвышении смотрит прямо на него.
11: «Через кровь Иисуса Христа мы имеем мир. Он наш мир. Иисус Христос – страдающий, уничиженный, принимающий нас и прощающий нам. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
5: Но Анисим не хотел иметь мир такой ценой. Он хотел сам завоевать себе свободу и жить, как ему нравится, и мстить. Он спрятался за колонной, сел и закрыл уши, чтобы не слышать. Наступил главный день праздника, когда богиню Артемиду должны были провести по городским улицам на повозке с впряженными молодыми оленями из храма к театру на горе Прион, где в ее честь будет проводиться грандиозное состязание атлетов. Звуки флейт и труб, выкрики глашатаев и грохот барабанов разбудили Архипа и Анисима на рассвете знаменательного дня. Этот день был свободен от всяких дел. Мальчики с нетерпением ожидали, когда выйдет Филимон и даст распоряжение. Но он не показывался. В спальне его не было. Они нашли его на плоской кровле дома. Он задумчиво смотрел на море и выглядел уставшим и постаревшим с черными кругами под глазами. Когда он повернулся к нетерпеливо ожидавшим мальчикам, одетым в свои лучшие одежды, в его глазах появилось беспокойство.
11: «О, Архип!»
5: — произнес он, обращаясь к сыну и подавая ему маленький бумажник.
11: «С тобой пойдут рабы, а здесь деньги на развлечения и угощения. Я сегодня не пойду. Я хочу опять пойти в училище Тиранна». «Отец!»
5: — в голосе Архипа чувствовалось разочарование.
11: «Ты не идешь смотреть игры в первый день? Никто, конечно, не придет сегодня слушать мастера Павла. Сегодня день великой процессии и жертвоприношения. Разве ты забыл?»
5: Филимон улыбнулся.
11: «Нет, не забыл», — сказал он мягко. «Но я не могу идти. Возможно, я уже больше не буду принимать участие в этих шествиях и жертвоприношениях. Есть другой алтарь, но я пока не знаю. Я знаю только, что сегодня мне надо идти опять и послушать».
5: Архип молча стоял, глядя на отца, которого любил и глубоко почитал. Впервые в их отношениях возникла трещина,
12: Они всегда были едины в стремлении создать счастливый, роскошный дом и обеспечить успех в делах. Но в последние 2-3 дня Филимон, казалось, мало думал и мало беспокоился о делах, молчал о результатах встречи с купцами.
10: «Отец!» — вдруг умоляюще произнес мальчик. «Это учение испортит нашу жизнь. Никакое общество не примет христианина, ведь их презирают и считают еретиками. Как мы будем жить?»
12: «Нам надо жить для вечности, для невидимых, неземных благ», — просто ответил Филимон. «Но, сын мой, я еще не удостоверился, где истина. Если истина в том, что в нас может обитать единый вечный Бог, то что значит богатство, успех в делах или что другое в сравнении с этим? Но как можно узнать, действительно ли это так? Я должен больше услышать и больше узнать. И у меня нет ни времени, ни желания смотреть шествия и игры. Скажи, была ли истина или любовь, ну или чистота в храме прошлой ночью?» Архип побледнел от страха и оглянулся. Не слышит ли кто из рабов? Но они ожидали внизу, а отец говорил тихо. В первый раз они коснулись темы посещения храма, и Архип не осмелился высказать свои мысли вслух. Он сжал кулаки.
10: «Сегодня, — сказал он, — я увижу игры и процессию, а завтра, отец, пойду с тобой в училище Тиранна».
12: Мальчики и Гермес вернулись при заходе солнца, довольные увиденным, но утомленные жарой, шумом и криком толпы. Анисим остался бы до ночи, но Архип приказал идти домой, потому что чувствовал себя больным. От пребывания на жаре его знобило. Весь день молодой хозяин был в раздраженном состоянии и необычно груб с рабами. Анисим с радостью повалил бы его на землю и поколотил бы прямо там же, на улице. Филимон ждал их, сидя в атриуме. Он сразу встал и помог уложить сына в постель. Принес ему лекарство. Потом обратился к рабам.
10: «Гермес, оставайся и следи за молодым господином», — сказал он. «А ты, Анисим, пойдешь со мной. Мне надо навестить одного человека».
12: Анисим следовал за хозяином в плохом состоянии духа. Он не поужинал. Он тоже чувствовал себя разбитым, с головной болью от жары. И куда это идет хозяин? Пристань была почти пуста, потому что все ушли на гору смотреть игры. Они проходили сейчас по бедным кварталам города. Но Филимон продолжал торопливо идти вперед по слабо освещенным улицам, неуверенный в местонахождении, колеблясь на поворотах. На пороге одного дома стояла женщина с ребенком на руках. Филимон обратился к ней с вопросом.
10: «Вы можете сказать мне, где дом Павла, делателя палаток?»
12: Она кивнула, как будто привыкла к такому вопросу, и указала на освещенный дом напротив. Дверь была настолько низкая, что Филимону пришлось согнуться, чтобы войти. Анисим с выражением презрения и удивления на лице последовал за ним. Он еще больше удивился при виде того, что предстало перед его глазами.

0: во челнока и стук станка. Их лица, бледные при свете лампы, были серьезны и сосредоточены. Никто не заметил вошедших.
1: «Я написал им»,
0: — громко говорил Павел, махнув в сторону свитка и обращаясь к четырем ученым мужам из Коринфа, сидевшим рядом с ним и совсем, казалось, не подходившим к этому предельному цеху.
1: «Я написал им вполне определенно, что немного мудрых, немного сильных, немного благородных и призванных, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Я вложил все свое сердце в наставление для них. О, Ахаик и Стефан, сыны мои во Христе, возвращайтесь и научите их, что не мудростью своею и не ученостью можно познать Бога и глубины Божьи, но через покаяние, веру, святость и любовь. Умоляйте их прекратить споры, разногласия, разделения на партии и удалить всякий грех из своей среды. Нужно строить на одном основании».
2: «Но учитель?» — спросил с беспокойством третий муж. «Как ответить им на вопросы о дисциплине и порядке в церкви? Они ждут ответа».
1: «Я все им написал, Фортунат»,
0: — ответил Павел, опять указывая на письмо.
1: «Но все будет без пользы, если они не покаются, если они знают все тайны, имеют всякое познание и веру, а любви не имеют, то они — ничто. Скажите им, чтобы они пребывали в любви, и Дух Святой научит их всему. О, братья мои, церкви в Галатах впали в ложное учение. Да не допустит Бог, чтобы церковь в Коринфе пала из-за гордости, разногласий и нечистоты».
3: «Брат Павел, здесь новый посетитель!»
0: — послышался голос из глубины комнаты, где еще один человек ткал полотно для палатки. Черты его лица ясно выдавали в нем еврея. Он встал, прошел к двери и пригласил Филимона войти.
1: «Приветствую тебя в моем скромном жилище», — сказал он. «И пусть мальчик тоже входит».
0: Заметив изумление Филимона, еврей пригласил его в свой дом. Он улыбнулся.
1: «Здесь нет разделения», — приветливо произнес он. «Христос умер за всех. Да пребудет мир с тобою. По какому делу ты пришел?»
0: Все взоры обратились на красивого фригийца, который скромно стоял у порога и потом просто и прямо сказал:
4: «Я ищу истину. Хочу познать и служить истинному, живому Богу».
0: Круг под светом лампы раздвинулся, и он сел около станка. Анисим прокрался в угол, где маленький мальчик держал пряжу. Скоро туда пришел ткач Акила и тихо продолжил свою работу. Он был бедным человеком и не мог себе позволить тратить время зря.
1: «Ты найдешь то, что ищешь», — сказал Павел. «Бог открыл себя в Сыне. Его свет осиял тьму нашего мира. Мы все, кто находится здесь, увидели этот свет. Слава Божия открылась в лице Иисуса Христа».
0: Его голос под низкой крышей дома прозвучал подобно трубе, провозглашающей величественный рассвет. Дрожь опять пронизала Анисима. Что они видели? Это группа мужей с поднятыми восхищенными лицами? Что видел Стефан? Анисиму уже не хотелось смеяться. Он испытывал почти такой же страх, как и там, в храме Артемиды, только страх был какой-то другой. Там был страх зла и греха. Здесь чего-то такого, перед чем зло и грех должны отступить. В другом конце прядильни открылась дверь. Показалась женщина и поманила маленького мальчика. «Иди, Левий!» — тихо позвала она. «Время ужинать и спать». Мальчик тотчас встал и побежал к матери. Но тут она заметила другого мальчика, устало прислонившегося к стене, и поняла, что он должно быть раб богатого посетителя.
4: Не так давно по повелению римского императора всех иудеев выслали из Рима.

И она вместе с мужем иудеем оставила Рим и поселилась в Ефесе. Живя в родной столице, Прискилла видела и знала достаточно хорошо, что такое рабство, и возненавидела всю эту систему. Она знаком поманила Анисима следовать за Левием в жилую комнату. «Ты ужинал?» — спросила она с улыбкой. «Эти мужчины как начнут свои разговоры, так могут говорить всю ночь. Ты поешь и ложись, поспи. Мой муж позовет тебя, когда твой хозяин будет уходить». Она погладила мальчика по голове. Ее руки были добрыми и ласковыми, как у матери. Потом она поставила перед ним молоко, хлеб и сыр. Анисим с благодарностью выпил молоко, поел пшеничного хлеба с козьим сыром, улегся на кучу шкур и моментально крепко уснул. Внезапно он почувствовал, что кто-то тихонько трясет его за плечо, и в испуге открыл глаза. Он ведь только что уснул. Но в окнах уже забрезжил рассвет, и Анисим понял, что уже раннее утро. Анисим не совсем понимал, где он находится и что произошло. Прискилла улыбнулась, глядя на его озадаченное лицо, и принесла холодной воды, чтобы он умылся. Мальчик пробормотал слова благодарности, неуверенно вошел в прядильню и бросил боязливый взгляд на хозяина. Этот взгляд окончательно пробудил его. Он понял, что произошло. Филимон, его хозяин, тоже увидел то, что видели все эти люди. В комнате никого не было, кроме Павла и Филимона. Другие давно разошлись по домам. Но требуется время, чтобы провести всю жизнь человека перед Божьим светом. И усталый Павел выглядел так, будто участвовал в большом сражении и победил. Внезапно Филимон упал перед ним на колени. Павел поднял руки и благословил его. «Да благословит тебя Господь и да сохранит тебя, сын мой, во Христе! Да осветит тебя Господь светом своим и приведет к вечной своей славе через Иисуса Христа! Иди с миром и укрепляйся в молитве и вере!» И вот они оказались на серых пустынных улицах. Филимон натянул поплотнее плащ, потому что с горы Прион дул холодный восточный ветер. Повернув за угол, путники вышли на улицу под заливом, и у обоих захватило дух. Восходящее солнце отражалось в спокойных водах залива, а море за каналом казалось сплошной серебряной лентой. Какое-то судно, подхваченное легким бризом, поплыло в открытое море, и его раздуваемые белые паруса были похожи на белые крылья летящей птицы. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу, составленную по книге «Освобожденный дважды». Эта радиопрограмма была записана на студии радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио «Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокоивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокоивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.

Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже, Ты — Бог мой. Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты — помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду.

Псалом 63. Начальнику хора. Псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем.

между летом и осенью. Имеет ли смысл такая фраза? С точки зрения астронома полный абсурд, но слава Господу, мы имеем способность рассуждать гораздо глубже привычных казенных формулировок. Божье обетование, записанное в книге «Бытие», впредь во все дни земли тени и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся, вселяет полную уверенность, что мир устроен мудро, и законы, действующие в нем, непреложны, и пока существует земля, защищены вечной гарантией. Уже не лето, еще не осень. Период ожидания не только перемены погоды, но и обильного урожая, который мы насаждали, поливали, берегли, но взращивал неизменно Господь. Каждый земледелец был бы рад исполнению чудесного обетования пророка Амоса. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и холмы все потекут». Об обычном ли урожае, который насыщает и услаждает нашу плоть, говорит нам Писание? Только ли о комфортной жизни для своего народа печется Творец? Книга Откровения. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Конечно же, здесь ясно сказано о плодах, которые приносит человек Богу в течение всей своей земной жизни. В данном случае описаны две жатвы – зерна и винограда. Возможно, это два аспекта одних и тех же событий суда Господнего. Возможно, также и такое понимание – жатва зерна. Это собирание плода праведных. За ней последует гнев Божий на нечестивых. Какой плод принесешь Господу ты, мой друг? Не станешь ли укрываться от Его взгляда в день суда, как о том пишет пророк Иоиль: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Итак, что человек посеет, то и пожнет. Слово Божье рекомендует: сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Осия 10:12. Существует два аспекта, связанных с процессом, который называется жатвой или собиранием урожая. Это духовные дары и плодоношение. Несмотря на кажущуюся схожесть, это все же разные понятия. Духовные дары – это то, что мы получаем от Бога незаслуженно, для созидания тела Христова. Это как бы сила Господа в нашей жизни. Главная мотивация здесь – зачем нам это дано и как мы будем это использовать. Духовные дары получают сразу и навсегда. Плодоношение же – это процесс, формирующий в христианине характер и чувствование Христа. Он может длиться всю жизнь, и трудиться над этим нужно постоянно и непрестанно. В конечном итоге плодоношение направлено на то, чтобы нам было комфортно и безопасно, и чтобы обетования Божьи пришли в нашу жизнь во всей полноте и изобилии.
существует закон плодоношения. Плодоношение происходит в нашем духе, куда сеется семя, где оно поливается и вырастает. Соберут же его святые ангелы в день Господнего пришествия. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Ценность плодов составляет не внешний их вид. Если вы видели плодоносящий огурец, он далек от внешнего совершенства, но в нем содержится продолжение жизни. Евангелист Матфей пишет: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Труд над нашим плодом – это наши дела и поступки в период, когда нас никто не видит. Это наша внутренняя ответственность. Это наши молитвы, изучение слова, позитивные мысли, готовность следовать за Христом всегда и во всем. Наши плоды мы не можем оценить сами. Это может сделать только Господь и лишь отчасти другие люди. На нас же лежит ответственность, что и как растет. Ценный плод труднее всего вырастить. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Зрелый человек – это тот, кто может взять ответственность за себя и других. Духовные дары – это прекрасно, но предпочтение – отдается именно плодоношению, потому что это верный путь к дарам, а не наоборот. Бог доверит серьезное дело лишь духовно зрелым верующим. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Иисус рассматривает свои деяния и дела своих учеников как жатву Господню, на которой не хватает работников для сбора урожая. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Давайте же подвяжемся добрым подвигам веры на Ниву Божью, ибо на примере сева и жатвы Библия раскрывает основные законы духовной жизни. Псалом 125, 5 стих: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Так будем же верны Его слову и делу, к которому Он нас призвал. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому».

Большинству верующих мира хорошо знаком гимн «Ближе Господь к тебе». Но не все знают, кто его написал. Нашу сегодняшнюю программу мы посвятим поэтессе Саре Адамс. Она — автор этого гимна. В конце программы вы услышите его. Обложенная пестрыми диванными подушками, Сара Адамс выглядела хрупкой и измученной, но все еще очень привлекательной, несмотря на долгую, изнуряющую болезнь. Прошло вот уже 3 года, 3 медленно тянущихся года, с тех пор, как последний занавес опустился перед ее театральной карьерой. Она глубоко вздохнула и возвратилась к чтению книги, но в тот день она не могла сосредоточиться. Мысли все время блуждали вдали от страниц книги. Ее беспокоило не то, что она теперь так серьезно больна, не боль и не слабость тела, и не одиночество, в котором она проводила большую часть своего времени, а то, что мечта ее жизни, едва исполнившись, погасла вновь, навсегда, бесповоротно. Насколько она могла себя помнить, всю свою жизнь она мечтала о том, чтобы стать великой актрисой. Она работала и училась, и добивалась этой цели, и, наконец, достигла ее. Она была великолепна в роли леди Макбет. Она была воодушевленно принята публикой и ожидала успешной карьеры на сцене. Но радость была кратковременной. Такой кратковременной. Неожиданная разрушительная болезнь сделала из нее инвалида, забрала ее со сцены и навсегда захлопнула дверь в театр. Каким горьким было ее разочарование! Будучи глубоко религиозной по природе, Сара Адамс обратилась к Богу за утешением и помощью в ее тяжком испытании. Последние 3 года она провела за чтением Библии и биографий известных святых и мучеников. Совсем недавно она начала писать стихи, главным образом духовного содержания, основанные на Священном Писании. Ее произведения начали часто появляться в христианских журналах, церковных листках. Вчера ее посетил пастор мистер Фокс и снова напомнил ей о стихотворении, которое она обещала прислать ему в его новый сборник гимнов и церковных.

церковных хоралов. Она не имела ничего определенного. Он молча взял с полки Ветхий Завет и, открыв на истории бегства Якова от гнева Исава, передал Библию Саре. Она уже много раз читала эту историю и знала ее почти так же хорошо, как свою собственную. «Свою собственную!» Неожиданно она мысленно провела параллель между своей и этой историей, между страданиями Якова и ее болезнью и разочарованием. Она это видела теперь ясно. Разбитые мечты, мрак, а потом пробуждение, свет, победа, радость. Теперь она понимала, почему пастор настаивал на том, чтобы она читала именно эту историю. Она сделает больше этого. Она напишет об этом стихотворение и покажет, как наши страдания и болезни могут быть ступенями к небу, ближе к Богу. На нее нашло вдохновение. Дверь, которая закрылась перед исполнением ее желаний, она увидела как крест, который можно подняться выше, ближе к Богу. Свою болезнь, разочарование, одиночество, боль она увидела как ступени вверх, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе, полились слова из ее души. Она написала все стихотворение почти без принуждения. Слова словно лились ей в душу из какого-то могучего источника извне. «Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе, хотя б крестом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. В пустыне странник я, и ночь темна, отдых на камне лишь найдет голова, но сердце и во сне, ближе, Господь, к тебе, ближе, Господь, к тебе». Ближе к тебе. И, пробудясь от сна, песнь воспою. Твоей хвалой, Христос, плач заменю. В скорби отрада мне. Ближе, Господь, к тебе. Ближе, Господь, к тебе. Ближе к тебе. Когда земную жизнь окончу я, когда во славу ты введешь меня, вечная радость мне. Ближе, Господь, к тебе. Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Стихотворение, которое Сара Адамс написала в тот послеобеденный час, в своей великой нужде и при содействии глубокой веры, стало одним из самых любимых гимнов христиан. Его поют в христианских семьях всего мира, в собраниях верующих всех стран. Это любимый гимн миллионов. Его поют в близком присутствии смерти под угрозой великих бедствий, потому что он несет утешение в критические периоды жизни. Это гимн обещания и надежды для всех разбитых горем и больных. В последние трагические минуты гибели «Титаника», когда могучий, непотопимый, в кавычках, корабль шел ко дну, унося с собой сотни жизней, оркестр играл «Ближе, Господь, к тебе» до последнего момента, пока волны не сомкнулись над ним. Те, кому удалось спастись, рассказывали позже, как обреченные на гибель пассажиры склонили колени на палубе и молились, а другие просто стояли без паники и пели этот гимн, и с ним на устах пошли под воду. Когда на Аляске было обнаружено золото, и толпы жадных к наживе людей бросились туда за своей порцией, Евангелина Бут знала, что армия спасения будет там очень нужна. Она немедленно отправилась на север с полдюжиной помощников и нашла условия там еще хужими, чем ожидала. Пороки беззакония были порядком дня. Человека можно было застрелить за горсть золотой пыли, а то и вовсе без причины. В день ее прибытия туда было убито 5 человек. Всего не хватало. Не было одеял, не было еды, оборудования, одежды. Люди были раздражительными, ядовитыми и нисколько не располагали к проповедям. Но Евангелина Бут не растерялась. Собрав свой небольшой оркестр, она в первый же вечер вышла на берег реки Юкан, и они начали петь «Ближе, Господь, к тебе». Одинокие, озлобленные мужчины начали сходиться постепенно. Сначала их было несколько сотен, потом тысяч, и, наконец, собралось 25 000 человек. Все в один голос подхватили этот гимн. Такое пение продолжалось каждый день в течение долгого времени, и тогда не было убийств, беспорядков, драк. Гимн «Ближе, Господь, к тебе» был любимым гимном
убитого президента Маккинли. Когда он лежал, умирая от пули убийцы, близко стоявшие к нему люди могли расслышать шепотом произнесенные слова нескольких строчек этого гимна. Это был любимый гимн также президента Теодора Рузвельта и писательницы Гарриет Бичер Стоу и бесчисленного множества других. Сплетая свою судьбу с библейской историей Якова, Сара Адамс создала гимн неувядаемой красоты, гимн надежды и веры, вдохновляющий источник утешения для миллионов. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты показал нашему внутреннему взору эту историю и надоумил нас поделиться ею с нашими слушательницами. Господи, действительно, Ты скорый помощник в бедах. Действительно, Ты прибежище и сила. Мы сами испытали это на себе. Мы сами в тяжкие минуты любим петь гимн «Ближе, Господь, к Тебе». Господи, мы благодарим Тебя за то, что по воле Твоей этот гимн дожил до наших дней. Слава Тебе за это. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение заключительной части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Ну вот, нам опять лучше, миленький ты мой, сказала Галя, нежно прижимая к груди неподвижное тельце. Лампа сверкнула еще раз и погасла, наполнив воздух жутким смрадом. Глубокая тьма опустилась на камеру. Мертвое дитя тихо лежало на руках матери. Он снова уснул, сказала Галя Келине, качая и баюкая дитя. Иногда она касалась губами маленького личика. Оно было ледяным. От него веяло неописуемым холодом смерти. Душераздирающий крик пронесся по камере. Все узники вскочили на ноги. «Что случилось? Кого убили?» – вопрошали испуганные голоса в полной тьме. «Моего мальчика убили!» – закричала несчастная мать. Келина соскочила с нар и взяла Павла за руку. «Иди на мое место!» – сказала она. «Утешь ее, если сумеешь!» Павел сел рядом с Галей, обнял ее, крепко прижал к груди. Она дрожала и трепетала, но слушала его. Он говорил с ней о старом счастливом времени в Книшах, когда они оба были детьми. Она лежала тихо, время от времени издавая стон. Но когда он заговорил с ней о грядущем, о небесной обители, которую уготовляет им Христос, она снова взволновалась. Мертвое дитя лежало между ней и стеной. Сердце Павла разрывалась от боли. Галя все отдала за него, как она все отдала за Христа. Он любил ее 100 раз сильнее, чем когда она еще не была его женой. Он увидел проблеск божественной любви. Мало было отдать за нее жизнь. Ради нее он был готов по капле отдавать душу до самой своей смерти. Галя потеряла рассудок. Счастью, однако, она была измучена усталостью и горем и не представляла опасности для окружающих. Ее поместили в одну из грубых повозок без рессор, которые использовали для больных и немощных, а Келине дозволили присматривать за нею. Павел не без труда добился от Миронова разрешения на руках нести своего мертвого ребенка в Иркутск, вместо того, чтобы маленькое тельце просто бросили в одну из телег обоза. Сын казался ему еще дороже, чем вчера, когда был еще жив. К утру метель улеглась. Провели перекличку, и 4 узников не досчитались. Должно быть, заблудились и замерзли в чистом поле. Но поскольку это были обычные преступники, Миронов особо не встревожился. Он не счел нужным организовывать поиски мертвых тел. Потом отметил их как потерянных во время внезапно налетевшего бурана и оставил распоряжение начальнику этапа на случай, если найдут чей-то труп, когда стает снег, дабы доложить начальству в Иркутске. Павел с мертвым ребенком на руках шагал в колонии узников. Рядом в полном молчании шли Степан и Демьян. Сердце его теснилось воспоминаниями о краткой жизни дитяти. Он родился, когда Павел был в тюрьме, и он не видел его до того, как начался этот долгий путь в изгнании. Но каким лучиком счастья на этом пути было их дитя в каждый день и час жизненных тягот. Они наблюдали, как он рос, медленно, как любая крошка, чья мать подвергнута страданиям. Но каким он был разумным и смышленным! Он смеялся и ворковал при их взгляде, когда самое тяжкое уныние одолевало их. И всего день или два назад он пытался произнести «папа». Если бы ребеночку дали еще всего один день, цель их долгого перехода была бы уже видна, и он мог бы свободно обустраивать жилище для жены и ребенка. И все-таки Божьей волей было забрать у него дитя и помутить рассудок жены. «Отче мой! Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя!» — воскликнул Павел от всего сердца. «Павел!» — произнес рядом чей-то голос, исполненный сострадания. Степан и Демьян отстали на шаг. Их место занял Валериан. На мгновение прежний страх пронзил Павла. Но страх прошел, как только Павел взглянул в лицо Валериана. Прошел навеки. «Галя поправится», — сказал с уверенностью Валериан. «И будет все та же. У тебя будет свой дом в Иркутске. А я помогу тебе найти работу. У меня там есть друзья. Они тебя непременно пристроят. Демьян тоже скоро начнет работать кузнецом. Да, это ссылка, но терпеть можно». «Верно», — ответил Павел с новым мужественным блеском в глазах, встретив сочувственный взгляд Валериана. «От нас уйдет Степан», — продолжал Валериан. «Степан уйдет с радостью», — произнес за их спиной голос Степана. «Он уйдет посланником Божьим, чтобы проповедовать Евангелие тем, кто сидит во тьме и тени смертной». «Храбрый человек!» — воскликнул Валериан, обернувшись к нему с улыбкой. Несколько минут они шли молча. Наконец Валериан протянул руку и нежно коснулся печальной ноши Павла. «Цветок, смятый пятой чудовища», — сказал он. «Цветок, пересаженный в сад Божий», — сказал Павел. Оба ссыльных посмотрели в глаза друг другу долгим и пристальным взглядом. «Знаю, что хотите сказать», — продолжил Павел. «По-вашему, я живу призрачной жизнью. Я читал в книге, которую Бог ниспослал мне, что человек мудростью своею не познает Бога, и что мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Вы человек образованный, и не мне спорить с вами. Но я знаю одно. Христос живет во мне верою. Верую одною я знаю Его и Отца. Я не могу сказать вам, что такое вера, как не могу объяснить слепому, что значит видеть, а глухому — слышать. Она во мне, и ею я могу претерпеть все. И я могу видеть того, кто незрим. «Ты счастливый человек», — сказал Валериан. «Я почти готов разделить с тобой твое заблуждение». «Это не заблуждение!» — горячо воскликнул Павел. «Это правда, за которую каждый из нас готов умереть! Оглянитесь назад! Посмотрите на моего мертвого сына! Посмотрите на эти скорби, злодеяния и вырождения повсюду вокруг нас! Посмотрите на себя, ссыльный узник, потерянный для всех, кто вам дорог! Если Бога нет, Спасителя нет, грядущей жизни нет, в какой ад превращается тогда этот мир?» Слова эти вызвали к памяти судьбоносный день, когда Павел, обращаясь к ближним в церкви княжей, воскликнул: «Каким раем будет тогда этот мир?» Их глаза наполнились слезами. Валериан крепко сжал руку Павла. «Мы с тобой братья, Павел!» – воскликнул он, ощутив необычное волнение. «Будем держаться один другого в будущем, что лежит перед нами». «Вы не станете спорить со мной?» – сказал Павел. «Ни словом», – ответил Валериан, улыбаясь. «И я не стану отнимать у тебя твою прекрасную веру, как не стану отнимать стакан воды от уст умирающего. Мы братья, несмотря на все различия между нами». Они пришли в Иркутск, полностью веря в то, что это будет их последняя ночь в пересыльной тюрьме. Галю сразу же забрали в лазарет, однако наутро их так и не отпустили. Из трех штундистов только Демьяна отпустили на вольное поселение в чужом городе, где он, как сможет, будет искать себе пропитание. Ваню отправили дальше, к его месту назначения за полярным кругом, где он будет жить с туземцами в их грязных жилищах. Вере позволили покинуть этап, но Валериана и Павла продолжали держать в тюрьме. Их ожидал новый удар. Местное начальство получило распоряжение из Санкт-Петербурга, которое вызвало вопли и стоны тех, кто его озлобленно слушал. Почти половине узников было предписано продолжать свой скорбный путь к страшному поселению на Сахалине. Обычных преступников делили произвольно. Одних, совершивших то же самое злодеяние, оставили в Сибири. Другие должны были следовать на жуткий остров. Всех политических заключенных, кроме Веры и Вани, постигла та же участь. Степан и Павел тоже ее не избежали. Их долей стало вечное поселение на Сахалине. Павлу в качестве поблажки дозволили еще раз повидаться с Галей. С помощью Демьяна он похоронил сына. Демьян пообещал ему позаботиться о Гале, пока она не сможет последовать за мужем. Мы видим их под низко нависшим зимним небом, в тусклом свете. Они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Это обычные преступники, революционер-безбожник и христианские мученики. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем Виа Долороса, пути скорби.
2: Thank you.
0: Сегодня прозвучала заключительная часть повести «Путь скорби». В продолжении нашей радиопередачи мы хотим вам предложить чтение второй повести Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Эта повесть также о штундистах в Книшах и о их преследованиях и жестоких страданиях. Сегодня прозвучит первая часть этой повести. От автора. Самое страшное и непостижимое явление христианской веры – это преследование христиан христианами. Преследование это абсолютно противоречит духу и учению Господа, который сказал своим апостолам, призывавшим небесный огонь на головы самарян, которые не дали им крова. «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Луки 9 глава 55-56 стих. В моей предыдущей повести, названной «Путь скорби», я попыталась изложить религиозные догматы штундистов, рассказать о несгибаемой храбрости, с которой они их отстаивали. Я получила письмо из России, в котором говорится, что эта повесть соответствует истине. Книга «И тени руки моей покрою тебя» рассказывает о жестоких страданиях стойких в вере жен и детей штундистов среди бури преследований с новой силой, разразившейся в России. На этот раз идея полного искоренения штундизма состояла в том, чтобы отнять детей у родителей штундистов и воспитать их в лоне православной церкви. Когда подобное применили в средние века к евреям в Испании, многие родители делали страшный выбор, умертвляя своих чад. При создании обеих книг я черпала знания во многом из двух источников. Первый – это брошюра «Штундисты. История великой борьбы за веру», опубликованная в 1893 году. Второй – это ценное исследование Джорджа Кеннона, озаглавленное «Сибирь и ссыльная система», из страниц которого я взяла множество деталей долгого перехода по Восточной Сибири. Обе упомянутые истории печальны, но правдивы. Я искренне прошу моих читателей задуматься над словами нашего Господа. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Матфея, 5 глава, 11-12 стих. Это благое напутствие исполняют штундисты. Хесба Стрэттон, 1897 год.

0: Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Мальчик, читавший чистым, негромким голосом и с легким чужеземным акцентом, почувствовал слабое пожатие материнских рук и взглянул на ее бледное, безмятежное лицо. Он стоял на коленях возле ее постели, а она, убрав со лба его темно-русые кудри, ласково смотрела в его чистые мальчишеские глаза. «Все верно, сыночек», — сказала она. «Подумай над этим. Мне уже поздно. Он призывает меня к себе. А вот тебе и твоему отцу он заповедует быть овцами среди волков. Ах, Господь Иисус знает. Он знает теперь. Никогда не думай, что он отвернулся и не ведает о твоих скорбях. Ты возвратишься к отцу, когда я буду дома, но уже не в Княшах. Я больше никогда не увижу Княши. О, если бы я только знала, что вернусь домой на небеса именно отсюда!» Слабый, срывающийся голос ненадолго умолк, но глаза матери по-прежнему взирали на сына с любовью и тревогой. «И вот еще что, Миша», — продолжила она, — «будь мудрее, не гневи ближнего сверх меры, старайся сдерживаться. Ты всего лишь мальчик, и они оставят тебя в покое, если ты смиришься. Будьте просты, как голуби, сказал наш Господь».
1: «Но ты же не хочешь, чтобы я был трусом, мама?» — пылко ответил мальчик.
0: «Это я-то, Миша, я!» — воскликнула она, и легкий румянец залил ее лицо. «Нет-нет, разве мои прямые предки не пресвитериане со стороны отца и матери? Разве не страдали они, не потеряли все? Разве не умерли за веру? Нет, Миша, я пошлю тебя на смерть ради правды, если потребуется. Но тяжко думать о том, чтобы такие юные создания жестоко страдали от того, что родители строги в своей вере. Ах, Миша! Ах, моя маленькая Веля!»
1: Она откинулась на подушки, сомкнув веки, и слезы потекли по ее щекам. Миша не стал читать дальше. Оба сейчас думали о том дне, когда 12 месяцев назад Катерина Ивановна покинула свой дом в России в рассуждении, что воздух родной Шотландии поможет ей восстановить здоровье. Миша сопровождал ее, будучи достаточно взрослым, чтобы стать помощником и утешителем во время долгого пути из Одессы в Глазго,
0: и жизни среди сородичей. В целом это был счастливый год, поначалу полный иллюзорных надежд. Но теперь тени улетучились. Она не перенесет долгого обратного плавания и тряской дороги. Дом ее брата, в котором женщина лежала на смертном одре, был небольшой шотландской фермой, весьма напоминающий тот крестьянский двор, который она оставила в России. Она лежала тихо, с тоской вспоминая о нем. Толстые саманные стены, широкие подоконники, большая общая комната с дубовым столом и дубовыми скамьями, которые она всегда тщательно начищала. Огромная печь, заполнявшая собой чуть ли не полкомнаты. Внушительные амбары и загоны, выстроенные по периметру скотного двора. Ах, если бы она могла теперь оказаться там! Она хотела бы отойти к Господу в маленькой спаленке, выходящей в просторную столовую. Она видела бы, как печалится ее муж, и взором искала бы дочь Велю. Ее дом в Книшах был лучшим в селе, размером почти с дом священника, и она втайне гордилась этим. Сад с восточной стороны дома превосходил поповский сад, ибо они с мужем любовно ухаживали за ним. Был почти конец февраля, снег скоро сойдет, на фруктовых деревьях набухнут почки, а первоцветы начнут пробивать свои нежные росточки сквозь влажную землю. О, как они были счастливы в Книшах, она и муж! Прошло 8 лет с тех пор, как они приехали туда с 2 маленькими детьми и арендовали хозяйство, принадлежавшее двоюродному брату ее мужа, Павлу Руденко, сосланного в Сибирь за стойкое следование штундистской вере. Тогда началось жестокое преследование, в ходе которого 3 главных штундистов были отправлены в тюрьму, и один из них умер в застенках. А мать Павла Руденко пала жертвой озверевшей толпы. Было кое-какое официальное расследование причин ее смерти. Никого не наказали, но крестьяне, очнувшись от помрачения совести, крепко каялись. С тех пор штундистов не трогали. Их, по большему счету, предоставили самим себе, практически исключив из сельской жизни. Алексей Иванов был у них пресвитером, и, хотя час и место молитвы скрывались, всем было хорошо известно, что штундисты хранят свою веру. Алексей Иванов в своих письмах рассказывал жене, что по некоторым признакам этому спокойствию наступает конец. В Книшах был теперь добрый священник отец Кирилл, заменивший прежнего батюшку, который 8 лет назад, собственно, и разжег ненависть. Но были предзнаменования новых тяжелых времен для штундистов. Староста, главное мирское лицо в селе, был жестоким изувером и человеком, жадным до денег. В его власти было учинить каверзу всем тем, кого он не любил. Алексею уже приходилось выплачивать бесконечные штрафы за себя и более бедных штундистов. А поборы все росли. Бесполезно было обращаться в суды или к властям по поводу этой несправедливой и разорительной дани. Разве они не штундисты? И какая у них может быть защита? Однако он надеялся, что притеснения сведутся только к деньгам. «Я бы отправил Велю к тебе от греха подальше», – писал он, «если бы посчитал, что Ахрим не остановится на деньгах. Но он любит их и будет доволен тем, что обирает нас. Овец, приносящих прибыль, не забивают».
1: Веля – это мое самое большое сокровище, мое единственное счастье. Теперь, когда тебя и Миши нет рядом. И все же, если на то будет воля Господа, я пожертвую детьми, как бы ценны они ни были для меня. Моя Катерина – это жизнь, всего лишь дорога, и она очень коротка, что бы там ни говорили о долгом пути. Да и важно ли, придем мы к концу скоро или пробудем в дороге немного дольше? Легко ли или тяжело нам идти? Будем работать, пока день, ибо приходит ночь, когда никто не может делать. А с наступлением ночи мы идем домой, чтобы наслаждаться отдыхом вместе с любимыми. Это было его последнее письмо. Оно лежало у нее под подушкой. Миша поднялся с колен возле постели матери и подошел к окну в свинцовом переплете, откуда были видны далекие горы, все еще в снежных шапках. Перед домом лежала живописная долина, прибежище пресвитериан в давно минувшие времена, когда им приходилось тайно молиться Богу. В помещении ниже, с одной стороны широкого старинного открытого камина, была небольшая кладовка площадью в 4 фута, умело спрятанная за деревянной обшивкой. Здесь множество раз укрывались молящиеся, в то время как их преследователи разыскивали их на ферме, либо сидели у огня, кляня собственные тщетные усилия. Эти места породили множество легенд о пресвитерианах, и Миша знал их. Он внимал им с неослабным интересом последние 12 месяцев. Он всем сердцем стремился домой, к отцу и Веле, особенно теперь, когда нависла угроза новых преследований. Он любил Россию с горячим мальчишеским патриотизмом. Он внутренне страдал от своего затянувшегося изгнания, однако же, как ему казалось, успешно скрывал от матери свою тоску по дому. Вскоре все закончится. Но слезы душили его, ибо только после того, как любимая его матушка пройдет вратами смерти, которые уже медленно растворялись перед нею, он будет свободен, чтобы поспешить домой. «Миша!» — громко воскликнула мать. Он бросился к ней. Она приподнялась в постели, и лицо ее вдруг осветилось несказанной радостью. «Я умираю! Но ты не печалься!» — сказала она. «Скажи отцу, что смерть прекрасна, и я не одна! Нет, я не одна!»

0: Три недели спустя Миша отправился домой на судне, шедшем из Глазго в Одессу. Его дядя Сэнди Гордон проводил его до Глазго, не желая расставаться с мальчиком, которого так тепло полюбила шотландская родня. Они уговаривали его пожить у них, но он и слышать об этом не хотел. Его тоска по родине только возросла после смерти матери, и он снова с силой стремился в обратный путь, дабы пересечь бескрайние степи и вдохнуть весенний ветер, полный цветочных ароматов. Он тосковал по звучанию родной речи, песням, которые так любил его народ. К этому естественному чувству любви к своей стране присоединялось желание мальчика разделить с отцом и сестрой все опасности, которые могут выпасть на их долю. «Нет, дядя Сэнди», — сказал он, обняв дядюшку. И русая мальчишеская головка слилась с его сединами. «Я русский, должен жить дома и помогать своим». «А если они отправят отца в Сибирь, мальчик мой, так же, как его кузена Павла Руденко, что вы будете делать, ты и Веля?» — спросил Сэнди Гордон.
1: «Будет так, как скажет отец», — ответил Миша. «Если он пойдет в Сибирь, я хочу пойти с ним. Но Веля еще такая малышка. Папа подумает о нас. Она такая слабенькая, наша Веля».
0: «Мальчик мой», — сказал серьезно Сэнди. «Запомни, что ты и Веля всегда найдете у нас свой дом. Ради Катерины и ради вас самих, Миша, мы примем вас в любое время. Кроме того, в Одессе живет один из наших. Это состоятельный человек, торговец зерном по имени Джон Гордон. Если окажешься в беде, вспомни о нем, мальчик мой. Он поможет тебе, ибо у него есть для этого и средства, и желания». Сэнди Гордон дал Мише письмо, адресованное родственнику в Одессе. Его надо было доставить по пути из порта на железнодорожный вокзал, откуда Миша отправится на станцию, расположенную примерно в 50 километров от Книшей, села, где был его дом с самого детства. На этой станции его должен встречать отец. Несколько лишних часов в Одессе казались ему досадной задержкой. Однако старый коммерсант был рад мальчику и весточке из Шотландии. Он пообещал любую помощь, какая потребуется, если разразится беда, которую предвидел Алексей Иванов. Весенняя пора в тех местах была во всей красе, когда он добрался до станции, где его встретил отец на телеге, запряженной старой кобылой, которую так часто Миша кормил сам. Прошедшая зима с ее суровыми ветрами была уже позабыта, а изнуряющий летний зной был еще только впереди. Сердце мальчика разрывалось от противоречивых чувств. Смерть матери все еще наполняла его неизбывной скорбью. Но радость возвращения к отцу и Веле была не менее сильна. Он нисколько не утомился после долгого и трудного путешествия. И хотя душа его восторгалась звуками русской речи вокруг, почти весь путь из Одессы он молчал, погрузившись в воспоминания. Отец стоял у телеги возле ограждения. Высокий, сильный мужчина, средних лет, с серьезным и красивым лицом, благородной осанкой, очень не похожий на грубые и неотесанные фигуры большинства русских крестьян. Он смотрелся среди них предводителем. Миша впервые осознал это, ощутив новую гордость за отца. Уезжая год назад из дома, он еще не понимал, что его отец – настоящий мужчина. Но в Шотландии, где его память наполнилась историями о несгибаемой храбрости пресвитерян, противостоявших королю и его солдатам, когда они пытались отнять у них свободу веры, он узнал, что его отец – такой же стойкий борец, каким были они. Теперь он увидел это собственными глазами. Он бросился в объятия к отцу, а тот осыпал его поцелуями, обливаясь горячими слезами. Оба вспомнили, один о жене, другой о матери, похороненной далеко отсюда. Они молча забрались в телегу и поехали прочь от шумной толпы, собравшейся на станции. Все вокруг казалось Мише таким новым и одновременно таким знакомым, что он подумал, это сон, один из многих снов о России, которую он видел, живя в Шотландии. Отец, сидевший рядом,

Там, где можно было возделывать землю, виднелся полупрозрачный нежно-изумрудный ковер поверх богатого чернозема. Это показалась молодая пшеница, которая скоро заколосится волнами под летним солнцем. На диких участках степи появились бесчисленные цветы, а над ними тучами кружились бабочки и пчелы. Крик кулика, любителя уединенных мест, сопровождал их верста за верстой. Ни амбара, ни жилья не было видно на всем этом необъятном просторе. Отец с сыном ехали почти в полном молчании, произнеся время от времени скудные фразы. Им надо было так много сказать друг другу, что они не знали, с чего начать. Вскоре мягкий нежный ветерок коснулся щеки Миши. И ему показалось, что это мать поцеловала его. «Отец!» – произнес он, взглянув на печальное, но спокойное лицо отца. «Мама просила передать тебе, что смерть прекрасна. И ее лицо говорило об этом. Оно было радостным. Да, так она и лежала в гробу. Благодарение Богу!» — сказал Алексей Иванов, воздев взор к безоблачному небу над ними. «Хвала тебе, о Господи, что ты избавил ее от грядущих бед. Она была слишком нежна, чтобы перенести их. Мы, мужчины, Миша, можем выдержать любые испытания, как воины нашего Господа Иисуса Христа. Но на сердце больно за женщин и детей». Сердце мальчика воспрянуло от восторга, когда его отец произнес «Мы, мужчины». Значит, его больше не считают ребенком. Это был призыв к вступлению в ряды храбрых людей. Он был готов повиноваться призыву и жаждал испытаний. И все же, будто он уже действительно стал мужчиной, момент ликования сменился пронзительным страхом, как только он вспомнил о Веле, своей маленькой сестричке, которая разделит с ним все будущие горести и скорби. Почему никогда ранее он не испытывал этого беспокойства за сестру? Неужели он и вправду так повзрослел? «Но разве Бог не сможет спасти нас?» – спросил он через некоторое время. «А что ты имеешь в виду под спасением?» – переспросил отец. Миша ответил не сразу. Он хотел сказать, что Бог мог дать им свободу веры, свободу молиться согласно своим догматам, за что шотландские пресвитеряне боролись так долго и храбро. Но он знал, что догматы штундистов запрещали всякое сопротивление силой, учили подчиняться властям во всем, кроме принуждений в вере. Более того, он много повидал в Шотландии и не был убежден в том, что шотландский народ обрел спасение. Разве не видел он пьянства, не менее буйного, чем в России? Разве не было там лжи, бесчестия, злобы и множество прочих грехов? «Я не могу сказать, что имел в виду», — ответил он наконец. «Христос пришел, чтобы спасти нас от наших грехов», — ответил отец. «А не от скорби». «В мире будете иметь скорбь», — сказал он. История его последователей была одинакова во все поколения и во всех странах. Церковь всегда строилась на крови мучеников.

0: Так же, как мы молотим цепями зерно из соломы, удар за ударом, так и мир будет сечь нас. Но Бог соберет его зерно в свою житницу. Ни одно зернышко не потеряется, и ни один плевел не попадет туда. Мир — это тот же цеп, сын мой, но он в деснице Господней. «Начались преследования, отец?» — спросил Миша. «Они не прекращались», — ответил отец. «Но теперь становится жарче. Ахрим сделался старостой вместо Савелия. И не найти более бессердечного и жестокого человека во всех княшах. Отец Кирилл не может удержать его. Он святой человек и христианин, наш батюшка. А вот Ахрим – его злейший враг. На прошлой неделе Харитона Кондратьева забрали в Ковыльск и бросили в тюрьму. Я полагаю, что следующим схватят меня. Пока меня не трогают, потому что я плачу все штрафы, которые придумывает староста. Но хозяйство мне не принадлежит. Я всего лишь арендатор. Это двор Павла Руденко. Сам-то он уже несколько лет в Сибири. А старый карп позаботился, чтобы двор не конфисковали, потому что все перейдет к его дочери, жене Павла, если карп умрет первым. Но, как бы там ни было, настанет и мой черед». Отец и сын снова замолчали. Миша живо представил себе преследование в княшах. Вместо волшебных сказок и былин, которые слышат другие дети от старших, он все свое детство внимал историям о мучениках. Мучениках в Шотландии и мучениках в своей стране. Даже милый дом, в котором они жили, был местом страданий. Сама скамья, на которой они сидели возле печки, была смертным одром матери Павла Руденко. Однако до сих пор он считал преследование чем-то давно минувшим или происходившим в далеких селах. Но вот теперь он оказался с ними лицом к лицу. Пока что жизнь была прекрасной. Он глубоко вдыхал сладостный и свежий воздух весны, вглядывался в ясное голубое небо, пытался заглянуть за край огромной равнины, похожей на океан. Сердце радостно билось просто от того, что вокруг была жизнь. Его душа питалась храбростью, надеждой и непоколебимой верой его отца. Какие бы беды ни нагрянули, он выдержит их. Как его предки среди вересковых холмов Шотландии. Когда он задумался об этом, то вспомнил, что лишь небольшое число пресвитериан действительно погибло. Большинство из них выжило и добилось свободы для себя и своих детей. Так будет и со штундистами на Святой Руси. Они добирались домой 5 дней, ибо Алексей воспользовался случаем, чтобы навестить разбросанные общины штундистов, уже охваченные страхом и смятенные перед лицом жестоких гонений. Алексей был не только дьяконом маленькой церкви в княшах, он был пресвитером большой округи, где было множество церквей. Он был в постоянной связи со ссыльными штундистами и брошенными в тюрьму, управлял средствами для поддержания членов общины, находящихся в самом отчаянном положении. Следовательно, у него было очень много дел, и ему приходилось утешать и наставлять многих. По сравнению с другими пресвитерами и диаконами, он был богат и образован. Он бывал в других странах, а его жена обладала скромным состоянием, надежно вложенным в Шотландии. В каждом селе они встречались с ужасом и скорбью. Повсюду сновали шпионы, и было невозможно проводить регулярные встречи. Алексей не решался созывать собрания прихожан, как делал всегда. В двух или трех местах ему рассказывали настолько страшные вещи, что он не давал Мише слушать. Алексей везде проповедовал непротивление. Не из соображений политики, но скорее по наставлению нашего Господа. А я говорю вам, не протився злому. И если они не смогут преодолеть зло, повинуясь заповедям Иисуса Христа, то должны погибнуть. В некоторых селах он видел, как самые робкие из штундистов возвращались в православную церковь. И этих надо было опасаться более, нежели шпионов. Но во всех общинах были и те, кто готов был пойти за свою веру в ссылку и даже на смерть. Это были бедные работники и работницы, словно те плотники и рыбаки, что стали первыми учениками нашего Господа. Алексей встречался с ними тайно и поднимал их дух. Страдать за Христа значит царствовать с Ним. На одной чаше весов были малые, приходящие скорби. Их многократно перевешивала вечная слава на другой чаше. Последнюю ночь они провели в Ковыльске. Это был губернский город. Здесь жило начальство. Здесь же были резиденция архиепископа. И еще суды, консистория и тюрьма. Можно сказать, в Ковыльске охраняли гражданские и церковные законы. Алексей был весьма занят, но и весьма осмотрителен в городе с губернатором и архиепископом. Они с Мишей остановились в доме Марковина, их тайного последователя, более робкого, нежели Никодим, но весьма полезного друга штундистов. Он всегда был в великом страхе, когда под его крышей останавливали штундисты, но ни разу не отказал им в приюте. Алексей и Миша оставили лошадь с телегой на небольшом постоялом дворе в другом конце города и не заходили к Марковину до самых сумерек. Марковин имел возможность помогать заключенным, получать весточки и тайно передавать письма на волю. Один из надзирателей, благосклонно относившийся к штундистам, время от времени бывал у Марковина, принося сведения об узниках. Он уже несколько лет работал в тюрьме, и начальство ему доверяло, поскольку он всегда казался им человеком без особого ума, но твердых принципов. Звали его Пафнючич. Когда-то он был солдатом. Он наведался к Марковину, когда Алексей и Миша были у него. «Знаете что?» – сказал он, рассказав все новости, какие у него были. «Бедняга Кондратьев все бы отдал, чтобы увидеться с кем-то из вас. Я не рискну взять тебя, Алексей. Но если Миша не боится опасности и не против того, чтобы заглянуть в пасть ко льву, я проведу его и обратно. Если только нам не помешает что-то изрядное».
1: Вы прослушали чтение первой части повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, сегодня я расскажу вам о другом чуде, который сотворил Иисус Христос. Слушайте внимательно, и сейчас мы с вами послушаем песню.

Иисусом радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся к

Он печется о вас. Это мы читаем в книге Библии в Новом Завете, в первом послании Петра, 5 глава, 7 стих. Дорогие ребята, вы, наверное, все уже испытали, что мама и папа любят вас очень. Кто-то из вас уже болел, и мама сидела с вами всю ночь. Она не пошла спать, а сидела возле вашей кровати, может быть, держала вашу ручку и переживала за вас. Почему? Потому что она вас любит. Поэтому она даже не думала о своем сне. Быть может, кто-то из вас очень боится темноты. И вот папа выключает свет и сидит возле вас, держа вас за руку, чтобы вы чувствовали, что вы не одни, и ждет, пока вы уснете. А когда вы уснете, только тогда он идет спать сам. Почему он это делает? Да потому что он вас очень-очень любит. И он не хочет, чтобы его сынишка или его дочурка боялись. Он хочет охранять вас, заботиться о вас и удалить все страхи из вашей жизни, которые он только может. Но есть тот, кто заботится о вас еще больше, чем мама или папа. И Библия рассказывает нам, кто он такой. Вы когда-нибудь отправлялись в долгое путешествие? Во время путешествий часто происходит что-то неожиданное. И вот Иисус отправился в путь. Вместе со своими учениками он шел в город Иерусалим. Вместе с Иисусом по дороге шла большая толпа людей. Все они направлялись в Иерусалим на праздник, который отмечался каждый год. Им нужно было пройти через город Иерихон, который находился неподалеку. Именно там произошло нечто удивительное. На обочине дороги, в пыли, сидел человек и просил милостыню. Он делал это каждый день, потому что сам работать он не мог. Его звали Вартимей. Вартимей был слепым, а это значит, что он не мог видеть. Только представьте, каково это – не видеть совсем ничего. Чтобы это представить, закройте на время глаза крепко-крепко и не открывайте их. И если вы сейчас, слушая эту историю, можете встать, то попробуйте встать и пройтись по комнате. Я уверена, что вы будете идти, ощупывая все. Может быть, где-то ударитесь об угол, а может быть, споткнетесь о чем-то. Проделайте это, чтобы почувствовать, как себя чувствовал Вартимей. В те времена слепые не могли работать, а значит, им было не на что покупать еду и одежду. Поэтому Вартимею каждый день приходилось просить милостыню. Как вы думаете, Бог любил Вартимея? Конечно же, да. Бог знал, что Вартимей слепой. Ему было не безразлично то, как он живет. Бог любил Вартимея больше, чем кто-либо другой на земле. Бог любит и вас. Богу известно о вас абсолютно все. И ему не безразлично то, что вы чувствуете. Вы очень важны для него, где бы вы ни были и что бы вы ни делали. Бог заботится о вас, потому что он любит вас. Ваши родители тоже очень любят вас. А кто еще из вашей семьи вас любит? Конечно же, бабушка и дедушка, а также ваши братья и сестры. Как чудесно, что Бог любит нас даже больше, чем вся наша семья. Конечно, Вартимей слышал шум приближающейся толпы. Громкие голоса, звуки шагов, пение. Все как всегда. И все же было в толпе что-то необычное, что-то особенное. Вы знаете, что слепые люди, они особо одаренные чутким слухом. Они слышат то, что, может быть, мы с вами не слышим. Вартимей прислушался и из обрывков разговоров понял, что говорят об Иисусе, о чудесах, которые он сотворил, об исцелении больных
И слепой Вартимей догадался, что в толпе, проходящей через Иерихон и проходящей мимо него, идет Иисус. И поэтому, когда толпа приблизилась к Вартимею, он начал громко кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он не прекращал говорить и один за другим разом кричал эти слова. Стоявшие рядом люди велели Вартимею замолчать. «Тш-ш-ш!» — говорили они. «Вартимей, перестань! Тш-ш-ш! Замолчи!» Как вы думаете, что сделал Вартимей? Он не слушал людей. Он продолжал кричать и звать Иисуса. Он знал, что вряд ли ему выпадет еще один шанс повстречать Иисуса. Поэтому он не собирался молчать. Иисус замедлил шаг, а потом остановился. Он услышал, что Вартимей зовет его по имени. Иисус велел привести к нему Вартимея. «Вартимей, не бойся, вставай! Иисус зовет тебя!» – сказали люди, стоявшие у обочины. Вартимей сбросил верхнюю одежду и вскочил на ноги. Он торопился, и вот его подвели к Иисусу. Что же сделает Иисус? И тут он услышал голос, очень приятный, который обращался к нему. «Чего ты хочешь от меня?» – спросил его Иисус. Может быть, Вартимей попросит у Иисуса денег? Нет. Он хотел того, что дороже денег. Может быть, он попросит у Иисуса дать ему работу? Нет. Ему было нужно кое-что важнее работы. И Вартимей верил, что Иисус может ему помочь. Вартимей сказал: «Я хочу прозреть». Вартимей верил, что Иисус в силах вернуть ему зрение. Как вы думаете, мог ли это сделать Иисус? Иисус сказал Вартимею: «Иди, вера твоя спасла тебя». И в ту же секунду Вартимей прозрел, то есть увидел. Глаза его начали видеть. Теперь он видел людей вокруг, облака в небе, деревья и Иисуса. Вы знаете, я думаю, первым делом он смотрел на Иисуса. Он был так счастлив, и он сразу же пошел по дороге вслед за Иисусом. Иисус позаботился о Вартимее и помог ему. Иисус любит и вас, потому что Он Божий Сын. Он в силах помочь и вам. Иисус любит слушать, как вы разговариваете с Ним в молитве и просите Его о помощи. Он любит это слушать. И Он любит помогать и отвечать на ваши молитвы. Вы можете говорить с Ним всегда. Рано утром, когда встаете, и в середине дня, и вечером перед тем, как ляжете спать. И хотя мы не можем видеть Бога, Он видит нас и слышит, когда мы Ему молимся. Вы можете просить Его помочь вам больше узнать о Боге из Библии. Вы можете просить Его помогать вам в детском саду или в школе. Вы можете просить Его помочь вам слушаться ваших родителей. Увидев исцеление Вартимея, люди, стоявшие вокруг, прославили Бога. Мы тоже можем прославить Бога за то, что Он позаботился о Вартимее, услышав его призыв о помощи. Еще мы можем прославить Бога за то, что Он печется и о нас, и слышит наши молитвы, когда мы просим Его нам помочь. Он рад нам помочь, но Он также радуется, если мы с нашими просьбами приходим к Нему. Это Ему очень приятно, что мы доверяем Ему все наши тревоги и все наши переживания, а также делимся с Ним нашими радостями. Я желаю, ребята, чтобы вы с юных лет уже научились говорить с Иисусом о всех ваших бедах и о всех ваших радостях. Да благословит вас в этом Господь!

для Серёжи. «Серёжа! Серёж! Пошли гулять!» Серёжа с трудом открыл глаза. Никак не хотелось так рано вставать. Но что опять придумал этот Димка? У него на каждый день готова новая идея. Но сегодня же суббота, не надо в школу идти. Серёжа так хотел подольше поспать. А Дима за окном не унимался. «Серёга, ну где ты там? Вот Соня!» Наконец Серёжа выглянул в окно. «Ты чего, Дим? Почему так рано? Еще 7 часов нет». «Ну и хорошо, одевайся скорее. Из дома на окраине города, который подлежит сносу, жильцы уже выехали. Пошли скорее туда. Там всякой всячины полно. Насобираем чего-нибудь для нашего штаба». Штаб – это был чердак Диминого дома. Там собираются мальчишки с их двора и мастерят что-нибудь из конструктора или обсуждают разные новости, или вообще рассуждают о жизни. Зимой там так здорово, на улице холодно, а у них в штабе так тепло и уютно. «Давай, Серёга, одевайся быстрей, еще за Колькой сбегать надо, я жду тебя». «Но мне же родителей спросить нужно», – попробовал объяснить другу Серёжа. «Да ты что? Времени у нас нет, мальчишки из соседнего двора опередить могут. За родителей не беспокойся, мы же быстро. Они будут думать, что ты еще спишь. Сегодня же суббота». Серёжа на минуточку задумался, но все же согласился. Очень уже заманчивым было предложение Димы. Мальчишки давно мечтали заняться радиотехникой. Вдруг они в старом многоквартирном доме найдут заброшенный приемник или какой-нибудь проигрыватель. Будет чем заняться длинными зимними вечерами. Ведь из их частей можно столько всего сконструировать. Дима с нетерпением ждал, пока друг оденется. Серёжа тихонечко проскользнул в коридор мимо спальни родителей, прошел мимо комнаты сестренок-близнецов и вышел тихонечко на улицу. В мыслях у него промелькнуло: «Надо бы помолиться». Но где уж? Дима при виде друга присвистнул от восторга и быстро побежал за угол. На той стороне дома окна их друга Кольки, а идти без него просто предательство. Пока Коля одевался, Серёжа все время хотел помолиться. Он был приучен в своей семье день начинать с молитвы к Богу. Но Дима все время мешал своей болтовнёй, да и делать это на ходу Серёжа не привык. «Ну что ж, подумаешь, помолиться можно и через часик, дома, в своей комнате». К тому времени мальчишки должны были уже вернуться. «Да и что может случиться всего за какой-то час?» – подумал свое оправдание Серёжа. Втроем они быстро добежали до конца улицы. Но вот и тот самый дом. Кое-где разбиты окна, скрипят оборванные ставни и двери. Свет едва проникает сюда от соседних домов. Но на улице уже светлеет. Надо спешить. Скоро начнут просыпаться люди, и мальчишкам могут помешать. Из одной заброшенной квартиры они переходили в другую. У предусмотрительного Димы с собой оказался вместительный рюкзак. Вскоре он наполнился разными безделушками, которые вызывают интерес разве что у мальчишек. Ну вот, пора и возвращаться. Но Коля вдруг что-то заметил в одной из квартир на верхнем этаже и позвал туда своих друзей, которые были уже у выхода. Они поспешили к нему в предвкушении чего-то интересного. И точно! Коля держал в руках старый магнитофон. «Вот это да! Вот это находка!» Мальчишки принялись его рассматривать. Дима на всякий случай захлопнул дверь. При этом защелкнулся поржавевший замок. Кое-как
Мальчишки уложили магнитофон в переполненный рюкзак и уже собрались выходить. Но что это? Дверь не открывалась. Старый замок не хотел слушаться. Мальчишки остались взаперти. И так, и эдак пытались они открыть дверь. Все было бесполезно. «Вот это мы влипли!» – задумчиво пробормотал Дима. Сережа тоже приуныл. Почему-то сейчас он почувствовал себя очень виноватым. Как же это он, Сережа, мог уйти рано утром из дома без разрешения родителей и, самое главное, без молитвы? Папа и мама учили своего сына каждый день начинать с Господом. О, если бы он утром помолился! Может быть, было бы все иначе. Возможно, они вообще здесь не оказались бы. Но теперь Сереже казалось, что один час он может прожить и без благословения Иисуса. И вот тебе результат. Коля с Димой пробовали сбить замок какой-то железкой. Но где уж там? А между тем на улице начиналась жизнь. Из окна были видны снующие по дороге автомобили, но люди были так далеко. Мальчишки пробовали кричать, но никто их не слышал. И самое ужасное было то, что дома никто не знал, где они. Солнце уже было совсем высоко. Но сюда, как и предполагал раньше Дима, никто не приходил. Сережа отошел в угол комнаты и тихонечко начал молиться. Теперь он очень нуждался в Иисусе, в его помощи, да и ребята тоже, только вот они обращаться к Богу не умели. «Сережка, ты чего там бормочешь? Молишься, что ли?» – ухмыльнулся Дима. «А ты не мешай, вдруг поможет», – в надежде шепнул Коля. «Да, я молюсь. Вы знаете, что у нас христианская семья. И я христианин, только до этого я был не очень хорошим. И вам я о Боге ничего не говорил, и сам вот сегодня день начал не по Библии». «Да ну тебя! Теперь молись, не молись, все одно. Никто нас здесь до понедельника не найдет. Ох, моя мама, наверное, в милицию на розыск подаст. А я как найдусь, отец такую трепку мне устроит. Только держись. Лучше ты за меня, Сереж, помолись, чтоб поменьше мне досталось», – попросил Дима. «А мы сегодня всей семьей в гости к бабушке собирались. Что теперь будет?» – вздыхал Коля. Мальчишки притихли. Каждый думал о своем, а Сережа все продолжал тихонечко молиться. Сегодня он ясно понял, что без Бога жить нельзя. Ни одной минутки нельзя, ведь человек не застрахован от беды. Он не знает, что с ним будет даже через мгновение. Да, человек всегда нуждается в Боге, всегда. Мальчику вдруг очень захотелось сказать об этом своим друзьям. Вон они сейчас какие притихшие, совсем не похожие на себя. И Сережа начал говорить ребятам о Христе, о том, как важно молиться. Потом он рассказал им свои любимые библейские истории, о Данииле, о его друзьях, о смелом Гедеоне, о мудром царе Соломоне. Было достаточно времени рассказать об учениках Христа. Мальчишки слушали Сережу, широко раскрыв глаза и забыв обо всем на свете. «А теперь давайте вместе попросим Бога, чтобы Он нас освободил отсюда», — наконец предложил юный христианин. «Ну ты сам помолись, а то мы не умеем», — сказал Дима. «Только вслух молись, я еще никогда не слышал, как молятся», — добавил Коля.
И теперь, уже вслух, Сережа попросил Иисуса простить мальчиков за непослушание, за то, что попали сюда без его воли и без разрешения родителей. Он умолял Господа открыть им дверь этой квартиры, чтобы родители дома не волновались за своих сыновей. Только Сережа сказал «Аминь», как послышались шаги, и дверь резко дернули. «Кто там?» – услышали мальчики мужской голос. «Это мы, но мы открыть не можем, замок заело», – ответил Дима. «Помогите, пожалуйста, нам выбраться». «Эх вы, бродит тут хулиганье всякое», – продолжил мужской голос. «Ну ладно, я сейчас». Сторож, дядя Лёня, позвал на помощь людей, и они легко вышибли дверь. Мальчишкам пообещали в следующий раз хорошенько натрепать уши. Но они были так счастливы, покидая этот старый заброшенный дом. Только в своем дворе друзья спохватились, что забыли свой рюкзак, но возвращаться за ним они не стали. Да и зачем? Теперь им есть чем заняться в зимними вечерами на Димином чердаке. Ведь у Сережи есть замечательная книга, детская Библия с картинками. Ее теперь так и мечтают прочитать друзья. Сережа был очень счастлив. Родители после разговора с сыном решили в этот раз его не наказывать. Но ведь сам Иисус его учил сегодня. И Сережа хорошо понял: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть счастливы те, кто всегда нуждается в Боге, Он их не оставит никогда.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 16:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить об одном из самых коротких новозаветных произведений, а именно о послании апостола Павла к Филимону. Надо сказать, что нам предстоит изучение весьма знаменательного произведения, хотя оно состоит всего из одной главы. Новозаветные послания представляли собой новую форму Божьего откровения. До них Бог использовал такие жанры, как закон, исторические повествования, поэзию, пророчество и Евангелие. Но когда Бог начал использовать послания, Он обратился к более прямому и личностному методу. В Новом Завете встречаются различные типы посланий. Некоторые были адресованы целым церквям, а некоторые предназначались отдельным людям и обсуждали весьма личные вопросы. Откровенно говоря, я думаю, что апостол Павел даже не мог представить себе, что когда-то его послание к Филимону будет включено в канон Священного Писания. Мне кажется, что апостолу было бы очень неловко, если бы он узнал об этом в то время. Читая это послание, мы, образно говоря, заглядываем через плечо другому человеку и читаем очень личное письмо, предназначенное ему одному. Павел адресовал это письмо Филимону, но это ничуть не преуменьшает степени богодухновенности и ценности данного послания. Святой Дух включил его в канон Библии по вполне определенным причинам. В основе этого послания, конечно же, лежит конкретная история. Человек по имени Филимон проживал в городе Колоссы. Этот город находился в глубине Фригии, в анатолийской части современной нам Турции. Сегодня на месте этого города лежат одни руины. Но во времена Павла это был крупный город, и одно из посланий апостола было адресовано верующим в Колоссах. До нас не дошло никаких сведений о том, что Павлу доводилось бывать в этом городе. Однако до нас не дошло много других сведений о жизни и служении апостола, поэтому лично я считаю, что Павлу доводилось бывать в Колоссах. История этого послания имеет непосредственное отношение к такой системе общественного устройства, как рабовладение. В общей сложности в Римской империи насчитывалось около 60 миллионов рабов, в то время как общая численность населения империи не превышала 120 миллионов. Рабы были движимым имуществом, и порою с ними обращались хуже, чем со скотом. Так что они нередко становились жертвами причуд своих хозяев. Итак, в Колоссах проживал богатый человек по имени Филимон, который пришел к спасительной вере в Иисуса Христа. По всей видимости, он услышал Евангелие благодаря служению апостола Павла в Эфесе, где он в течение 2 лет ежедневно проповедовал в школе тиранна. Мы знаем, что люди приходили в Эфес отовсюду, чтобы послушать учение апостола. В Малой Азии проживало несколько миллионов жителей, и Филимон был одним из тех, кто пришел к Господу Иисусу Христу. У Филимона было несколько рабов, среди которых был раб по имени Онисим. И вот однажды этот Онисим решился на побег, как сделал бы на его месте любой другой раб. Онисим поступил так, как действовали большинство рабов. Он направился в крупный город, чтобы затеряться среди его многочисленных жителей. В данном случае Онисиму удалось добраться до самого Рима. Но однажды Онисим выяснил для себя, что даже в свободе существует рабство, равно как в рабстве бывает свобода. Когда он был рабом, его не беспокоило, где ему придется спать и чем он будет питаться. Его хозяин заботился обо всем этом за него. Однако, оказавшись предоставлен самому себе, он столкнулся со всеми этими проблемами. И вот, бродя по улицам Рима, голодный и несчастный, Онисим увидел закованного в цепи человека. Однако этот человек проповедовал и учил людей на улице так, что Онисим понял, этот узник, находясь в цепях, на самом деле свободен.
тогда как он, Анисим, хотя и сумел свергнуть с себя иго рабства, по-прежнему оставался рабом, рабом своих желаний и страстей. Поэтому Анисим сделал все, чтобы поближе познакомиться с этим человеком, которым, как вы уже догадались, был никто иной, как апостол Павел. И в результате апостол привел Анисима ко Христу. Он рассказал ему Евангелие, то есть весть о том, что Иисус умер за него, что он был погребен и воскрес из мертвых на третий день. Апостол призвал Анисима довериться Спасителю, и тот последовал его совету, став новым творением во Христе Иисусе. А после этого Анисим сделал то, что делает любой обратившийся к Богу человек. Он задумался о своей прежней жизни и вспомнил все дурное, что было в этой жизни, ощущая твердое желание исправить все это. Он рассказал Павлу о том, что он беглый раб, сбежавший от своего хозяина, колоссянина по имени Филимон. И вдруг выяснилось, что Павел знает этого Филимона. Более того, Филимон был многим обязан Павлу. Узнав все это, апостол решил отослать Анисима домой, ибо теперь в его отношениях с Филимоном многое изменилось. Кроме того, Павел вручил Анисиму послание, адресованное лично Филимону. Именно так появилось это небольшое произведение, которое сейчас находится перед нами. В сердце человека всегда жила и живет необычайная жажда свободы. И тем не менее, сегодня миллионы наших соотечественников фактически пребывают в рабстве. Они являются рабами алкоголя, наркотиков, всевозможных страстей и пороков. Есть люди, которые являются рабами своих богатств и служат этим богатством, как рабы служат своим господам. Мы с вами живем в такое время, когда люди гордятся тем, что они свободны. Они думают, что свободны. Но Господь Иисус сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете», читаем мы в Евангелии от Иоанна в 36 стихе 8 главы. В этом послании мы не найдем никаких слов, направленных против рабства или же в его защиту. Однако мы сможем узнать, что существует свобода, которая стоит выше всякого рабства этого мира. И эта свобода представляет собой то, что каждый из нас хотел бы обрести. Основная цель этого послания состоит в том, чтобы продемонстрировать людям любовь Христа ко всем нам, выразившуюся в том, что Он сделал для нас, отстаивая наши интересы перед Богом. Здесь мы видим одну из самых ярких иллюстраций такой концепции, как замещение. В 18 стихе мы находим следующие строки. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». В этих словах Павла мы можем увидеть аналогию с тем, как Христос согласился занять наше место, так что все наши грехи были вменены ему. Он занял наше место в оковах смерти, а сам дает нам предлежащее ему место в свете и в жизни. Итак, «Если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня», — пишет Павел в 17 стихе. Либо мы обретаем перед Богом положение Христа, либо вообще не имеем никакого положения. Анисим, негодный беглый раб, должен быть

должны были действовать соответственно. Это единственное решение многих проблем современного общества. Как и все послания Павла, это произведение начинается со слов приветствия. Прочтем 1 и 2 стихи. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Здесь Павел не считает нужным упоминать тот факт, что он является апостолом. Когда Павел обращался к церкви, он использовал свое официальное звание — апостол Иисуса Христа. Однако здесь он пишет письмо своему близкому другу, и ему не было нужды отстаивать свое апостольское положение. Он хотел, чтобы это послание было как можно более личным. И я думаю, что его весьма удивило бы то, что данное произведение приобрело всемирную известность. Павел называет себя узником Иисуса Христа. В нескольких книгах я встречал попытки как-то скорректировать данную фразу. Авторы выражали мнение, что на самом деле Павел подразумевал, что он стал узником из-за того, что проповедовал Евангелие Иисуса Христа. Однако я уверен, что вовсе не это имеет здесь в виду апостол. Павел использовал греческий язык, весьма емкий, богатый язык того времени, а потому имел возможность сказать именно то, что хотел сказать. Он говорит, что является узником Иисуса Христа. То есть это была воля Иисуса, что Павел оказался в заключении, и Павел во всем подчинялся его воле. Далее прочтем 3 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это обычное приветствие Павла, которое он адресовал всем людям, церквям, направляя им свои послания. Теперь прочтем стихи с 4 по 6. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Здесь мы встречаем человека, за которого молился сам апостол Павел. Если вы хотите составить представление о молитвенном списке апостола, то обязательно включите в этот список имя Филимона. Павел говорит здесь о том, что всякий раз, когда он вспоминал Филимона, он начинал молиться за него. Это указывает нам, что Филимон являлся для апостола весьма важным человеком. Жизнь Филимона представляла собой свидетельство, ибо он демонстрировал любовь к Господу Иисусу и к другим верующим. Его вера была обращена на Иисуса Христа, но также он был верен другим людям. И это являлось свидетельством того, что сам Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению, как написано в послании к филиппийцам в 13 стихе 2 главы. Далее Павел говорит в 7 стихе, «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». За годы моего служения мне повезло познакомиться с множеством замечательных христиан. В моей работе эти люди являлись для меня потрясающими источниками радости и поддержки. И именно таким человеком был Филимон. Он с радостью приглашал в свой дом евангелистов, проповедников и служителей. Это был замечательный человек, которому Павел направляет здесь свое прошение за Онисима. Прочтем стихи с 8 по 10. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих».

Здесь апостол приступает к главной цели своего письма. Он подходит к этому вопросу с дипломатичной осторожностью и любовью, прося за своего сына. Павел не был женат, но у него было множество детей. Он называл своими сыновьями Тимофея и Тита, а теперь он называет своим сыном Онисима. Это были его духовные сыновья. Апостол привел Онисима к Господу, хотя сам в это время являлся узником. Прочтем стихи с 11 по 14. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно». Греческое слово «анисим» переводится как «полезный» или «годный». Фактически, Павел использует здесь игру слов, говоря, что полезный был бесполезен Филимону в прошлом, а теперь стал важным и нужным. Дело в том, что, будучи рабом, Онисим был действительно не очень полезен Филимону. Трудясь на Филимона, Онисим работал не потому, что испытывал желание работать. Его сердце не было посвящено работе. И я не думаю, что мы должны винить за это Онисима. Но сейчас Павел посылает его обратно к Филимону, говоря, что теперь, став верующим, он будет полезен Филимону, своему бывшему господину. Однако он не хотел, чтобы Филимон принял Онисима как раба. Павел просит Филимона принять Онисима точно так же, как Филимон принял бы самого Павла. Причем апостол признает, что он был бы не против оставить Онисима при себе, ибо тот мог бы быть весьма полезен ему в его заключении. Но Павел был не вправе сделать это без позволения Филимона. Далее, стихи 15 и 16. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе. Поскольку Онисим стал верующим, его положение и его взаимоотношения с Филимоном изменились. По римским законам он все еще оставался рабом. Однако для Филимона он был больше, чем просто раб. Теперь он стал возлюбленным братом. Следующие стихи дают нам одну из самых замечательных иллюстраций концепции вменения или замещения. В просьбе Павла мы можем увидеть аналогию с молитвами Христа, которые Спаситель обращает к Небесному Отцу за всех доверившихся Ему грешников. Эти грешники принимаются Богом в точности на тех же основаниях, на каких Бог принимает самого Христа. Иными словами, спасенный грешник обретает на небесах те же самые права, что имеет Христос, ибо все мы приняты в возлюбленном, как пишет Павел в послании к Ефесянам в 6 стихе 1 главы. А здесь Павел говорит Филимону в 17 и 18 стихах: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Фактически эти слова апостола представляют нам славную картину будущего. «Когда я однажды предстану перед Богом, я услышу, как Господь Иисус скажет Отцу: если этот человек чем обидел тебя или должен, считай это на мне. На кресте Христос заплатил за мои грехи. Но это еще не все. Я уверен, что Бог Отец сказал бы в ответ, что такой человек, как я, не заслуживает и не подходит для жизни на небесах. Но на это Господь Иисус ответил бы так: если имеешь общение со мною, то прими его как меня. Именно это подразумевает концепция пребывания во Христе, когда мы приняты в возлюбленном.
Господь Иисус Христос отдал свою жизнь и пролил свою кровь для того, чтобы оплатить весь наш долг греха. Читаем стихи с 19 по 21. «Я, Павел, написал моею рукою. Я заплачу. Не говорю тебе о том, чтобы ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Как вы видите, это весьма личное послание, и в каком-то смысле мы украдкой читаем его, заглядывая через плечо к другому человеку. Павел выражает свою уверенность в том, что Филимон сделает даже больше того, о чем просит его апостол. И это является характерной чертой истинных верующих, которые делают даже больше того, что от них требуется. Иисус призывал нас идти два поприща тогда, когда нас просят пройти только одно. Может быть, причина, почему некоторые из нас столь бедны сегодня, состоит в том, что мы слишком скупы к Господу Иисусу. Господь — это щедрый Господь, и мы тоже должны быть щедрыми людьми. Далее, 22 стих. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Очевидно, что здесь Павел рассчитывал выйти на свободу, и поэтому он просит Филимона молиться за это. Поскольку это письмо было, по всей видимости, написано во время первого римского заключения апостола, Павел действительно вышел на свободу и, возможно, сумел встретиться с Филимоном. Это замечательное послание завершается личным приветствием общим друзьям. Прочтем стихи с 23 по 25. «Приветствует тебя Эпафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь». И я хочу закончить изучение этого произведения словами самого апостола о том, чтобы Господь Иисус Христос и Его благодать пребывали со всеми нами во веки веков. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2021 год.
2: Виталий и Кристина Пакитко, Молдова. Я в тупике.
3: Приветствую вас. На мой вопрос прошу ответить человека, который испытал подобные переживания, а не просто очень хорошо знает Библию. Я в тупике. Долгое время муж ездит на заработки, хотя я давно против. Не зарабатывая больших денег, он возвращается и, естественно, сидит без работы месяц-два, пока не находит какой-нибудь вариант. Берет кредит и потом снова, как герой, отправляется за границу. Имеет ли право муж без согласия жены отправиться на заработки на несколько месяцев? Мое сердце расценивает это как предательство. Я женщина, мне необходимо мужское плечо, детям нужен отец и так далее. Я нервничаю, это отражается на детях, на работе. Лежала в больнице с депрессией, выкарабкалась. Мне стыдно ходить постоянно одной в церковь, делая вид, что все хорошо. Но самое страшное, кажется, я уже не люблю его и, наверное, придется подавать на развод. Никогда не думала, что до этого может дойти. Заметила, что муж как-то странно ведет себя, даже дома. В принципе, он никогда не был в своей семье священником, как написано в Библии. Он член церкви, как и я, но он не проявляет интереса к духовному воспитанию собственных детей, хотя в молодости вел воскресную школу. К молитве зову детей я, читаю Библию с ними тоже я. Если занята, то даже помолиться перед едой он забывает. Если дети что-то не поделили между собой, он молча лежит на диване, не произнося ни слова, пока я не подойду. Но, по его словам, я все делаю неправильно. На мои замечания муж только раздражается и ничего не меняет. К братьям я с этим вопросом не пойду. Пока не пойду. Не хочу огласки. Надеюсь, вы меня поймете. Пожалуйста, не показывайте мое имя, фамилию и город. Спасибо, если ответите мне через журнал, поскольку, думаю, эта тема актуальна не только для меня. С уважением, Н.
4: Нам всем выпала честь жить в 21 веке. Кто-то скажет, что это сложное время, кто-то поспорит, что в истории бывали времена куда сложнее. Говоря о современной истории, давайте вспомним жизнь в Восточной Европе после падения железного занавеса, распада СССР в начале 90-х годов 20 века. Многие люди остались без работы. Доходы у большинства населения были мизерные. Именно в то время появилась возможность ездить в западные страны и изумляться тому, как там живут люди, сколько зарабатывают и что могут себе позволить. Именно тогда и началась массовая миграция на Запад с целью заработка. Кто-то ехал на заработки за большими деньгами, кто-то от безвыходности, чтобы выжить и прокормить себя и семью. Прошли годы, и сегодня мы пожинаем необратимые последствия. А ведь все начиналось с благих намерений улучшить материальное положение. Разрушение семьи, социальное сиротство, оставшиеся без опеки в старости пожилые родители и так далее – все это лишь верхушка айсберга. Проблем, по сути, намного больше. И некоторые из них были озвучены в письме нашей читательницы. Вопросов, поднятых Н, очень много. В данном размышлении мы ответим на один из них, поднятый в самом начале письма. Имеет ли право муж без согласия жены отправляться на заработки на несколько месяцев? Библия не дает прямого ответа на этот вопрос, несмотря на то, что Бог является основателем института семьи. Но в Писании есть определенные критерии для построения семейных взаимоотношений, помогающие пролить свет на поставленный вопрос. «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть» — Бытие 2.24. Хочется отметить следующее. Человек оставит, прилепится и будут двое одна плоть. Семья начинается с повеления оставить родителей, друзей, близких и прилепиться к супругу или супруге. Причем интересно, что, хотя, казалось бы, речь идет о разовом действии, супруги постоянно будут стоять перед выбором, чему или кому больше посвятить себя – детям, родителям, работе, друзьям, хобби, развлечениям и так далее. Довольно часто люди, уезжающие на заработки, говорят о своем посвящении семье. Тогда возникает вопрос о степени близости супругов, которым велено прилепиться друг к другу и стать одной плотью. Итак, на какой срок супруги могут разлучаться? «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» – Марка 10:9. В случае отъезда одного из супругов на работу за границу, кто выступает инициатором разлуки – человек или Бог, обещавший дать хлеб насущный на каждый день? Может быть, причина разлуки в нашем недовольстве хлебом, посылаемым Богом? Очень личный вопрос, на который каждая семья должна ответить самостоятельно. Апостол Павел говорит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». 1 Коринфянам 7:5. Согласно этому стиху, причиной разлуки может быть определенная цель – пост и молитва. В стихе прослеживается также и согласие обоих супругов на это. Если в силу определенных обстоятельств муж или жена все же решают ехать в другую страну, то, как уже было отмечено, должно быть согласие в этом вопросе обоих супругов. Если его нет, обязательно возникнут раздоры, огорчения, обиды, возведение стен, недовольство и тому подобное, и, как следствие, охлаждение друг к другу. Долгие и частые разлуки между супругами ведут к искушениям. Именно поэтому Павел говорит, чтобы семейные пары не разлучались друг с другом, дабы сатана не искушал их невоздержанием. Вследствие невоздержания люди впадают в блуд, причем это может произойти как с уехавшим, так и с оставшимся супругом. Долгие разлуки супругов не приветствуются не только в случае, если один из них едет на заработки, но и в любом другом случае. Когда нам задают вопрос, что мы думаем по поводу отъезда за границу на работу одного из супругов, мы отвечаем: если решили ехать, поезжайте вдвоем, а еще лучше всей семьей. Понимая, что ситуации бывают разные, мы отличаем разовые поездки и постоянные. Наши рекомендации следующие. Если один из супругов планирует разовую поездку, то пусть она будет не более чем на 3 месяца. Если же планируете ездить на заработки постоянно, тогда пусть забирает семью. Решение о разовой поездке может быть принято по причине определенных финансовых трудностей. Однако мы знаем, что такие поездки имеют особенность повторяться снова и снова. Порой человек не может остановиться и даже не хочет отказываться от таких поездок в дальнейшем. Часто приходится слышать, что люди уезжают, чтобы вернуть кредит или долг, но, как показывает практика, на этом им уже трудно остановиться. Уезжая в другую страну, где заработки намного выше, появляется желание заработать сумму, которая не только покроет долг, но и позволит купить квартиру, сделать ремонт, отправиться на отдых, приобрести машину, заняться бизнесом и тому подобное. В результате появляется все вышеперечисленное, но семья распадается. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. 1 Коринфянам 6:12, говорит Писание. Итак, решение поехать на заработки может повлечь за собой негативные последствия. Одно из них – воспитание детей одним родителем. Дети, родившиеся в полных семьях, становятся сиротами при живых родителях. У таких детей сбиваются жизненные ориентиры. Они не приучены слушаться обоих родителей. Наставления даются через интернет, а такой подход неэффективен. Дети нуждаются в участии в их жизни обоих родителей, которые должны нести ответственность за их воспитание прежде всего перед Богом. Написано: «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6:4. Позвольте обозначить еще одну проблему – духовное охлаждение. Приезжая в другую страну, очень маленький процент трудовых мигрантов говорит на языке той страны, а значит, теряется живой контакт с церковью, за исключением тех случаев, когда в городе есть церковь, где говорят на их родном языке. И получается, что в большинстве случаев человек предоставлен самому себе. Порой из-за сильной занятости и работы по 12-15 часов в сутки, чтобы побольше и побыстрее заработать, люди трудятся на износ. У них просто не остается сил на личные отношения с Богом, на то, чтобы вникать в себя и в Писание, на молитву, на пребывание в Иисусе Христе. В таких обстоятельствах они становятся очень уязвимыми для искушений, при этом могут думать, что у них в духовном плане все хорошо. Поэтому кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12. Итак, если все же есть необходимость ехать за границу на работу, лучше ехать всей семьей. Если такой возможности нет, а финансовый вопрос нужно решать, то постарайтесь ограничиться разовой поездкой, согласовав даты отъезда и возвращения со своим супругом или супругой. Если по этим вопросам есть согласие, узнайте, есть ли церковь в том городе, куда вы направляетесь. Посещайте ее регулярно и будьте подотчетны пастору той церкви на период отсутствия в своей. Если же у вас есть желание ездить на заработки постоянно, то подумайте прежде всего о ваших ценностях. Что для вас является самым ценным? Чем может обернуться ваше долгое или повторяющееся отсутствие? Чего могут стоить вам эти материальные блага? Ценой могут стать охлажденные отношения с близкими, разрушенный брак, потеря контакта с детьми, которые вырастут бунтарями и удалятся от Бога и церкви, а также ваши личные отношения с Богом. Подумайте, готовы ли вы рисковать всем этим ради материальных благ? Если у вас уже есть серьезные проблемы с супругом, детьми, церковью, вследствие постоянного отсутствия, остановитесь, поговорите с женой и детьми. Что можно изменить и каким образом? Если вы чувствуете, что находитесь на грани, не молчите. Обратитесь за помощью к служителю, который с Божьей помощью поможет вам найти выход из сложившейся ситуации. Объясните ему ваши проблемы и попросите о помощи. Вы также можете обратиться к душепопечителю, который может помочь восстановить разрушенные отношения. К сожалению, одна из самых больших проблем в культуре стран Восточной Европы – страх огласки. Супруги страдают, боясь обратиться за помощью, не осмеливаясь рассказать о том, что на самом деле происходит в их семьях. Бывает, что обращаются за помощью слишком поздно, на этапе, когда точка невозврата пройдена, сообщая о факте развода. Потом жалеют, что не попросили о помощи вовремя.
3: Ирина Батыр. Свобода, мир и радость. Здравствуйте, дорогие братья, сестры и все, кто читает этот журнал. Меня зовут Ирина, мне 35 лет. История моей жизни начиналась хорошо. Я родилась в семье, где были мама, папа и брат. Родители выполняли свой долг, удовлетворяли мои физические потребности, кормили, одевали, обучали. Но я не знала, что такое любовь и принятие. О любви родители мне не говорили. Они не называли меня дочкой. Я была просто Ирой. Я чаще общалась с отцом, потому что проводила с ним больше времени. Но постепенно папа стал отдаляться, начал выпивать. С мамой мы практически не общались. Я от нее слышала только критику. Все, что я делала, было неправильным. В 11 лет я стала искать любовь на улице. Еще подростком я несколько раз подвергалась сексуальному насилию. В 9 лет меня изнасиловал двоюродный брат, в 15 лет — случайный знакомый. Мне не с кем было об этом поговорить, никому в семье до меня не было дела. В 15 лет я уже употребляла наркотики инъекционно. Я постоянно жила с мыслями, что я ошибка природы, ничтожество, уродливая, с ужасной фигурой, что я не заслуживаю лучшей жизни и обречена быть несчастной. Я ненавидела жизнь. Мой старший брат тоже был наркозависимым. Он пытался меня уберечь от страшной участи, всячески препятствовал этому, но ему не удалось. Сразу после школы я устроилась на работу. Все заработанные деньги уходили на наркотики. В 19 лет я поступила в университет на экономический факультет. Мама оплатила обучение, за что я ей очень благодарна. 3 раза меня отчисляли и восстанавливали. Папа говорит: «Ты умная девочка. Я думал, ты вырастешь великим человеком, но ты меня разочаровала». Для меня это был полный крах. Успокоение я находила только в наркотиках, уходя от реальности. В 22 года мне предложили достойную работу в государственном учреждении на должности специалиста по арендным отношениям недвижимого имущества. Я успешно прошла собеседование. Мне настолько понравилась работа, что наркотики временно отошли на второй план. В 23 года я вышла замуж за парня, который, как и я, был наркозависимым. Через 1,5 года мы развелись. После этого у меня было много разных связей. Я искала любовь, даже не понимая, что это такое и какая она. В 29 лет я родила сына. Его зовут Денис. Во время беременности я употребляла наркотики. Однако чудом было, что ребенок оказался полностью здоров. После рождения сына родители узнали, что я употребляла наркотики. Помню, как снова я услышала от отца, что я его разочаровала. Моему сыну исполнился 1 год, когда мой брат уехал в центр реабилитации при церкви «Скала Спасения». Он часто звонил, говорил о Христе, но я отказывалась слушать. Он приглашал на богослужение, но я обманывала сама себя, что еще немного, и я сама смогу все изменить. Мой ребенок рос и видел все прелести жизни наркозависимой мамы. В 2 года он уже показывал, как и куда мама делает укол. Шло время. Мой брат продолжал молиться за меня. Я несколько раз приходила в церковь, и вот однажды Бог через человека просто подал мне руку, и я вышла, чтобы помолиться молитвой покаяния. Это было сверхъестественно. Я никогда не переживала подобного. Я почувствовала, как Бог вдохнул в меня жизнь. За меня молился пастор и вся церковь. Я не была безразлична этим людям, и это было удивительно и непривычно, ведь они даже не знали меня, но искренне хотели помочь, не ожидая ничего взамен. Сам Господь говорил и прикасался ко мне и к моему израненному сердцу через этих людей. Затем я ушла домой и продолжила уничтожать себя наркотиками. И вот случилось так, что я осталась совсем одна. Улица от меня тоже отвернулась. Я помню, как стояла на балконе 12-го этажа и мысленно прыгала вниз, пытаясь закончить свою никчемную жизнь. Но Господь остановил меня. Он напомнил мне о сыне, который во мне нуждался. Острая боль разрывала меня изнутри. Я не хотела жить и не видела выхода. В таком отчаянном состоянии я обратилась за помощью к своему брату. Церковь «Скала Спасения» помогла мне попасть в центр реабилитации для женщин с детьми в Полтаве. Туда я приехала с мыслью, что назад дороги нет. 1 год реабилитации для меня был особенным. Я с теплом в сердце вспоминаю это время. Господь пленил меня своей любовью. Он через служителей учил меня жить заново, любить себя и ближних, учил меня быть матерью для моего сына. После реабилитации я вернулась в Киев, в ту же квартиру, где 17 лет употребляла наркотики. И в это решающее время меня очень поддержала церковь. Здесь я обрела семью, любовь, поддержку, друзей. Господь восстановил меня как личность. Теперь я знаю, что я особенная в Его глазах, я Его дочь. Он соткал меня в утробе матери. Он избрал меня и наделил дарами и талантами, чтобы я несла Его любовь тем, кто сегодня погибает в грехах. Я верю, что у Него есть особенный план для меня. Сейчас моя жизнь наполнена смыслом. Она увлекательна и интересна. И даже когда я ошибаюсь, спотыкаюсь или падаю, Господь говорит: «Вставай и иди, я с тобой». Сегодня я несу служение администратора церкви, участвую в организации христианских конференций, семинаров, тренингов, евангелизационных собраний в наркоклиниках. Я консультирую и сопровождаю зависимых в центры реабилитации. Я люблю свою работу. Я поддерживаю намерение нашей церкви построить комплекс реабилитации в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области. Я верю, это будет место славы Божьей. Там будут спасаться люди. Очень хочу быть причастной к этому проекту. Сегодня для меня самое ценное то, что мои отношения с Богом восстановлены. Только в Нем жизнь и истинная свобода. Я стремлюсь возрастать и развиваться как личность в Иисусе Христе. Только в Нем я имею полноту жизни и радость. Только в Нем я нашла любовь и принятие. Это все, что мне надо. Я всем сердцем стремлюсь исполнить Его волю. Спасибо вам, дорогие, за ваши молитвы и поддержку служения, которое доверил нам Господь здесь, в Киеве. Благодаря вашим открытым сердцам люди спасаются и обретают мир с Богом. И я живу сегодня только потому, что кто-то слышит Божий голос и не безразличен к проблеме зависимости.
5: Возвращаясь к напечатанному. Л.В. Андреева. Непростая тема. Мир вам, дорогие друзья, в Господе! Много лет получаю ваш журнал и рассылаю по тюрьмам, инвалидам, сестрам в Господе. Спасибо неустанной труженице Алле Адамовне Давидюк, подписавшей меня еще на один экземпляр журнала и высылавшей мне прекрасные книги вашего издательства, которые я после прочтения пересылала дальше. Мне 75-й год. В прошлом я учитель и переводчик с английского языка. Иисус Христос нашел меня и призвал на служение в начале 80-х годов, когда школа была центром атеизма. В моем сердце произошла полная перемена, и я сразу же начала благовествовать ученикам, сотрудникам, соседям, родственникам и друзьям. Дух Святой поднимал среди ночи на молитву, и сначала десятки имен, потом сотни я приносила к Его престолу. Почти 40 лет я иду за Господом. Пишу стихи, рассказы, свидетельства, печатаю небольшими тиражами, тонкими брошюрами и рассылаю по Украине, раздаю соседям, бывшим ученикам, встречным. Тружусь в благовестии на всяком месте. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. 1 Коринфянам 15:10. Вчера получила журнал «Вера и жизнь» номер 3 за 2021 год. Прочитала статью Вотчмана Ни о призвании к служению. Очень расстроилась. Просто весь вечер мысленно писала свои размышления на эту тему. «Я знал одного брата, который был сильно привязан к своей жене», — пишет автор. «Простите, а кому он должен быть привязан, если он и жена одна плоть? К служителям, пастору, церкви? Китайский брат оставляет многодетную семью, больную жену, новорожденного младенца без всякой помощи и со слезами исполняет чье-то поручение». И написано: «Вот истинное христианство». Истинное христианство я как раз увидела в свидетельстве с Евангелием к большевикам и в статье Ивон Швенглер «Фарисейская ловушка». Мы призваны держаться истины Библии без всяких компромиссов, однако отсутствие любви приводит к злоупотреблению Божьим Словом. «Истина и любовь — две неразрывные вещи», — пишет автор. Спасибо замечательной переводчице Марии Винс, которая прекрасно передает и смысл, и дух написанного. Теперь о непростой теме служения братьев, которым Бог поручил многодетные семьи. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея 5:8. Когда стали приезжать миссионеры из США, я не раз переводила на курсах занятия о браке и семье. Вставали седые пасторы и говорили: «Где вы были 20 лет назад?» Как много детей из верующих семей уходит в мир только потому, что их отцы спасают грешников, бросая семьи на произвол. На одной конференции встал брат и сказал: «У нас в семье отец был пастором. Он уходил очень рано из дома, когда мы еще спали, а возвращался, когда мы уже засыпали. Из 6 братьев только я пришел к Господу. Сколько матерей многодетных семей смиряются и тихо плачут, когда их духовные мужья служат. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». 1 Коринфянам 7:32-35. Угождая друг другу в семье, супруги служат Господу непрестанно. Вот пример из одной проповеди. Один верующий в Бога человек имел большую семью и хотел жить для Бога. Заботы о семье не давали ему возможности много думать о Боге, отдавать себя, как он думал, всего Богу. Несколько раз он порывался оставить семью, оставить заботы и уйти к таким же, как он, или даже уединиться и молитвенно жить с Богом. Но у него это не получалось, что-то удерживало его. И вот однажды он решил: «Уйду, освобожусь, буду жить как надо». И ночью, когда вся семья спала, он собрался и тихо вошел в спальню, чтобы проститься. И таким легким показалось ему это решение, что он воскликнул: «Господи, кто удерживал меня до сих пор от этого решения?» И голос Бога ответил ему: «Я удерживал тебя». В это время на груди матери заплакал ребенок, и голос сказал: «Как можешь ты идти искать Бога, оставляя его?» И понял этот человек, что его семья, его труд и забота о ней и есть та почва, почва добрая, которая нужна зерну, чтобы разбухнуть, умереть, перестать быть зерном и принести стократный плод. Воспитывать детей, облегчать труд жене, быть пастором в своем доме гораздо труднее, чем сидеть в собрании, петь в хоре, уезжать на конференции. А там, возможно, заглядываться на других, не замученных домашним трудом сестер, читающий да разумеет. Сейчас уже на земле начались суды, а сколько служителей и пасторов ушли в вечность. Пора уже покаяться. Рекомендую всем прочитать замечательную книгу Иоанна Томаса «Спасительная жизнь Христа», издательство «Свет на Востоке», и задуматься об истинном христианстве. Это моя настольная книга. Все служения и евангелизации будут бесплодными, если Бог сам не управляет ими. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. 1 Коринфянам 2:4-5. Именно к такому Божьему стандарту нам всем нужно стремиться. И это достигается не в теологических семинариях, а в трудностях и испытаниях жизни. «Я путь и истина и жизнь» Иоанна 14:6. Есть верующие, которые покаялись, а на путь Христов не стали. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Притчи 14:12. Может, это письмо окажется взрыв-пакетом для религиозных людей, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшихся. 2 Тимофея 3:5. Но пусть сам Господь благословит всех преданных Ему братьев и сестер, идущих нелегким путем смирения и страданий, послушных Святому Духу, хотя, возможно, и терпящих гонения и клевету от лжебратьев. В церкви есть разные сосуды, но судья – Бог. Псалом 49:6. Вместе помолимся. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138:23-24. С миссионерских полей. Я не боялась. www.ibtrasha.org. Когда в начале 1990-х годов Институт перевода Библии только приступил к формированию переводческой группы в Калмыкии, в проект пришла Нина Бадмаевна. С тех пор многое изменилось. Поменялся состав группы, проект пережил фазу затухания и возродился с обновленным потенциалом. А Нина Бадмаевна продолжает выполнять свою задачу. Я попросила ее рассказать, как она узнала о проекте перевода Библии и в каком качестве была приглашена как лингвист или как специалист по Писанию. Вопрос неожиданно вызвал трудности. Было похоже, что для моей собеседницы оставалось тайной, почему ее позвали в проект, и мы стали искать ответ вместе. «Я никакой не лингвист», — начала Нина Бадмаевна. «Я заканчивала медицинское училище, а потом поступила на биофак, причем мое образование только мешало мне продвигаться в понимании христианства. Камнем преткновения для меня, как человека, всю жизнь изучавшего естественные науки, стала история с Ионой. Ну как это? Кит проглотил, пророк 3 дня и 3 ночи находился внутри кита и, как ни в чем не бывало, живой оказался на берегу? Как он мог там жить? Как и чем дышал?» Этими вопросами я задавалась очень долго, пока к нам не приехал один ученый, тоже биолог и христианин. Я ему написала, и он ответил, что в оригинале там не кит, а просто крупное морское животное, в желудке которого, вероятно, можно было дышать. Вот как важна точность в переводе. Меня могли, конечно, пригласить в проект, потому что я была христианкой, тогда как в большинстве своем калмыки либо оставались постсоветскими атеистами, либо исповедовали свою традиционную веру – буддизм. Но вряд ли. Я в то время еще не понимала ничего в христианстве, только обратилась. «Тогда, наверное, вы очень хорошо знаете свой родной язык, и поэтому нашли именно вас», — предположила я. «Это так», — оживилась моя собеседница. «Но когда ко мне обратились, я задала точно такой же вопрос. А почему вы обращаетесь именно ко мне? Ведь знающих калмыцкий язык очень много, и среди них есть и ученые, и учителя школ, и преподаватели университетов». На что мне ответили: «Потому что они все боятся». Даже сейчас, когда проект столько лет успешно развивается, другие члены группы жалуются, что их дразнят. Их спрашивают, уж не перешли ли они в христианскую веру. Ведь Иисуса Христа калмыки считают русским Богом. А меня никто не дразнит, потому что я очень давно уверовала, и меня не знают в ином качестве. Знают, например, что я не пью, не курю, и просто говорят: «Этого ей нельзя». Вот, видимо, и ответ на ваш вопрос, почему меня пригласили в проект. Я не боялась. Дальше Нина Бадмаевна привела впечатляющий пример, как может меняться у людей отношение от «Иисус Христос, русский Бог» до совершенно противоположного, если текст записан согласно традиции их родной культуры. Хочу рассказать случай из моей работы над апробацией. Я читала одной бабушке первую главу Евангелия от Луки на калмыцком языке о Благовещении. А она мне говорит: «Подожди, подожди. Я это знаю. Откуда? Перевод ведь только сделан. Мне эту историю в молодости читали в буддийском Хуруле, монастыре. Я начала разбираться, как такое могло быть, и, как мне кажется, восстановила последовательность событий. В XVIII веке буддийский монах Зая Пандита реформировал старомонгольскую вертикальную письменность и создал новый калмыцкий алфавит, так называемое «ясное письмо» – Тода Бичиг. А в XIX веке профессор Санкт-Петербургского университета Алексей Матвеевич Позднеев перевел Евангелие на калмыцкий язык и записал его на Тода Бичиг, на общеупотребительном калмыцком письме на тот момент. В советские годы калмыцкая письменность несколько раз менялась. Уже никто не помнил, как читать на Тода Бичиг, кроме буддийских служителей. Видимо, поэтому и отдали, наряду с другими религиозными текстами, фрагмент христианского писания, записанный вертикальным письмом. А буддийские священнослужители во времена государственного атеизма и гонений на все религии приняли текст как один из своих. Сама я видела такую письменность только у моего старенького дяди, который служил в буддийском хуруле, продолжала Нина Бадмаевна. Я так и не научилась читать тексты, записанные на Тода Бичиг, поскольку сегодня мы пользуемся алфавитом на основе кириллицы. А вот наш богословский редактор Александр изучил старокалмыцкий, чтобы сравнить терминологию в дореволюционном переводе Нового Завета с переводческими решениями, которые принимаются сегодня. Но вернемся к тому времени, когда я присоединилась к проекту. Вы, наверное, слышали, что калмыцкий язык у нас совсем затухал. И вот тогдашний богословский редактор сказал мне: «Я считаю, что перевод Библии на калмыцкий будет способствовать восстановлению языка». И мне это очень понравилось. Он очень подбодрил меня этими словами. Вы ведь, наверное, знаете, что весь калмыцкий народ в сталинские времена был депортирован в Сибирь. Там я родилась, там прошло мое детство. Парадоксально, но в Сибири мы разговаривали на калмыцком, а вернувшись на родную землю в 1950-е годы, стали говорить только на русском. Тому были свои причины. В Сибири мы должны были себя сохранить, находясь среди большого народа, точнее, многочисленных других народов. А по возвращении калмыцкие коммунисты хотели показать свою лояльность и решили, что все основные предметы в школах должны быть на русском языке. Только два раза в неделю в школе были уроки калмыцкого, и мы к ним относились как к чему-то второстепенному. Когда я начинала работать в качестве апробатора библейских переводов, мне даже не приходило в голову привлекать к апробации молодежь. Я была уверена, что никто из них не знает языка настолько, чтобы помочь. Я носила тексты только старикам. Бывало, поговорю с ними на бытовые темы и по разговору понимаю, достаточно ли они знают язык. Но когда богословский редактор Александр пришел в проект, он стал придавать первостепенное значение тому, чтобы собрать калмыцкую группу разных возрастов, в которой будут читаться наши библейские переводы, и создал ее. Теперь эта группа стала местом, где мы проявляем все свои таланты, связанные с родным языком. Одна молодая женщина сочиняет песни на калмыцком, а я стала писать стихи. Язык обогащается и новыми терминами, появившимися в процессе перевода. Нина Бадмаевна рассказала, что последней из ветхозаветных книг, с которой она работала, было «Второзаконие». Пятикнижие уже в ближайшем будущем будет передано в издательский отдел ИПБ, а к апробации готовятся книги пророков Аввакума и Малахии. И если единственными апробантами калмыцкого Нового Завета были люди старшего поколения, то библейскую весть из книг Ветхого Завета еще на стадии подготовки слышат представители нового поколения калмыков. Письма читателей.
6: Все так просто. Журнал «Вера и жизнь» — это большая отдушина в нашей безрадостной жизни. В своих молитвах я часто благодарю Бога за ваш журнал, за всех сотрудников редакции. В журнале я нахожу ответы на многие вопросы. Вы молились о моем неизлечимо больном брате. Он искренне уверовал в Бога. Я не раз задавался вопросом, почему Бог допускает страдания. И вот, прочитав статью 50-летия моего паралича Джонни Эриксон Тада, опубликованную в 6-м номере за 2020 год, я получил ответ на свой вопрос в 10 словах. Бог допускает то, что ненавидит, чтобы достичь того, что любит. Все оказалось очень просто. После прочтения этой статьи история об Иосифе в книге «Бытие» стала для меня более понятной. Его братья замышляли зло, но Бог обратил это в добро и сохранил жизнь великому числу людей. И книги, и журналы, которые вы присылаете, приносят мне огромную радость. Я уже не могу представить свою жизнь без них. Виталий Бабич.
5: Бесценный подарок. Спасибо вам за бесценный подарок. Библию с крупным шрифтом. Моя старая Библия начала рассыпаться, обтрепалась, но она все равно останется моей первой в жизни Библией. Хочу поделиться с вами историей о том, как я ее получила. Я выросла в верующей семье. С нами всегда жила бабушка, мамина мама. Она и занималась нашим с сестрой воспитанием. Бабушка была лютеранкой. И в нашей семье всегда были Библии на немецком языке, написанные готическим шрифтом. Потом наша бабушка ушла к Господу. Прошли годы, и многое изменилось. И вот в наш поселок приехали христианские проповедники. Эта новость быстро облетела всех жителей. И мы все, соседка, мама, сестра и я, побежали на встречу с гостями, которая происходила на одной из квартир. Людей было очень много. Мы так изголодались по Слову Божьему. Братья начали проповедовать. Когда все закончилось, один из проповедников сказал, что хочет подарить кому-нибудь свою Библию. Ох, как забилось мое сердце! Я начала про себя молиться. «Господи, дай мне эту Библию,

0: и отрекаться от всей этой нечистоты. Мы долго и много рассуждали о прочитанном. Эта книга заставила нас пересмотреть наши поступки и побудила просить у Бога прощения за все мерзости. Иисус Христос омыл и очистил нас от всех грехов Своей кровью. Чувство благодарности переполняло нас. Мы пели и славили Бога. В этот раз все было по-другому, и даже пение было другим. Слава Богу за эту книгу и такое понятное объяснение в вашем письме. Ярослав Мельник.
1: Свидетельство. Хочу рассказать о том, как я использую ваши журналы для проповеди Евангелия. Однажды при раздаче журналов я столкнулась со свидетелями Иеговы, которые раздавали свою литературу. Когда они увидели журнал «Вера и жизнь», то начали говорить стоящим рядом людям, чтобы они его не читали, потому что мы верим не в того Бога. Потом задавали мне разные вопросы. Хорошо, что со мной была Библия. Я находила нужные в ней тексты и читала им. Тогда они закрыли свою Библию и ушли. А люди, которые все это слышали, выбросили журналы «Свидетели Иеговы» и стали вслух читать «Веру и жизнь». Вот так Бог победил сатану. Многие просят почитать ваши журналы, и я с удовольствием даю им. Потом они возвращают их мне, и я даю читать другим. Вера могильная.
2: Только Бог мог такое придумать. Спасибо большое за время, которое вы потратили на меня. Уроки курса «Быть христианином» помогли мне больше размышлять над Словом Божьим, вникать в учение Христа, а также радоваться жизни. Мне было действительно очень тяжело, но Божья любовь делает меня счастливым. Любить врага — это сверхчеловеческого понимания. Только Бог мог такое придумать. Я Ему очень благодарен за то, что Он мне помогает. С Господом мне легко. Надеюсь быть в Его Царстве, в котором всегда царит радость. Владимир Крутько.
1: Столько радости. Спасибо вам за вашу заботу о таких стареньких, как мои родители. Если бы вы только видели, сколько радости в их глазах, когда они получают ваш журнал «Вера и жизнь». Они перечитывают его от начала до конца, а потом читаю я. Я работаю учителем, и много материала из журнала «Тропинка» использую в воспитании детей. Надеемся, что ваши долгожданные конверты с прессой и дальше будут радовать нас. Светлана Светенко.
2: Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харольская, 30, Киев, 02090, Украина.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Злословие о родителях. Кто засловит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Книга притчи Соломоновых, 20 глава, 20 стих. Один молодой человек насмехался над своими отцом и матерью, называя их неразумными и отсталыми стариками. Слушавший его приятель сказал ему: «Как можно ошибаться в человеке? Ведь я считал тебя умным, а оказывается, ты совсем глупый. Чего же можно доброго ожидать от тебя, ведь ты же их сын?» Насмешник со стыдом умолк, и все знающие об этом стали относиться к нему с пренебрежением. Да, достоин презрения тот человек, который не почитает своих родителей и насмехается над ними. Библия говорит: «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Книга Второзакония, 5 глава, 16 стих. «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». За непочитание родителей Бог великие наказания определил детям. Первое – проклятие. Проклят засловивший отца своего или матерь свою. Второе – смерть. Кто будет засловить отца своего или мать свою, тот будет предан смерти. Бог неблагодарных сынов и дочерей часто наказывает неблагодарностью их сынов и дочерей. Послушание и повиновение родителям – это очень ценная добродетель. Мудрые и добрые дети служат славой и честью своим отцу и матери. Если мы подумаем, что сделали для нас наши родители, то мы будем поражены неизмеримостью нашего долга перед ними. Дети, примите родителей ваших в старости и не огорчайте их в жизни. Если даже они оскудели разумом, имейте снисхождение к ним и не пренебрегайте ими при полноте силы вашей.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: 29 июля. Мудрость и сила в подарок. Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя. Книга пророка Даниила, 2 глава, 23 стих. О чем мечтает каждый мальчик? Быть выносливым, смелым, умным и сильным. Вы согласны со мной, мальчики? Хочу вам сказать, что все это в избытке Иисус приготовил для вас. История человечества богата примерами из жизни любящих Бога юношей, которые получали от Него в подарок необыкновенную мудрость, храбрость и силу. И потом всю свою жизнь прославляли Бога, если оставались верными Ему. Вспомните пастушка Давида. Он смело боролся со львом и медведем, защищая своих овец. Почему? Потому что был уверен в Божьей помощи. Давид очень любил Бога, постоянно беседовал с Ним, сочинял для Него свои хвалебные песни и научился во всем доверять Ему. Поэтому в свои юношеские годы он смог принести своему народу величайшую победу, сразив великана Голиафа. А Даниил? Бог подарил ему такую мудрость и силу духа, что он спас от смерти не только себя и своих друзей, но и множество других людей. Он не боялся открыть Божью весть могущественному царю Навуходоносору даже тогда, когда она обличала монарха.

0: который проявит себя в необыкновенной силе, и вся земля тогда узнает правду о Боге. Тогда каждый сделает свой окончательный выбор – за или против Иисуса. И тогда он придет как царь царей. Если ты желаешь получить в подарок от Бога силу Духа Святого, скажи ему об этом. Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих.
1: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

столпы добродетели. Да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Книга Псалтирь, 143 глава, 12 стих. Вчера, когда мы говорили об устройстве Восточного дома, нам было не просто интересно, не так ли? Для нас, дочерей Божьих, особенно важно понять, что каждая из нас – центр своего дома, его сердце. Как воодушевляет эта мысль? А сегодня перед нашими глазами еще одно восхитительное изображение женщин, любящих Бога. Изображение это нарисовано псалмопевцем царь Давид, который, как нам известно из Библии, был еще и превосходным зодчим. Создает поразительный образ. Он говорит, что мы с вами и дочери наши должны быть подобно искусно изваянным столпам в чертогах. Мы должны быть, как дворцовые колонны, искусно вырезанные и идеально подходящие к устройству царского дворца. Этот образ, созданный Давидом много столетий назад, нисколько не устарел. Сегодня, как и в те незапамятные времена, Бог хочет, чтобы мы, Его дочери, были не только привлекательны, но и сильны и полезны. Смысл этих строк, понятный современникам царя Давида, и сейчас через века находит отклик в наших сердцах. Эти слова призывают нас соответствовать Божьему представлению о красоте и полезности. Призыв к совершенству. Столпы или колонны, о которых говорит Давид, были функциональным элементом, служили опорой зданию. Они просто декоративным, хотя, конечно, они украшали дворец. Они должны были не только радовать глаз, но и быть очень прочными. Призыв к изяществу. Резные колонны, высокие и величавые, были произведением искусства. Они украшали царский чертог своим строгим изяществом, изысканной стройностью и спокойной красотой. И третье – призыв к стойкости. Образы колонн связаны в нашем сознании с устойчивостью, силой, надежностью, которые не подвластны времени. Колонны предназначались для того, чтобы служить опорой зданию. Замрите в благоговении, сестры мои. Подумайте о славе и величии столпов Божьих, истинных Божьих дочерей во все времена. Взглядитесь в эти искусно изваянные творения. Какое совершенство, какое изящество, какая стройкость. Слушайтесь, что они говорят, стремитесь к совершенству. Будь изящной и прекрасной, учись стойкости. Откликнитесь на их призыв. Они призывают вас, во-первых, быть надежной опорой для наших близких, а во-вторых, воспитывать своих дочерях, если Бог даровал вам дочерей, эту возвышенную красоту.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

В нашей передаче сегодня вы услышите продолжение книги «Обречены на существование», автор которой Вольфганг Бюнер.

0: Али Кабанаглу. От Мухаммеда ко Христу.
1: «Не с места! Грабеж!»
0: Спешно выпалив эти слова и наведя пистолет, я стоял перед двумя продавщицами продовольственного магазина в Вестервальде. В ужасе они закричали «На помощь!», но их крик не был услышан, потому что мы дожидались перерыва. В магазине не было ни одного покупателя. Мы, мой друг и я, не были профессионалами. Без маски, и, что оказалось еще более трагичным, не имея никакого опыта, мы напали на магазин. В то время как дрожащие от испуга женщины подняли вверх руки, мой друг подбежал к кассе, опустошил ее, выбежал с добычей из магазина и исчез в своем автомобиле, из виду оставив меня с мрачным лицом стоять перед двумя беспомощными женщинами. И вот я стоял здесь, с заряженным пистолетом в руке, обманутый своим же другом. Теперь я внутренне кричал о помощи, ибо только сейчас мне стала очевидна темная игра, в которую со мной играли. Иллюзия потерпела крах. За одну секунду перед моими глазами, словно фильм, прошла вся моя жизнь. Как только мне стала ясна безвыходность моего положения, я отбросил пистолет и сказал женщинам, которые все еще стояли с поднятыми руками: «Не бойтесь, я ничего вам не сделаю. Я сотворил чушь и должен быть за это наказан. Зовите полицию». Спустя 10 минут в магазин, тем временем наполнившийся людьми, спешно вошли два полицейских с пистолетами наготове. Возле магазина тоже стояла толпа зевак. Поэтому вопрос несколько озадаченных полицейских был вполне справедливым. «Где же тут грабитель?» Я быстро среагировал на этот вопрос и без сопротивления протянул руки для наручников. Одна из продавщиц тем временем оправилась от первоначального шока и нашла в себе силы наградить меня парой оплеух. Я не сопротивлялся, даже если бы я был в состоянии сделать это. Лучшего я не заслужил. Полицейские доставили меня в полицейский участок, где меня поместили в камеру. На следующий день меня повели к следователю, а после этого я был отправлен в следственное заключение в Кобленц. В маленькой камере я провел бессонную ночь. Разочарованный и взбудораженный событиями прошедшего дня, я размышлял над своей жизнью. Значит так, где же мои друзья? Впервые в своей жизни я возопиял к Богу. Правильно ли я поступил, что перестал верить в Мухаммеда? Покажи же мне твой путь и помоги мне. Перед моими глазами стояла Родина, небольшое село в Восточной Анатолии, где я провел свое детство и юность. Там, недалеко от покрытых снегом вершин Арарата, в большой нищете жили мои родители, братья и сестры. Мой отец был пастухом в этой суровой и неплодородной местности, которую часто посещал голод. Летом мы страдали от невыносимой жары, тогда как зимой там часто лежали высокие снежные сугробы, и нам не хватало сухого кизяка, чтобы как-то отапливать наш маленький домик, в двух комнатах которого ютилось 12 человек. Желанием моих исламских родителей было, чтобы я, второй по счету сын, стал хаджой, исламским священником. Несмотря на то, что мои родители были неграмотными, они позаботились о том, чтобы мы, дети, ходили в школу. Кроме того, я 2-3 часа в день занимался в медресе, неофициальной школе, руководимой фанатичными мусульманами, желавшими преподать нам Коран на арабском языке. Когда мне было 13 лет, я попал в официальную школу хаджа, где меня готовили к будущей духовной профессии. В возрасте 20 лет я выдержал экзамен и к большой радости родителей и родственников стал первым хаджой в своем селе. Каждое утро, прежде чем волка можно отличить от овцы, как гласило предписание, я должен был вставать, по 3 раза мыть руки, ноги и лицо, а также прополаскивать рот и нос. Затем я поднимался на холм или крышу, чтобы пробудить лежащее в сумерках село зовом «Аллаху Акбар! Аллах Велик! Есть только один Бог, и Мухаммед – его истинный пророк! Да благословит Бог Мухаммеда! Молиться лучше, чем спать, приходите на молитву!» Дом, служивший заменой отсутствовавшей мечети, постепенно наполнялся более или менее заспанными жителями села. В нем я молился 5 раз в день по-арабски и читал соответствующие места из Корана, которые никто из присутствующих, однако, не понимал. Особо благочестивые 33 раза проговаривали «Аллах велик, Мухаммед, его пророк, Аллах милостив», перебирая при этом своими тесби, своего рода четки. Я был теперь самый уважаемый и могущественный человек в селе, гордость и радость своих родителей. Но эта радость родителей длилась примерно 10 недель. Меня мучили большие сомнения относительно того, следует ли верить Корану. Эти сомнения возникли уже несколько лет назад, когда один друг, армянин, привел мне два аргумента против моей веры. Первое. Верить в то, что арабский язык – единственно святой язык, на котором говорят в раю, просто вздор. Бог говорит и понимает все языки, считал мой друг. Это показалось мне убедительным, ведь в конце концов я мог объясняться уже на трех языках – курдском, турецком и арабском. Разве может Бог, мой Творец, говорить и понимать только один язык? Второе. Когда в исламе утверждается, что Аврааму нужно было принести в жертву Измаила, а не Исаака, то это чистая фальсификация. Другие святые книги, Библия, учат иначе. Хотя я не мог убедиться в правильности его утверждений, к сожалению, в нашем селе не было Библии, мое доверие к Корану было подорвано. Во время каждого служения в качестве хаджи я чувствовал себя лицемером, неуверенным в том, что он проповедует другим. Наконец я не выдержал и однажды в пятницу заявил собравшимся верующим: «Братья, я чувствую себя перед вами лжецом. Я сам не верю в то, что проповедовал вам, поэтому я не могу больше быть вашим хаджой». Присутствующие были шокированы. Они тут же стали агрессивными, начали бить меня и плеваться. Другие побежали к моим родителям. Рассказали им, что только убив меня, они смогут изгладить позор, который я навлек на свою семью. Мои родители плакали. Наконец-то их сын чего-то добился, и вдруг такой позор! Было ясно, что при создавшихся обстоятельствах я не мог больше оставаться дома. И я уехал в Бенгал, более крупный город. Там я довольно безнадежно искал работу, пока однажды впервые в своей жизни не познакомился с курдскими социалистами, которые очень дружелюбно беседовали со мной и пригласили меня к себе. Их дружелюбие, их любовь к родине и жизненные идеалы очень увлекли меня, и скоро я стал гордым курдом. Когда в 1978 году ситуация стала для нас очень критической, я вместе с еще некоторыми единомышленниками выехал в Германию, чтобы там учиться, зарабатывать деньги и поддерживать курдских патриотов. Сначала я жил в Бад-Годесберге, позднее в Вестервальде. Я изучал труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и стал убежденным социалистом, поскольку не знал ничего другого. Так как я был довольно прилежен, я смог прилично зарабатывать и помогать моим родителям. Чтобы остаться в Германии навсегда, я пошел на уговоры и в 1982 году заключил фиктивный брак с немкой. Мы встретились лишь в ЗАГСе, чтобы потом снова разойтись. Но спустя 3 года она подала на развод, потому что я не был согласен финансово поддерживать жену, с которой никогда не жил. Среди многих курдов, с которыми я был знаком в Германии, у меня был хороший друг. В Хахенбурге мы снимали с ним одну квартиру. Позднее он женился и попал в финансовый кризис. Оказавшись в нужде, он попросил меня одолжить ему деньги. Сумма была солидная, но он вернул ее точно в условленное время, так что я, не раздумывая, занял ему деньги во второй раз. Когда же через несколько недель он снова попросил у меня деньги, мои резервы кончились. Мы находились в его автомобиле по дороге в Монтебауэр, и я сказал ему, что и у меня нет денег. Когда мы приблизились к одному селу, он вдруг спросил меня, а что, если совершить в этом селе грабеж? С одной стороны, мне было жаль, что я не мог одолжить ему деньги. С другой стороны, его предложение возмутило и смутило меня. А тут он еще, подмигнув, прошептал: «Боишься?» Этим замечанием он задел мою гордость. И в ответ я засмеялся: «Боюсь? Кого? Я тоже приму участие». Через несколько минут дело дошло до описанного в начале неумелого грабежа. Теперь во мне лишь горело желание отомстить, убить этого предателя. После 13 месяцев следственного заключения в марте 1987 года состоялось слушание дела. Так как я взял все на себя и был совсем согласен, приговор гласил 4 года лишения свободы. Сначала я был припровожден в Дуйсбург-Хамбурн, а потом переведен в Шверте-Эргсте. Уже в Коблинце, как ответ Бога на мою молитву, я получил Новый Завет на турецком языке. До сих пор. А я к тому времени был в Германии около 8 лет. Ко мне никогда не обращался христианин, в руки не попал ни один трактат. Примерно год я читал Новый Завет. И мне стало ясно, что Бог ждал от меня, чтобы я обратился к Нему и порвал со своей безбожной жизнью. В Дуйсбург-Хамбурне я впервые в жизни познакомился с убежденным христианином господином Шнайдером. В этой тюрьме он вел библейский кружок, собиравшийся один раз в неделю. После того, как я первый раз принял участие в работе кружка, в конце часа я взорвался. «Ты много рассказываешь нам про Иисуса Христа, но есть же и другие темы. Что ты думаешь о мире в этом мире?» Он отвечал: «Я тоже принадлежу к группе, борющейся за мир. Мой мир – Иисус Христос. Кто верит в Него, тот обретет мир, а кто не чтит Его, тот не имеет мира». Этот скромный и простой ответ задел мое сердце и совесть. Я не нашел, что сказать на это, и когда он удивленно спросил, почему вы ничего больше не говорите, я ответил: мне достаточно, у меня нет вопросов. Я вижу, что вы ищущий человек. В какой вы камере? Второе отделение, 153-я камера. Я приду и посещу вас. Я, конечно, не рассчитывал на его посещение, но уже час спустя он зашел в мою камеру и принес мне турецкую Библию и несколько почтовых марок. Он спросил меня, можно ли ему помолиться обо мне в этой камере. Я ничего не имел против и ожидал, что он заведет свою молитву, как это было со мной, когда я был мусульманином. Вместо этого он преклонил на полу колени и обратился к Богу как к другу. «Господь Иисус, помоги этому молодому человеку найти Тебя. Разреши его проблемы. Аминь».

0: После этой молитвы я не мог сдержать слез. Это была первая молитва, услышанная мною от христианина. Поэтому, глубоко потрясенный, я спросил его, когда мы увидимся снова. Увидимся ли мы или нет, я не знаю. Но если вы обратитесь и примете Иисуса Христа как своего личного Спасителя, мы увидимся самое позднее в небе. Встреча с этим человеком оказалась единственной, ибо уже через неделю меня перевели в Шверте-Эргст. Здесь у меня было время и возможность на основе Библии найти ответы на вопросы, долгие годы мучившие меня. Кого Авраам должен был принести в жертву, Исаака или Измаила? Я начал читать книгу «Бытия», и после 22 главы я знал, какой ответ дает на это Библия, так что теперь я понял, что мой тогдашний друг армянин был прав. Через несколько дней дверь моей камеры неожиданно открылась, и вошла пожилая дама, представившаяся как фрау Лемкюллер, пасторша заведения. Она пригласила меня посетить библейский кружок и при этом вручила мне плитку шоколада и пачку кофе, цену которых знает лишь тот, кому когда-либо пришлось сидеть. На ее приветливое приглашение я ответил: «Если у меня будет время, я, возможно, посещу когда-нибудь ваш кружок». Поскольку времени в тюрьме предостаточно, я очень скоро стал регулярным посетителем этого кружка. Вечерами, когда я сидел в своей одиночной камере, у меня было много пищи для размышления. Мне стало ясно, что Бог ждет от меня осознанного обращения к Нему. Но какой-то голос во мне говорил: «Тебе нет необходимости делать этого. Ты не грешник, хотя ты и совершил нападение, зато теперь ты отбываешь наказание, компенсируешь свою неудачу». Кроме того, меня мучили вопросы, размышлять над которыми свойственно только мусульманину. Как возможно, чтобы у Бога был сын? Это утверждение было для меня, бывшего мусульманина, богохульством. Ширк, сожительство, является для мусульманина тягчайшим грехом, какой только можно совершить. Поэтому в исламе категорически отвергают Иисуса Христа как Сына Божьего, потому что они понимают под этим, что Мария зачала Сына Иисуса, будучи женой Бога. Всякий, кто ставит кого-либо наравне с Богом, согласно исламской вере, совершает грех, который никогда не может быть прощен. И все же беспокойство в моем сердце все нарастало. Что стало бы, если бы мне пришлось сейчас предстать перед Богом? Примерно 6 месяцев терзали меня эти мысли. Но в ноябре 1987 года свершилось самое большое чудо в моей жизни. Служащий как раз затворил двери моей камеры и пожелал мне доброй ночи. Кругом стояла тишина, а внутри меня началась борьба. Доведенный до отчаяния и мучимый мыслями о самоубийстве, я сказал себе: «Сейчас или никогда». Я снова открыл Библию и прочел слова из Иоанна, главу 14, стих 6. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В отчаянии я громко возопил: «Иисус, я же хочу прийти к Тебе, но почему мне это не удается?» Наконец, рыдая и сотрясаясь всем телом, я стоял на коленях и молился: «Господь Иисус, Ты пришел на эту землю, чтобы умереть за меня на кресте. Прошу Тебя, прости мне мои грехи». После этой молитвы я поднялся новым человеком. На смену безысходности пришло ощущение глубокой радости. Все мысли о мщении и мое одиночество исчезли, ибо я знал: Иисус со мной. На следующий день у нас было общение, то есть заключенным было разрешено посетить друг друга в пределах своего отделения. Я пошел к Ульриху, давшему мне адрес, и спросил его, не мог ли он напечатать мне такое прошение. Он объяснил мне, что это не так просто, как я думаю, потому что без юриста такое заявление не имеет смысла. Я все же попросил его написать заявление, потому что недостаточно хорошо владел немецким, и добавил, что Иисус Христос сам будет моим юристом в решении этого вопроса. Начальство тюрьмы тоже посмеялось надо мной, когда я подал свое прошение, а один служащий, с которым мы неплохо понимали друг друга, посмеивался больше всех. «Если вы поверите в Иисуса Христа, то увидите еще не такие чудеса», — ответил я ему и горячо молился о положительном решении моего вопроса. Накануне моего освобождения у меня было ощущение особого присутствия Божия в моей камере. Я как-то особенно почувствовал, что вскоре буду освобожден. Радость моя была велика. Когда на следующее утро высмеявший меня накануне служащий хотел мне что-то сказать, я сказал ему, что это излишне. Я и так знал, что меня освободят. Через несколько минут пасторша тюрьмы пришла ко мне с моим новым другом, приехавшим забрать меня. В 15 часов дня, сияя от радости, я покинул тюрьму, неся два картонных ящика, в которых были все мои пожитки. Я был свободен. Но теперь начались другие трудности, потому что в моих документах было указано, что я отсидел за воровство и не имел профессии. Вскоре после моего освобождения одна служащая сказала мне: «Мы отправим вас, как и других, в Турцию». Итак, я имел разрешение лишь на временное проживание в Германии. Но мое освобождение было для властей настолько неожиданным, что они еще не успели оформить решение о моем выезде. Поэтому я сначала жил в пыльном темном подвальном помещении, беспокойно ворочаясь на своем ложе по ночам. Вновь и вновь приходила мысль: «Сегодня тебя вышлют». Некоторых из моих друзей, которых отослали обратно, уже не было в живых. Таким образом, психологическое давление все увеличивалось. Продление всегда давали только на 3 месяца. Печали и одиночество настолько возросли, что я молился: «Господь Иисус, возьми меня с этой земли к себе». Но Бог успокоил меня обетованием: «Се гряду скоро». В сознании того, что Он оттрет всякую слезу, что не будет больше скорби и вопля, я смог перенести эту внутреннюю скорбь. Несмотря на то, что, как у судимого иностранца, у меня было мало шансов получить работу, я скоро смог работать подручным и мостовщиком. И не только это. Я познакомился со своей будущей женой, которая тоже недавно пришла к вере в Иисуса Христа, и в сентябре 1989 года мы смогли вступить в брак. Однако и тут пришлось преодолеть барьеры. За неделю до свадьбы власти отказали в регистрации брака. Приглашения же на свадьбу были уже разосланы. Но живой Бог и здесь предусмотрел для нас выход. Регистрация состоялась в Дании, а свадьба немного позднее в Германии. Уповающий на Него не постыдится, и не бойся, ибо Я с тобой. Эти обетования из Библии часто подкрепляли и подбодряли нас во времена скорбей, когда мы не видели выхода. Естественно, что мне очень хотелось услышать что-нибудь о своих в Курдистане. Летом 1988 года ко мне неожиданно пришел мой брат, которого я не видел уже более 10 лет. Он был очень молод и, кроме «да» и «нет», не знал ни одного немецкого слова. Он тоже страдал от тяжелой работы и одиночества. Поскольку мне, как мостовщику, приходилось очень тяжело работать, у меня не нашлось достаточно времени позаботиться о брате. После 6 недель пребывания у нас он исчез так же неожиданно, как и появился. Но он забрал с собой Библию. Через несколько месяцев я получил письмо от жены брата. Она уже 7 лет была замужем за моим братом, но, к сожалению, у них не было детей. Врач прописал ей лекарство, которое могло помочь решить эту проблему. Но поскольку в Турции за это лекарство нужно было заплатить огромные деньги, она просила меня прислать ей эти таблетки. Я посоветовался со знакомым врачом, но тот посоветовал мне ни в коем случае не приобретать этого лекарства. Он предостерег меня, что его прием может привести к рождению ребенка с врожденным физическим недостатком. Поэтому я молился и послал родственнице кассету, в которой советовал ей не искать помощи у врачей, но припоручить сначала свою жизнь Иисусу Христу. Если Богу угодно, Он может подарить ей дитя. Чтобы у нее не сложилось впечатление, что я только пытался отделаться дешевым утешением, я также выслал ей 150 марок, цену лекарства. Через 2 месяца я получил известие, что она забеременела, а еще 5 месяцев спустя мне позвонил мой брат Авраам и со слезами признался: «Теперь мы поклоняемся тому же Богу, что и ты. Моя жена последовала твоему совету, и наши молитвы были услышаны». Таким образом, Бог совершил второе чудо в моей семье. История слепого из Иоанна, прозревшего силой Божией, относится к библейским рассказам, которые я особенно люблю. Будучи мусульманином, я тоже годами был слеп к библейской истине, но Бог открыл мне глаза. Теперь нам с женой очень хочется познакомить с этим чудесным Богом не только многих турков и курдов здесь, в Германии, но и на моей родине. Это непросто. Мусульмане-фанатики убеждены, что они зарабатывают себе вход в небо, если убьют изменника. Понятно, почему я часто сталкиваюсь с ненавистью, когда рассказываю своим соотечественникам, что стал христианином. Когда друзья однажды пригласили меня сотрудничать в Дортмунде при распределении духовной литературы и тем самым перед лицом общественности стать на сторону Иисуса, я сначала испытывал большой страх. Но, помолившись и прочтя в Слове Божьем обетование «Не бойся, ибо я с тобой», я обрел новую силу. Я вышел с христианами на улицу, и, как я этого опасался, ко мне приступили с угрозами 3 турка, из которых один был хаджой. «Мы убьем тебя. Мы не допустим, чтобы ты занимался христианской пропагандой среди наших соотечественников». Но Бог помог мне проявить к ним дружелюбие, и я сказал хадже: «Знаете ли вы, что вы только что сделали? В Божьих очах вы убийцы. Вы угрожаете мне смертью, потому что в вас сатанинский дух. Я не занимаюсь здесь пропагандой и не зарабатываю на этом, но свидетельствую, что сделал для меня Иисус Христос. В моем сердце уже нет мыслей о мщении, оно исполнено Святым Духом и Его любовью». Он не взял Библию и разорвал предложенную мной литературу. Я задал ему вопрос: «Может ли Мухаммед дать вам вечную жизнь?» Иисус Христос подарил мне жизнь вечную. Кипя от злобы, он отошел от меня, безуспешно потребовав от меня, чтобы я пошел за ним в мечеть. Мне, бывшему мусульманину, Бог подарил жизнь, полную чудесного будущего. Мусульманин не знает, куда он идет после смерти. Танрибелир, Бог знает, вот его ответ. Они знают Бога только как судью, который взвесит в вечности их добрые и худые дела. Им известно только 5 способов угодить Богу: ежедневная молитва, ежедневное признание Аллаха, празднование Рамадан 1 раз в год, посещение 1 раз в своей жизни Мекки лично или через посредника и регулярная милостыня. Иисуса Христа как Сына Божьего они категорически отвергают. Его заместительная смерть за нас на Голгофе для них неприемлема. Коран признает Иисуса только как одного из великих пророков наряду с Моисеем, Давидом и Мухаммедом. Для меня Он стал Спасителем и Избавителем. И мое желание засвидетельствовать многим мусульманам, а среди них в особенности туркам и курдам, о том, что сделал для меня Бог и какую цену Он уплатил и за их избавление.
1: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья» составленную студией «Радио Зейгенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия».

Быть о жизни, для чего живешь ты и страдаешь? Ты искал ли путь к святой отчизне, о распятом на Голгофе знаешь? Нет, так слушай.

Вот, наконец, впереди оживление шум многолюдной толпы. Последний рывок, пропустите к Иисусу, мне нужно Иисуса найти. Сброшен халат, протянуты руки, слышится сдавленный крик. Если ты можешь

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня предлагаем вам послушать проповедь Вениамина Пинкевич.
1: Итак, первая тема, начало всего, вступление, можно так ее сказать, это господство и власть Иисуса Христа, признание Его Господом. Но перед тем, как будем подходить к этой теме, я хочу прочитать текст, который читал уже, который настроит нас на правильный подход к Слову Божьему. Исаии 48 глава 17-18 стих звучат так. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев, Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Стих, отдельная тема, можно говорить на этот стих, но смотрите, что здесь говорит Господь для нас. Он говорит, я научаю тебя полезному. Вот мы собраны здесь, и те, кто сейчас здесь слышит, кто будет слышать потом на интернете или еще где-то прослушивать эти семинары, Бог хочет научить нас полезному. У Господа нету бесполезных заповедей, у Господа нету бесполезных слов, Он всегда научает нас полезному. И Он говорит, что когда ты будешь слышать и получать пользу, получишь пользу от слов, которые я тебе скажу, тогда будут определенные действия в твоей жизни. Мир твой был бы как река. Вот, друзья, у нас часто проблемы, там мира нету, там переживания, там трудности, а здесь мир твой был бы как река. И правда твоя, как волны морские. То есть правда, которая расширяется, идет и идет, потому что ты внимаешь заповедям Господа, которые полезны для плоти, для души и для духовной жизни. Они во всех сферах нам нужны. И хочу сказать, друзья, тот, кто не хочет слушать слова Божьи, тот действует очень неосмотрительно и неправильно. Почему? Человек, который не хочет слушать слова Божьи, он посылает в небо такой сигнал. Я не хочу пользы, которую мне хочет дать Бог. Правда, не сильные слова в небо? Я не хочу пользы, которую мне хочет дать Бог, если мы невнимательны к тому, что говорит для нас Господь. И здесь в этом стихе, что мы прочитали, так говорит Господь, дословно, Иегова Сущий, Искупитель, тот, кто спасает, Бог. И это Его Господь господствующих, одно из имен Бога. Вот Бог говорит, так говорит твой Господь, так говорит твой Господин, я хочу сделать тебе полезное. Я хочу дать тебе добро. Твоя задача – это принять. Итак, друзья, главнейшая тема всего нашего общения, всех семинаров – господство и власть Иисуса Христа. Это важнейшая тема для верующих, это сущность христианства, потому что она базируется на том, что Иисус Христос – наш Господь. Откровение, 19 глава, 16 стих, часть стиха, там такие слова, что Иисус Христос, Он царь царей и Господь господствующих. Поэтому как важно нам не только прочитать эти слова, как важно нам себе в духе принять, что Он наш Господь. И я хочу сказать, друзья, это не приходит автоматически и это не приходит легко. Почему? 99 Псалом, 3 стих, Псалом 99, 3, там такие слова – «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы, паствы Его». Познайте, что Господь есть Бог. Познайте, что Иисус Христос имеет власть и господство над твоей жизнью. Познайте, что мы Ему сотворены, для Него сотворены. У Него есть цели и планы, почему Он каждого из нас, друзья, послал на землю. Наше отношение к Господу, то, кем мы признаем Его, влияет на все аспекты нашей жизни. Оно влияет на наше служение, на отношение к людям, на отношение к Богу, на нашу работу, на семью, на цели и планы нашей жизни, на наш духовный рост, на то, кем мы воспринимаем себя, на наше поведение и так далее, и так далее. Мы много раз будем слышать с разных сторон об этой важной теме. Друзья, если у нас не будет решен правильно вопрос господства Иисуса Христа, то все остальное в нашей жизни будет неправильным. И часто, когда вот бывает к служителю, приходят на беседу и рассказывают, вот такое переживание у меня, вот такое, как мне с этой проблемой выйти, как мне решить этот вопрос. И ты слушаешь, и действительно, ну много проблем, много трудностей. И знаете, иногда служителя дают совет, а он не работает. Друзья, ни один совет работать не будет, если не будет решен вопрос господства Иисуса Христа в твоей жизни. Потому что Он основополагающий. Он есть краеугольный камень. Кто для тебя Господь Иисус Христос? Вечность будет проводить с Господом тот, кто признал Его на земле своим Господом. Вот так, друзья, оно все тесно связано в нашей жизни. Вы знаете, меньше всего человек желает стать под управление Господа. Вот меньше всего, потому что он имеет свое «я», и оно всегда противится. Потому что, чтобы стать под власть Господа, надо отвергнуть свое «я». Мы не можем стать под власть Господа и быть под властью нашего «я». Не работает, не получится. Поэтому как важно нам вот, отвергнувши себя, стать под власть Господа. Еще, друзья, такая мысль. Все вопросы, которые есть в нашей жизни, как я уже говорил, они прямо или косвенно связаны с тем, кто для нас Иисус Христос. Люди могут Иисуса Христа воспринимать как спасителем, как другом, как учителем, как наставником, но не как Господом. Кто для меня Господь Иисус Христос? И вот слова Павла, которые у нас перед нами висят на тексте, когда он сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Это правильное отношение к Господу и правильный вопрос человека, который признал власть Господа. То, что Господь есть глава нашей жизни, наших планов, наших поступков, это, друзья, должно быть не только в нашем воображении, не только на нашем языке, но это должно быть частью нашей жизни. Братья и сестры, мы для этого мира другие. Мы отличаемся от этого мира. Мы не такие, как этот мир. И иногда люди пытаются показать себя другими где-то внешне. В вопросах каких-то традиций, в вопросах каких-то культур, даже одежды. Есть одежда монахов или монахинь и так дальше. Не в этом отличие наше. Мир видит наше отличие в том, являемся, находимся ли мы под властью Господа или нет. Это другой человек, потому что он находится под властью Господа. Помните, когда-то, когда Даниила бросили в львиный ров, и Дарий подошел, и как он к нему говорит: «Даниил, раб Бога живого». «О, ты не мой слуга». Ты даже не пленный из израильтян. Ты Божий раб. Мир должен видеть, что мы находимся под господством Иисуса Христа. И тогда, друзья, и речь у нас другая, и реакция другая, и отношение к людям, все другое. Когда у нас решен этот вопрос, когда у нас, вернее, скажем так, не решен правильно этот вопрос, тогда у нас, друзья, проблемы во многих сферах. Тогда у нас неверное отношение к этому миру. Когда нет господства Иисуса Христа в нашей жизни, тогда у верующих, очень важная мысль, нет разрыва с этим миром. Навсегда туда тянет, навсегда хочется к чему-то подражать, что-то оттуда взять, пускай хоть чуть-чуть, но взять. Почему я так говорю? Левит 20 глава, 26 стих. Есть очень сильные слова, которые Бог сказал своему народу. Они принцип жизни для нас. Левит 20, 26. «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Обратите внимание, я свят Господь. Если я твой Господь, то пойми, что я отделил тебя от народов. Я не просто сам взял и отделился. Я не просто стал другим. Меня отделил мой Господь. Братья и сестры, мы не соединены с миром, потому что Господь, Господин наш, нас отделил. Когда у нас, мы не признаем господство Иисуса Христа, тогда у нас нет нормальной духовной жизни. Мы часто поступаем, знаете, как народы, которых переселил Сенахерим, царь ассирийский. О них так сказано в 4 книге царств, что Бога Израилева они чтили и своим богам поклонялись. И вот бывает в жизни некоторых верующих, Господа чтят, вопроса нет, признают его, верят, что он есть, но и своим богам поклоняются. Почему? Нет признания господства и власти Иисуса Христа. Еще одна сторона жизни человека. Тот, кто не живет под властью Иисуса Христа, тот в своей духовной жизни, он, знаете, наполнен какой-то вялостью и бессилием. Вот его всегда нужно подталкивать, всегда нужен тот, кто ободряет его или как-то отдергивает его или какое-то наставление дает. Неправильное состояние. Да, мы должны поддерживать слабых, укреплять руки людей, все это на своем месте. Но если моя духовная жизнь зависит от внешних братьев и сестер, это значит, у меня проблема с господством Иисуса Христа. Почему? 117 Псалом, 14 стих. «Господь – сила моя и песнь». Если не Господь является моей духовной силой, мне всегда нужны будут какие-то помощники, которые меня подтолкнут, которые меня будут тянуть, которые мне будут помогать, потому что не Господь – моя сила. «Господь – сила моя и песнь». Что еще у человека, который не признает власть Господа? У такой души много страхов и переживаний. А их у нас, друзья, хватает. И когда начинаем разбираться со страхами, почему они есть, откуда пришли страхи, иногда просто в мыслях могут быть страхи, но если разбираться со всеми ими, друзья, обычно это упирается в то, что мы не признаем власть Господа в своей жизни. Мы знаем, что Он Иисус Христос, мы знаем, что Он Спаситель, но Он не Господин. 26 Псалом, 1 стих, Псалом Давида, 26:1. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Братья и сестры, вот Давид задает вопрос, там дальше он перечисляет, если восстанет полк, война на меня ополчится. Подождите, но Господь же со мной. Почему у тебя страхи? Что, Господь не является твоим Господом? Что ты не знаешь, что Он Бог всемогущий? Очень часто многие наши страхи – это результат, что мы не признаем власть Господа в своей личной жизни. С другой стороны наших страхов, друзья, знаете, в чем она находится? Что когда мы, почему мы боимся и переживаем? Потому что мы переживаем о том, что о нас скажут люди. Я боюсь мнения других людей. А что обо мне скажут вот эти люди? И знаете, иногда вот в жизни по-разному мы начинаем где-то так, ну, как бы соблюдать заповеди Божьи, но так, чтобы было менее заметно. Как я говорю, одно очень яркое, когда сестры замужем, у них начинает покров головы, покрытие головы уменьшаться и доходит до шнурков. Ну, прошу прощения за резкие такие сравнения. А почему? Результат упирается, ну, как на меня посмотрим, ну как? Ну, в собрании, ладно, покрыто. А на людях, а как? Друзья дорогие, страхи и переживания во многом это следствие того, что Господь не мой Бог. Если Он мой Господь, вообще почему меня должно волновать, что обо мне скажут, что человек святой? Почему меня должно волновать мнение каких-то людей? У меня есть мой Господин, и я только с Его мнением считаюсь, и только оно для меня важно. Друзья дорогие, когда мы идем дальше, еще мысли служения Господу. Если Господь не наш Господин, то во многих церквах, вот говорим, почему такое различие в церквах, в общинах? И можно по-разному говорить, культурная сторона, какая-то там богословская сторона. Но, друзья, если посмотреть глубже, оно тоже упирается, кто для нас Господь. Сегодня служение многих общин перешло на греческий метод. Что это такое? Греческий метод служения – это чтобы ублажить душу человека, чтобы он ушел с этого концерта и еще хотел прийти получить удовольствие. Это греческий метод. И у нас богослужение, наше пение, стихотворение, все настроено так, чтобы ублажить душу. Очень много душевного, и я не говорю, что душевное – это плохо, но очень мало на этих служениях духовного. Дело в том, что если Господь мой Господин, Он управляет нашими служениями. Он устанавливает, как Ему служить. Есть один из примеров, когда один израильский царь-отступник пришел в Дамаск, увидел там жертвенник, взял эти размеры и сказал, постройте этот жертвенник и поставьте его в храме. Это у меня вопрос, еще в прошлом году задавали. Как вы думаете, а Бог жертвы с этого жертвенника принимал? Не принимал. Потому что для Бога немаловажно, на каком жертвеннике, даже какие размеры были жертвенника, чтобы там приносили жертву. Друзья дорогие, как важно, чтобы наше служение соответствовало Божьим стандартам. Говоря здесь же, мы говорим о благовестии. Вот сталкиваясь с благовестием, часто вот смотришь, как люди составляют разные программы. И часто это как бизнес какой-то, как маркетинг. Только там предлагают вместо продуктов каких-то что-то христианское такое. Друзья дорогие, благовестие наше должно быть по воле Божьей, потому что Он наш Господин. И самый лучший метод благовестия таков. Прочитай этот текст Писания, говорящий о наилучшем методе благовестия. 2 Коринфянам 2:14. 2 Коринфянам 2:14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте». Вот это наилучший метод благовестия, когда Бог благоухание о Христе распространяет нами. Не мы распространяем, а Он распространяет нами. Но это надо быть под властью Господа. Это надо быть под Его управлением, чтобы Он нами управлял. Друзья дорогие, говоря о власти Господа, оно влияет также на наше отношение к Господу. В зависимости от того, кто наш Господь, таково и наше отношение к Нему. И у некоторых верующих такое панибратское отношение к Господу, как будто Он старший брат наш, можно похлопать по плечу и спросить, как у тебя дела. Друзья дорогие, это неверно. Серафимы в присутствии Бога не могли взирать на лицо Божье, а только восклицали «Свят, свят Господь Саваоф». И в книге пророка Малахии, Малахии 1:6, есть такие прекрасные слова, сказанные для нас, как пример, как относиться к Богу. Малахии 1:6. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое? Если я Господь». Обратите внимание, как все пропитано темой власти Господа. «Если я Господь, то где благоговение предо мною? Где почтение передо мною? Если я Господь? Если я не Господь, не надо благоговеть, не надо. Веди себя, как хочешь, веди себя, как тебе нравится. Но если я Господь, ты должен правильно относиться к Господу». Отношение к Писанию здесь же рядом идет. Если мы не признаем Господа Господом, у нас такое, знаете, легкомысленное отношение к Писанию. Что я называю легкомысленным? Мы не доверяем каждому слову Господа. Мы берем на себя право критиковать Слово Божье. Мы берем на себя право избирательно принимать Его Слово. Это я принимаю, а это нет. Это нормально, а это слишком консервативно. Люди, которые не признают власть Господа, они говорят, Господи, ну, у нас есть право вот так вот избирательно смотреть на Твое Слово. Человек, который не признает власть Господа, имеет неверное отношение к ближнему. Часто нет долготерпения, нету кротости, нету прощения, потому что мы не подражаем нашему Господу. Если Он наш Господь, с кого брать пример? С Господа. Интересно, есть история, когда Бог говорит пророку Иеремии, Иеремия 7 глава, он говорит о том, что Бог несколько столетий миловал Израиль. Написано так: «С выхода вас из Египта до этого самого дня я миловал вас». Столетия Бог проявляет милость к различным поколениям. А у нас часто нету милости на года, на несколько лет. Мы не говорим о столетиях. Друзья, когда нету признания власти Господа, есть трудности в жизни. Отношения, когда мы не признаем власть Господа, мы часто... Это выражается в том, что мы часто бунтуем против властей. Почему? Потому что все существующие власти от Бога установлены. Если же я не признаю власть Бога, я не признаю порядок Божьего устройства. И просто мысль одна, хочу просто заострить внимание – это непокорность своим родителям. Мы не выбирали родителей. Бог дает нам родителей. Мы не имеем права быть им непокорными. У нас нету такого права. Апостол Павел Колоссянам говорит: «Дети, будьте покорны родителям вашим во всем». Вот вдумайте слова: «во всем». Почему покорны им? Потому что они справедливые? Нет. Потому что они мудрые? Нет. Потому что они самые сильные? Нет. Потому что они еще какое-то качество? Нет. Потому что Бог поставил их над вами. Они ваши родители, будьте покорны. Поэтому человек, который признает власть Господа, он признает власть родителей над собой. Еще мысль одна. Когда человек признает власть Господа, тогда человек знает свое место в жизни. Друзья, дорогие, часто очень печально для нас и грустно видеть, когда христиане растрачивают свою жизнь на бизнеса, на то, чтобы стать известными, на то, чтобы чего-то добиться и достигнуть в этом мире. Зачем? Ведь если я так поступаю, я говорю: «Господи, Ты не управляешь моей жизнью. У меня есть мои планы». Я уже приводил как-то на одном из семинаров несколько лет назад, по американской статистике 40% молодежи, закончивших университеты, никогда не работает по специальности. А потрачено немало времени. У кого-то 2 года, у кого-то 4, у кого-то 8 лет, у кого-то 12 лет. И никогда не работает по специальности. А какие суммы на это потрачены? Друзья дорогие, когда мы признаем власть Господа, тогда мы знаем свое место в этом мире. Пророк Иеремия, 29 глава, 11 стихом, он передает слова Господа, которые звучат так: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Только я знаю правильное намерение. Только я знаю цель вашей жизни, потому что у меня есть план, если я ваш Господь». Братья и сестры, все сидящие здесь, все, кто будут слышать потом и смотреть семинары, у Бога для тебя есть план. Поэтому, друзья дорогие, когда мы признаем власть Господа, тогда мы живем полноценной жизнью. Мы живем тогда как личность, потому что только живя по Божьей воле, мы раскрываем весь свой потенциал. Потому что Господь каждому дал свои особенности, чтобы мы с нашими особенностями выполнили то, что Господь для нас предназначил. А если у нас одни особенности, а мы начнем делать другое. Ну вот представьте себе, скрипач начнет заниматься боксом. Как-то нелогично, правда? Ну а сколько в христианской жизни бывает, когда христианин не делает того, к чему его Бог предназначил? Потому что он не признает власть Господа. Друзья дорогие, когда мы говорим о власти Господа, то эта тема отвечает на многие вопросы, которые могут задать нам. Ну вот я просто некоторые озвучу, а некоторые можно будет после семинара еще обсудить. Например, вопрос о владычестве Господа дает ответ на такие сложные вопросы, как «Почему самоубийца не наследует жизни вечной?» Почему он не наследует? Потому что в конце жизни он сказал: «Бог, не тебе, а мне принадлежит власть над моей жизнью». Это восстание против авторитета Господа. Почему аборт – это тягчайший грех, это убийство? Потому что человек говорит: «Бог, я не хочу, чтобы ты управлял моей жизнью. Я не хочу, чтобы в этот момент жизни ты давал мне детей. У меня есть мой план». Восстание против власти Господа. Друзья дорогие, это же относится и к эвтаназии. Сегодня она набирает обороты больше и больше, и некоторые уже даже удивляются, смотрят к этому как к норме. Ну и что, уйду, говорит, легко из жизни, и все, когда болезнь будет какая-то или трудности. В чем проблема? Человек, который делает эвтаназию, принимает ее, это человек, который говорит: «Господи, я сам управляю своей жизнью. Ты не мой господин. Я не хочу терпеть боли. Я не хочу жить в этой жизни. У меня есть свой взгляд на жизнь». Почему нельзя быть суррогатной мамой? Сегодня суррогатные мамы, бизнес процветает этот. Почему нельзя быть донором и сдавать свое семя, которое может потом оплодотворять других женщин? Это, кстати, один из быстро растущих бизнесов, если вы хотите знать. Почему? И иногда молодежь говорит: «А дайте текст Библии, который говорит, что нельзя». Ответ упирается в господство и власть Господа Иисуса Христа. Почему нельзя иметь искусственное оплодотворение? Почему? Сегодня медицина может это сделать. Сегодня, можно так сказать, можно даже иметь медицинский блуд. Когда твое семя соединят не семенем с твоего мужа, и будет все в норме, ты выносишь ребенка. И ты даже не будешь знать, откуда, от какого это человека. Почему нельзя? Где в Библии написано, этого делать нельзя? Эти вопросы и многие другие, они упираются в простой вопрос. Признаешь ли ты господство и власть Иисуса Христа в своей жизни или нет? Поэтому, когда приходят с такими вопросами, друзья, у нас должен быть ответ. Ответы в Библии есть на все вопросы, только нужно правильно на все взглянуть. Еще одна мысль, друзья, говоря о духовной жизни. Кому можно преподавать крещение? Тот, кто покаялся, тот, кто ходит на курсы для крещаемых, тот, кто начал петь, может быть, в хоре, или тот, кто признал господство и власть Иисуса Христа в своей жизни. Кому преподавать? А ведь часто к этому легкомысленно относятся. А потом проблемы в церквах, потому что членами церкви становятся те, кто с самого начала не признают господство и власть Иисуса Христа. И мы сами себе строим проблемы и проблемы для будущего поколения. Братья и сестры, Бог – это центр Писания и жизни всех святых. 102-й Псалом, 19 стих, есть такие прекрасные слова. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Соглашаются люди с этим, не соглашаются. Его царство обладает всем, твоей жизнью, жизнью твоих детей, жизнью прошлых поколений. Его царство обладает всем. И многое в Писании, которое мы вот читаем иногда, друзья, как бы даже не заостряем внимание, многое в Писании, многие истории, события, они призваны для того, чтобы указать нам на то, что эти люди, святые люди, признавали господство и власть Иисуса Христа, господство и власть Бога в то время. Пророк Илья, мы знаем, что он в свое время воскресил мальчика одного, к жизни вернул. Третья книга Царств, 17 глава, 21 стих. Там есть очень интересные слова. «И простершись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал: „Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него“». Можно было бы помолиться иначе: „Господи, да возвратится душа отрока в него“. Господи, Боже мой, я раб Твой, признающий Твою власть. Даниил, когда он молился о всем Израиле, когда просил у Господа милости для всего народа, 9 глава, 19 стих, книга пророка Даниила, там есть такие слова, вот начало стиха прочитаю. «Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши! Не умедли ради Тебя самого, Боже мой!» Я молюсь о всем народе. Я прошу, чтобы Господь услышал и простил, потому что Ты мой Господин. Если, друзья, у нас нету этого в нашей духовной жизни, у нас нету силы молиться молитвой ходатайства о наших ближних. Господи, Боже мой, помоги им. Ты мой Господь. Еще текст Писания не буду приводить все, потому что их очень много. Иона за свое упорство... Он однажды был в чреве большой рыбы. И вот когда он пришел в себя, я вообще-то говорю, что Иона, он понятно, сын своего народа, но он баптист Баптистович. Он вот как баптисты упертые. Вот так оно в жизни есть. Почему? На третий день только начать молиться. Друзья, меня бы, если бросали, я бы уже молился Господу. А он на третий день. Там в рыбе сидит, не знаешь, что может... Клешнями краб уцепился за ухо, медуза за нос вцепилась и начинает молиться. Я просто рисую такой образный пример. И вот как он молится. Книга Ионы 2.7. «Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Ты мой Господь». Вот когда Иона признал власть Господа, он тогда был освобожден из этого плена. Почему? Иона – Божий пророк. Но настал момент, когда он не захотел выполнять Божью волю. И поэтому попал в такие проблемы. Когда он признал: «Господи, Боже мой!» Случается в жизни чудо. Больше всего об этом говорил царь Давид, когда он говорит во многих псалмах: «Суди меня, Господи, Боже Твой, не оставь меня, Господи, Боже мой, буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой». И многие псалмы, где Давид говорит: «Господи, Боже мой». Этот человек назван мужем по сердцу Божию, потому что он признавал Господа своим Господом. Друзья дорогие, можно было бы перечислять очень много еще текстов, говорящих о господстве и власти Иисуса Христа. Я хочу сказать, что 10 заповедей, которые Бог дал Израилю, они начинались с простого принципа – признание Господа Господом. Книга Исход, 20 глава, 2 и 3 стих. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Я Господь, Бог твой». Кстати, это словосочетание 5 раз повторяется только в 10 заповедях. «Я Господь, Бог твой». А является ли он твоим Господом? Является ли он твоим властелином жизни? Подчеркивающая мысль о том, что наше отношение к Господу зависит от того, кем мы его признаем. И есть очень интересная история про Иуя. Это один из царей израильских. Однажды один пророк пришел и помазал его в цари и ушел. И вот интересно, что он был просто один из военачальников. Вот когда он сидел со всеми военачальниками, ну, они его считали как своим. А вот интересно, 4 книга Царств, 9 глава, с 11 по 13 стих. 4 Царств, 9 глава, с 11 по 13 стих. «И вышел Иуй к слугам господина своего, и сказали ему: с миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе? И сказал им: вы знаете этого человека, что он говорит? И сказали: неправда, скажи нам. И сказал он: то и то сказал мне, говоря: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем. И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: воцарился Иуй». Почему поменялось отношение к Иую? Потому что они признали его власть. Тут же одежды подстилают, трубят в трубу: ты наш царь. Признали его власть. То сидели вместе, то спрашивают, что там этот неистовый рассказал. И тут же меняется отношение. Братья и сестры, когда мы признаем власть Господа, наше отношение к Господу всегда будет измененным. Всегда. Нету такой возможности, чтобы не поменялось. Потому что если даже в земной жизни так происходит, тем более в духовной. Еще одна мысль, говоря об Иисусе Христе. Почему Иисуса Христа предали на распятие? Мы знаем, одна из причин, что предали его из зависти. Но, друзья, глубинные корни, почему его предали на смерть, лежат в том, что его не признали своим Господом. Не признали его царем. Текст Писания, Иоанна 19 глава, 15 стих. «Но они закричали: „Возьми, возьми, распни его“. Пилат говорит им: „Царя ли вашего распну?“ Первосвященники отвечали: „Нет у нас царя, кроме Кесаря“». Почему «возьми, распни»? Он не наш царь. Братья и сестры, точно так и в нашей жизни, если Иисус Христос не наш царь, то часто мы относимся к нему соответственно. И распяли Иисуса Христа, потому что не признали царем. Господь знает наше духовное состояние. И Он знает, мы признаем Господа как царем нашим, господином, или просто как спасителем. Хочу, друзья, сказать, это не одно и то же. Хотя правильно должно быть вместе, и, наверное, в духовной жизни в этом нет разделения. Признать спасителем – это одно, люди не против признать Иисуса Христа как тот, кто может помочь тебе, знаете, как медицинская страховка. Нужна помощь Господу, проблема – Господу, болезнь – Господу, еще что-то – Господу. Он как помощник наш. Но признать Господа – это совсем другое состояние. Пример того, что Он для нас Спаситель и Господь, можно на таком, так проиллюстрировать. Горит дом, вбегает человек, спасает детей из горящего дома. Кем является этот человек для этих деток? Спасителем. Но не их господином. Вот так бывает и в нашей духовной жизни. Мы готовы признать его спасителем, спасающим нас, но не тем, кто властвует и господствует над нами. Кем я признаю Господа? Кто он для меня? Это центральный вопрос нашей жизни. Несколько слов о том, каковы проблемы в признании Иисуса Христа Господом. Я перечислю только 5 проблем, может быть и иначе. Первая проблема, почему мы не хотим признать Иисуса Христа своим Господом, это то, что у нас есть эгоизм и наша гордость. Как это кто-то будет мной господствовать? Как это кто-то будет управлять моей жизнью? А может быть, я хочу идти учиться на эту профессию, а он мне скажет на другую? Я хочу купить этот дом, а может быть, он скажет: живи в шалаше? Как это кто-то будет управлять моей жизнью? Ох, как наш эгоизм, как часто мы противимся Господу. Мы сознательно не хотим подчиниться Ему. Вторая причина, почему люди не проблема в признании власти Господа, это страхи перед людьми. Мы боимся мнения других людей. Как это? Бог так управляет тобой. Да ты что? Там мы тоже Бога не отрицаем. Ну посмотри, как другие верующие поступают, а ты? И вот эти страхи, они мешают нам. Страх от потерь. Нас часто, знаете, что мучает? Страх потерь. Что будет, если я подчинюсь власти Господа? Что со мной будет? Что с моей семьей? Что я потеряю? Да не потеряем мы, а приобретем намного больше, чем мы имеем. Третье. Противление нашей плоти. Наша плоть всегда желает противного духу. Наша плоть не может покориться Господу. Поэтому наше тело, наша плоть, Царствие Божие не наследует. Оно всегда в противлении. Четвертая причина – это другие боги. Если мы находимся под властью мамоны, если мы находимся под властью значимости, под властью богатства, под властью красоты, под какой угодно властью, мы не сможем быть рабами Божьими. Потому что невозможно служить Богу и мамоне. Или мы Божьи рабы, или мы рабы чего-то еще в этом мире. И последнее, пятое, на что я хочу обратить внимание, это неверие. Мы говорим, что мы знаем, что есть Господь, но мы в Него, зная Его, можем не верить. Яркий пример. Апостол Петр. Была ситуация в жизни, когда Петр шел по воде. Мы все это знаем. И в присутствии Иисуса Христа, идя ко Христу, начал тонуть. Петр, зачем ты усомнился? Почему ты, идя по воде, выполняя мое слово, начал тонуть? У тебя было неверие. Друзья, вот таким в нашей жизни мы верим, мы даже Господу идем с неверием. Вот парадокс нашей жизни бывает. И бывает в жизни мы утонем, потому что мы не покоряемся Господу. Итак, друзья, каково наше отношение к Иисусу Христу? Кто Он для нас? Хочу прочитать последний стих, и мы после этого помолимся. Исаии 9:6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Братья и сестры, это немного имен Иисуса Христа. Это одно имя Господа. Он для нас и советник, Он для нас чудный, Он Отец вечности, Он Князь и Он Бог. Он Господин над нашей жизнью. И если ты признаешь Его советником, но не признаешь Его господство, ты не признаешь Господа. Если ты признаешь Его как помощника, но не признаешь как Господина твоей жизни, ты не признаешь Господа. Нельзя разорвать имя Господа. Оно одно. Господь желает, чтобы мы, друзья дорогие, проверили себя. Может быть, мы для себя сами имеем право на самореализацию. Может быть, мы уже построили планы, как мы будем жить в этой жизни. Может быть, у нас еще что-то есть вот в нашей жизни без Божьего владычества. То сегодня Господь говорит нам, проверь свою жизнь. Сегодня Господь говорит, проверь, ты под властью Господа находишься или ты, может быть, просто себя обманываешь. Ты не под Его властью, а просто под своими планами. Последний стих. Я говорил последний, вот еще один последний. Откровение 17:14, вторая половина стиха. «Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные». Он есть Господь господствующих и Царь царей, те, которые с Ним. Братья и сестры, с Ним будут только те, кто признали господство и власть Иисуса Христа. Это званные, это избранные, это призванные, потому что они добровольно подчинились власти Господа. Они добровольно признали Его и сказали, «Ты мой царь царей, ты мой Господь господствующих, я хочу жить под Твоей властью, я хочу жить по Твоей воле». Давайте, друзья, мы сейчас склонив сердца и колени, перед Господом предстанем такими, как мы есть, и попросим, чтобы Господь открыл нам наше истинное состояние, чтобы нам жить под Его властью, признав Его царем царей и Господом господствующих. Аминь.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Призвание пророкам. Бог ничего не делает по шаблону. Каждое его творение чем-то отличается от другого. То же самое происходит и в духовной жизни. Библия сообщает нам, что призвание к пророческому служению отличалось большим разнообразием. Обратим внимание на некоторые призвания в пророки. Неведомый способ. Авраама Бог назвал пророком, а о его призвании в книге Иисуса Навина 24:2-3 читаем следующее. «Так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревне, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил его, и дал ему Исаака. Как Бог взял Авраама, не знаем». Первомученик Стефан перед Синедрионом в Иерусалиме так свидетельствовал. «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. Оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Деяния апостолов 7:2-4. В каком виде явился Бог Аврааму в Уре Халдейском? И на каком языке говорил Аврааму, не знаем. Знаем только, что после этого Авраам сделался послушным и преданным Господу человеком. Чудо. Чудом называется явление, необъяснимое законами природы, а вмешательством сверхъестественных сил, то есть Бога. О призвании Моисея так написано в книге Исход 3:1-6. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и приблизился к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в знамени огня из среды горящего куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгоряет. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгоряет». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». И сказал Господь: «Не подходи сюда, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Там и тогда Моисей получил от Бога поручение и полномочия пойти и вывести народ израильский из рабства в Египте. Об этом же призвании Моисея первомученик Стефан так сказал перед Синедрионом в Иерусалиме. «Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились у него два сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синайской ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению. А когда подходил рассмотреть, был к нему голос Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Чудесный улов рыбы в неурочное время, но по слову Иисуса, изумил опытного рыбака Петра, который припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним от этого улова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. От Луки 5 глава, с 4 по 11 стих. При таких обстоятельствах совершилось призвание Симона Петра с Иаковом и Иоанном последовать за Господом Иисусом Христом. Голос Божий. Отрок Самуил, спавший в доме Божьем, услышал голос, называвший его по имени. Он подумал, что его зовет первосвященник Илий, и поспешил к нему. Это повторилось 3 раза. Первосвященник догадался, что это голос Божий, и посоветовал Самуилу, когда услышит голос, отвечать: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». 1 Царств 3:1-21. Самуил так и сделал. Голос невидимого возвестил Самуилу, какое наказание постигнет дом Илия за то, что он знал о беззаконных действиях своих сыновей, но не обуздывал их. После этого Самуил много раз передавал народу откровения, какие получал от Господа. И поскольку не осталось ни одного из слов его не исполнившимся, то узнал весь Израиль, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Голос известного пророка. Елисей был сыном зажиточного земледельца. Однажды он с работниками пахал поле своего отца. Сам он находился при 12-й паре валов. Проходивший мимо них пророк Илия накинул на Елисею свою милость, то есть широкую одежду из овечьих кож. Для Елисея это было знаком, что он должен покинуть свое занятие и сделаться слугой пророка. Он только попросил позволения попрощаться с родными и работниками. Его неотступное следование за пророком Ильею содействовало тому, что он получил двойную силу духа для совершения великих дел. В Новом Завете читаем, что апостол Павел по рекомендации местных братьев взял молодого Тимофея и сделал его своим спутником и сотрудником. Деяния апостолов 16:1-3. Видение. О своем призвании к пророческому служению Исаия так написал, 6 глава с 1 по 8 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждый лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Особыми видениями Господь призвал на служение пророков Еремию, Иезекииля, Даниила, Амоса, Захарию и других. Пророческие видения, записанные в Библии, вдохновили русских поэтов Пушкина, Лермонтова написать стихотворение «Пророк». Вдохновение от Святого Духа. приходила неожиданно для передачи вести от Бога. Когда царь Аса возвращался в Иерусалим, отразивший нападение эфиоплян, тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он в тесноте своей обратится к Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя». 2 Паралипоменон 15:1-4. Таких случаев упоминается в Старом Завете несколько, и Новый Завет написано также, что как Елисавета, мать Иоанна Крестителя, так и отец его, Захария, исполнились Духа Святого и пророчествовали. От Луки 1:41-43 и 67 стиха и выше. О христианах первого века апостол Павел написал следующее: «Все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». К Римлянам 8 глава 9 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2021 год.
2: Виталий и Кристина Пакитко, Молдова. Я в тупике.
3: Приветствую вас. На мой вопрос прошу ответить человека, который испытал подобные переживания, а не просто очень хорошо знает Библию. Я в тупике. Долгое время муж ездит на заработки, хотя я давно против. Не зарабатывая больших денег, он возвращается и, естественно, сидит без работы месяц-два, пока не находит какой-нибудь вариант. Берет кредит и потом снова, как герой, отправляется за границу. Имеет ли право муж без согласия жены отправиться на заработки на несколько месяцев? Мое сердце расценивает это как предательство. Я женщина, мне необходимо мужское плечо, детям нужен отец и так далее. Я нервничаю, это отражается на детях, на работе. Лежала в больнице с депрессией, выкарабкалась. Мне стыдно ходить постоянно одной в церковь, делая вид, что все хорошо. Но самое страшное, кажется, я уже не люблю его и, наверное, придется подавать на развод. Никогда не думала, что до этого может дойти. Заметила, что муж как-то странно ведет себя, даже дома. В принципе, он никогда не был в своей семье священником, как написано в Библии. Он член церкви, как и я, но он не проявляет интереса к духовному воспитанию собственных детей, хотя в молодости вел воскресную школу. К молитве зову детей я, читаю Библию с ними тоже я. Если занята, то даже помолиться перед едой он забывает. Если дети что-то не поделили между собой, он молча лежит на диване, не произнося ни слова, пока я не подойду. Но, по его словам, я все делаю неправильно. На мои замечания муж только раздражается и ничего не меняет. К братьям я с этим вопросом не пойду. Пока не пойду. Не хочу огласки. Надеюсь, вы меня поймете. Пожалуйста, не показывайте мое имя, фамилию и город. Спасибо, если ответите мне через журнал, поскольку, думаю, эта тема актуальна не только для меня. С уважением, Н.
2: Нам всем выпала честь жить в 21 веке. Кто-то скажет, что это сложное время, кто-то поспорит, что в истории бывали времена куда сложнее. Говоря о современной истории, давайте вспомним жизнь в Восточной Европе после падения железного занавеса, распада СССР в начале 90-х годов 20 века. Многие люди остались без работы. Доходы у большинства населения были мизерные. Именно в то время появилась возможность ездить в западные страны и изумляться тому, как там живут люди, сколько зарабатывают и что могут себе позволить. Именно тогда и началась массовая миграция на Запад с целью заработка. Кто-то ехал на заработки за большими деньгами, кто-то от безвыходности, чтобы выжить и прокормить себя и семью. Прошли годы, и сегодня мы пожинаем необратимые последствия. А ведь все начиналось с благих намерений улучшить материальное положение. Разрушение семьи, социальное сиротство, оставшиеся без опеки в старости пожилые родители и так далее – все это лишь верхушка айсберга. Проблем, по сути, намного больше. И некоторые из них были озвучены в письме нашей читательницы. Вопросов, поднятых Н, очень много. В данном размышлении мы ответим на один из них, поднятый в самом начале письма. Имеет ли право муж без согласия жены отправляться на заработки на несколько месяцев? Библия не дает прямого ответа на этот вопрос, несмотря на то, что Бог является основателем института семьи. Но в Писании есть определенные критерии для построения семейных взаимоотношений, помогающие пролить свет на поставленный вопрос. «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть» — Бытие 2:24. Хочется отметить следующее. Человек оставит, прилепится и будут двое одна плоть. Семья начинается с повеления оставить родителей, друзей, близких и прилепиться к супругу или супруге. Причем интересно, что, хотя, казалось бы, речь идет о разовом действии, супруги постоянно будут стоять перед выбором, чему или кому больше посвятить себя – детям, родителям, работе, друзьям, хобби, развлечениям и так далее. Довольно часто люди, уезжающие на заработки, говорят о своем посвящении семье. Тогда возникает вопрос о степени близости супругов, которым велено прилепиться друг к другу и стать одной плотью. Итак, на какой срок супруги могут разлучаться? «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» – Марка 10:9. В случае отъезда одного из супругов на работу за границу, кто выступает инициатором разлуки – человек или Бог, обещавший дать хлеб насущный на каждый день? Может быть, причина разлуки в нашем недовольстве хлебом, посылаемым Богом? Очень личный вопрос, на который каждая семья должна ответить самостоятельно. Апостол Павел говорит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». 1 Коринфянам 7:5. Согласно этому стиху, причиной разлуки может быть определенная цель – пост и молитва. В стихе прослеживается также и согласие обоих супругов на это. Если в силу определенных обстоятельств муж или жена все же решают ехать в другую страну, то, как уже было отмечено, должно быть согласие в этом вопросе обоих супругов. Если его нет, обязательно возникнут раздоры, огорчения, обиды, возведение стен, недовольство и тому подобное, и, как следствие, охлаждение друг к другу. Долгие и частые разлуки между супругами ведут к искушениям. Именно поэтому Павел говорит, чтобы семейные пары не разлучались друг с другом, дабы сатана не искушал их невоздержанием. Вследствие невоздержания люди впадают в блуд, причем это может произойти как с уехавшим, так и с оставшимся супругом. Долгие разлуки супругов не приветствуются не только в случае, если один из них едет на заработки, но и в любом другом случае. Когда нам задают вопрос, что мы думаем по поводу отъезда за границу на работу одного из супругов, мы отвечаем: если решили ехать, поезжайте вдвоем, а еще лучше всей семьей. Понимая, что ситуации бывают разные, мы отличаем разовые поездки и постоянные. Наши рекомендации следующие. Если один из супругов планирует разовую поездку, то пусть она будет не более чем на 3 месяца. Если же планируете ездить на заработки постоянно, тогда пусть забирает семью. Решение о разовой поездке может быть принято по причине определенных финансовых трудностей. Однако мы знаем, что такие поездки имеют особенность повторяться снова и снова. Порой человек не может остановиться и даже не хочет отказываться от таких поездок в дальнейшем. Часто приходится слышать, что люди уезжают, чтобы вернуть кредит или долг, но, как показывает практика, на этом им уже трудно остановиться. Уезжая в другую страну, где заработки намного выше, появляется желание заработать сумму, которая не только покроет долг, но и позволит купить квартиру, сделать ремонт, отправиться на отдых, приобрести машину, заняться бизнесом и тому подобное. В результате появляется все вышеперечисленное, но семья распадается. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. 1 Коринфянам 6:12, говорит Писание. Итак, решение поехать на заработки может повлечь за собой негативные последствия. Одно из них – воспитание детей одним родителем. Дети, родившиеся в полных семьях, становятся сиротами при живых родителях. У таких детей сбиваются жизненные ориентиры. Они не приучены слушаться обоих родителей. Наставления даются через интернет, а такой подход неэффективен. Дети нуждаются в участии в их жизни обоих родителей, которые должны нести ответственность за их воспитание прежде всего перед Богом. Написано: «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6:4. Позвольте обозначить еще одну проблему. духовное охлаждение. Приезжая в другую страну, очень маленький процент трудовых мигрантов говорит на языке той страны, а значит, теряется живой контакт с церковью, за исключением тех случаев, когда в городе есть церковь, где говорят на их родном языке. И получается, что в большинстве случаев человек предоставлен самому себе. Порой из-за сильной занятости и работы по 12-15 часов в сутки, чтобы побольше и побыстрее заработать, люди трудятся на износ. У них просто не остается сил на личные отношения с Богом, на то, чтобы вникать в себя и в Писание, на молитву, на пребывание в Иисусе Христе. В таких обстоятельствах они становятся очень уязвимыми для искушений, при этом могут думать, что у них в духовном плане все хорошо. Поэтому кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10:12. Итак, если все же есть необходимость ехать за границу на работу, лучше ехать всей семьей. Если такой возможности нет, а финансовый вопрос нужно решать, то постарайтесь ограничиться разовой поездкой, согласовав даты отъезда и возвращения со своим супругом или супругой. Если по этим вопросам есть согласие, узнайте, есть ли церковь в том городе, куда вы направляетесь. Посещайте ее регулярно и будьте подотчетны пастору той церкви на период отсутствия в своей. Если же у вас есть желание ездить на заработки постоянно, то подумайте прежде всего о ваших ценностях. Что для вас является самым ценным? Чем может обернуться ваше долгое или повторяющееся отсутствие? Чего могут стоить вам эти материальные блага? Ценой могут стать охлажденные отношения с близкими, разрушенный брак, потеря контакта с детьми, которые вырастут бунтарями и удалятся от Бога и церкви, а также ваши личные отношения с Богом. Подумайте, готовы ли вы рисковать всем этим ради материальных благ? Если у вас уже есть серьезные проблемы с супругом, детьми, церковью, вследствие постоянного отсутствия, остановитесь, поговорите с женой и детьми. Что можно изменить и каким образом? Если вы чувствуете, что находитесь на грани, не молчите. Обратитесь за помощью к служителю, который с Божьей помощью поможет вам найти выход из сложившейся ситуации. Объясните ему ваши проблемы и попросите о помощи. Вы также можете обратиться к душепопечителю, который может помочь восстановить разрушенные отношения. К сожалению, одна из самых больших проблем в культуре стран Восточной Европы – страх огласки. Супруги страдают, боясь обратиться за помощью, не осмеливаясь рассказать о том, что на самом деле происходит в их семьях. Бывает, что обращаются за помощью слишком поздно, на этапе, когда точка невозврата пройдена, сообщая о факте развода. Потом жалеют, что не попросили о помощи вовремя.
3: Ирина Батыр. Свобода, мир и радость. Здравствуйте, дорогие братья, сестры и все, кто читает этот журнал. Меня зовут Ирина, мне 35 лет. История моей жизни начиналась хорошо. Я родилась в семье, где были мама, папа и брат. Родители выполняли свой долг, удовлетворяли мои физические потребности, кормили, одевали, обучали. Но я не знала, что такое любовь и принятие. О любви родители мне не говорили. Они не называли меня дочкой. Я была просто Ирой. Я чаще общалась с отцом, потому что проводила с ним больше времени. Но постепенно папа стал отдаляться, начал выпивать. С мамой мы практически не общались. Я от нее слышала только критику. Все, что я делала, было неправильным. В 11 лет я стала искать любовь на улице. Еще подростком я несколько раз подвергалась сексуальному насилию. В 9 лет меня изнасиловал двоюродный брат, в 15 лет — случайный знакомый. Мне не с кем было об этом поговорить, никому в семье до меня не было дела. В 15 лет я уже употребляла наркотики инъекционно. Я постоянно жила с мыслями, что я ошибка природы, ничтожество, уродливая, с ужасной фигурой, что я не заслуживаю лучшей жизни и обречена быть несчастной. Я ненавидела жизнь. Мой старший брат тоже был наркозависимым. Он пытался меня уберечь от страшной участи, всячески препятствовал этому, но ему не удалось. Сразу после школы я устроилась на работу. Все заработанные деньги уходили на наркотики. В 19 лет я поступила в университет на экономический факультет. Мама оплатила обучение, за что я ей очень благодарна. 3 раза меня отчисляли и восстанавливали. Папа говорит: «Ты умная девочка. Я думал, ты вырастешь великим человеком, но ты меня разочаровала». Для меня это был полный крах. Успокоение я находила только в наркотиках, уходя от реальности. В 22 года мне предложили достойную работу в государственном учреждении на должности специалиста по арендным отношениям недвижимого имущества. Я успешно прошла собеседование. Мне настолько понравилась работа, что наркотики временно отошли на второй план. В 23 года я вышла замуж за парня, который, как и я, был наркозависимым. Через 1.5 года мы развелись. После этого у меня было много разных связей. Я искала любовь, даже не понимая, что это такое и какая она. В 29 лет я родила сына. Его зовут Денис. Во время беременности я употребляла наркотики. Однако чудом было, что ребенок оказался полностью здоров. После рождения сына родители узнали, что я употребляла наркотики. Помню, как снова я услышала от отца, что я его разочаровала. Моему сыну исполнился 1 год, когда мой брат уехал в центр реабилитации при церкви «Скала спасения». Он часто звонил, говорил о Христе, но я отказывалась слушать. Он приглашал на богослужение, но я обманывала сама себя, что еще немного, и я сама смогу все изменить. Мой ребенок рос и видел все прелести жизни наркозависимой мамы. В 2 года он уже показывал, как и куда мама делает укол. Шло время. Мой брат продолжал молиться за меня. Я несколько раз приходила в церковь, и вот однажды Бог через человека просто подал мне руку, и я вышла, чтобы помолиться молитвой покаяния. Это было сверхъестественно. Я никогда не переживала подобного. Я почувствовала, как Бог вдохнул в меня жизнь. За меня молился пастор и вся церковь. Я не была безразлична этим людям, и это было удивительно и непривычно, ведь они даже не знали меня, но искренне хотели помочь, не ожидая ничего взамен. Сам Господь говорил и прикасался ко мне и к моему израненному сердцу через этих людей. Затем я ушла домой и продолжила уничтожать себя наркотиками. И вот случилось так, что я осталась совсем одна. Улица от меня тоже отвернулась. Я помню, как стояла на балконе 12-го этажа и мысленно прыгала вниз, пытаясь закончить свою никчемную жизнь. Но Господь остановил меня. Он напомнил мне о сыне, который во мне нуждался. Острая боль разрывала меня изнутри. Я не хотела жить и не видела выхода. В таком отчаянном состоянии я обратилась за помощью к своему брату. Церковь «Скала спасения» помогла мне попасть в центр реабилитации для женщин с детьми в Полтаве. Туда я приехала с мыслью, что назад дороги нет. 1 год реабилитации для меня был особенным. Я с теплом в сердце вспоминаю это время. Господь пленил меня своей любовью. Он через служителей учил меня жить заново, любить себя и ближних, учил меня быть матерью для моего сына. После реабилитации я вернулась в Киев, в ту же квартиру, где 17 лет употребляла наркотики. И в это решающее время меня очень поддержала церковь. Здесь я обрела семью, любовь, поддержку, друзей. Господь восстановил меня как личность. Теперь я знаю, что я особенная в Его глазах, я Его дочь. Он соткал меня в утробе матери. Он избрал меня и наделил дарами и талантами, чтобы я несла его любовь тем, кто сегодня погибает в грехах. Я верю, что у него есть особенный план для меня. Сейчас моя жизнь наполнена смыслом. Она увлекательна и интересна. И даже когда я ошибаюсь, спотыкаюсь или падаю, Господь говорит: «Вставай и иди, я с тобой». Сегодня я несу служение администратора церкви, участвую в организации христианских конференций, семинаров, тренингов, евангелизационных собраний в наркоклиниках. Я консультирую и сопровождаю зависимых в центры реабилитации. Я люблю свою работу. Я поддерживаю намерение нашей церкви построить комплекс реабилитации в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области. Я верю, это будет место славы Божьей. Там будут спасаться люди. Очень хочу быть причастной к этому проекту. Сегодня для меня самое ценное то, что мои отношения с Богом восстановлены. Только в Нем жизнь и истинная свобода. Я стремлюсь возрастать и развиваться как личность в Иисусе Христе. Только в Нем я имею полноту жизни и радость. Только в Нем я нашла любовь и принятие. Это все, что мне надо. Я всем сердцем стремлюсь исполнить Его волю. Спасибо вам, дорогие, за ваши молитвы и поддержку служения, которое доверил нам Господь здесь, в Киеве. Благодаря вашим открытым сердцам люди спасаются и обретают мир с Богом. И я живу сегодня только потому, что кто-то слышит Божий голос и не безразличен к проблеме зависимости.
4: Возвращаясь к напечатанному. Л.В. Андреева. Непростая тема. Мир вам, дорогие друзья, в Господе! Много лет получаю ваш журнал и рассылаю по тюрьмам, инвалидам, сестрам в Господе. Спасибо неустанной труженице Алле Адамовне Давидюк, подписавшей меня еще на один экземпляр журнала и высылавшей мне прекрасные книги вашего издательства, которые я после прочтения пересылала дальше. Мне 75-й год. В прошлом я учитель и переводчик с английского языка. Иисус Христос нашел меня и призвал на служение в начале 80-х годов, когда школа была центром атеизма. В моем сердце произошла полная перемена, и я сразу же начала благовествовать ученикам, сотрудникам, соседям, родственникам и друзьям. Дух Святой поднимал среди ночи на молитву, и сначала десятки имен, потом сотни я приносила к Его престолу. Почти 40 лет я иду за Господом. Пишу стихи, рассказы, свидетельства, печатаю небольшими тиражами, тонкими брошюрами и рассылаю по Украине, раздаю соседям, бывшим ученикам, встречным. Тружусь в благовестии на всяком месте. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. 1 Коринфянам 15:10. Вчера получила журнал «Вера и жизнь» номер 3 за 2021 год. Прочитала статью Вочмана Ни о призвании к служению. Очень расстроилась. Просто весь вечер мысленно писала свои размышления на эту тему. «Я знал одного брата, который был сильно привязан к своей жене», — пишет автор. «Простите, а кому он должен быть привязан, если он и жена одна плоть? К служителям? Пастору? Церкви?» Китайский брат оставляет многодетную семью, больную жену, новорожденного младенца без всякой помощи и со слезами исполняет чье-то поручение. И написано: «Вот истинное христианство». Истинное христианство я как раз увидела в свидетельстве с Евангелием к большевикам и в статье Ивон Швенглер «Фарисейская ловушка». Мы призваны держаться истины Библии без всяких компромиссов. Однако отсутствие любви приводит к злоупотреблению Божьим Словом. «Истина и любовь — две неразрывные вещи», — пишет автор. Спасибо замечательной переводчице Марии Винс, которая прекрасно передает и смысл, и дух написанного. Теперь о непростой теме служения братьев, которым Бог поручил многодетные семьи. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». 1 Тимофея 5:8. Когда стали приезжать миссионеры из США, Я не раз переводила на курсах занятия о браке и семье. Вставали седые пасторы и говорили: «Где вы были 20 лет назад?» Как много детей из верующих семей уходит в мир только потому, что их отцы спасают грешников, бросая семьи на произвол. На одной конференции встал брат и сказал: «У нас в семье отец был пастором. Он уходил очень рано из дома, когда мы еще спали, а возвращался, когда мы уже засыпали. Из 6 братьев только я пришел к Господу. Сколько матерей многодетных семей смиряются и тихо плачут, когда их духовные мужья служат. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». 1 Коринфянам 7, 32-35. Угождая друг другу в семье, супруги служат Господу непрестанно. Вот пример из одной проповеди. Один верующий в Бога человек имел большую семью и хотел жить для Бога. Заботы о семье не давали ему возможности много думать о Боге, отдавать себя, как он думал, всего Богу. Несколько раз он порывался оставить семью, оставить заботы и уйти к таким же, как он, или даже уединиться и молитвенно жить с Богом. Но у него это не получалось, что-то удерживало его. И вот однажды он решил: «Уйду, освобожусь, буду жить как надо». И ночью, когда вся семья спала, он собрался и тихо вошел в спальню, чтобы проститься. И таким легким показалось ему это решение, что он воскликнул: «Господи, кто удерживал меня до сих пор от этого решения?» И голос Бога ответил ему: «Я удерживал тебя». В это время на груди матери заплакал ребенок, и голос сказал: «Как можешь ты идти искать Бога, оставляя его?» И понял этот человек, что его семья, его труд и забота о ней и есть та почва, почва добрая, которая нужна зерну, чтобы разбухнуть, умереть, перестать быть зерном и принести стократный плод. Воспитывать детей, облегчать труд жене, быть пастором в своем доме гораздо труднее, чем сидеть в собрании, петь в хоре, уезжать на конференции. А там, возможно, заглядываться на других, не замученных домашним трудом сестер, читающий да разумеет. Сейчас уже на земле начались суды, а сколько служителей и пасторов ушли в вечность. Пора уже покаяться. Рекомендую всем прочитать замечательную книгу Иоанна Томаса «Спасительная жизнь Христа», издательство «Свет на Востоке», и задуматься об истинном христианстве. Это моя настольная книга. Все служения и евангелизации будут бесплодными, если Бог сам не управляет ими. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. 1 Коринфянам 2, 4-5. Именно к такому Божьему стандарту нам всем нужно стремиться. И это достигается не в теологических семинариях, а в трудностях и испытаниях жизни. «Я путь и истина и жизнь» Иоанна 14:6. Есть верующие, которые покаялись, а на путь Христов не стали. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Притчи 14.12. Может, это письмо окажется взрыв-пакетом для религиозных людей, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшихся. 2 Тимофея 3.5. Но пусть сам Господь благословит всех преданных ему братьев и сестер, идущих нелегким путем смирения и страданий, послушных Святому Духу, хотя, возможно, и терпящих гонения и клевету от лжебратьев. В церкви есть разные сосуды, но судья — Бог. Псалом 49:6. Вместе помолимся. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138:23-24. С миссионерских полей. Я не боялась. www.ibtrasha.org. Когда в начале 1990-х годов Институт перевода Библии только приступил к формированию переводческой группы в Калмыкии, в проект пришла Нина Бадмаевна. С тех пор многое изменилось, поменялся состав группы, проект пережил фазу затухания и возродился с обновленным потенциалом. А Нина Бадмаевна продолжает выполнять свою задачу. Я попросила ее рассказать, как она узнала о проекте перевода Библии и в каком качестве была приглашена как лингвист или как специалист по Писанию. Вопрос неожиданно вызвал трудности. Было похоже, что для моей собеседницы оставалось тайной, почему ее позвали в проект, и мы стали искать ответ вместе. «Я никакой не лингвист», — начала Нина Бадмаевна. «Я заканчивала медицинское училище, а потом поступила на биофак, причем мое образование только мешало мне продвигаться в понимании христианства. Камнем преткновения для меня, как человека, всю жизнь изучавшего естественные науки, стала история с Ионой. Ну как это? Кит проглотил, пророк 3 дня и 3 ночи находился внутри кита и, как ни в чем не бывало, живой оказался на берегу? Как он мог там жить? Как и чем дышал?» Этими вопросами я задавалась очень долго, пока к нам не приехал один ученый, тоже биолог и христианин. Я ему написала, и он ответил, что в оригинале там не кит, а просто крупное морское животное, в желудке которого, вероятно, можно было дышать. Вот как важна точность в переводе. Меня могли, конечно, пригласить в проект, потому что я была христианкой, тогда как в большинстве своем калмыки либо оставались постсоветскими атеистами, либо исповедовали свою традиционную веру – буддизм. Но вряд ли. Я в то время еще не понимала ничего в христианстве, только обратилась. «Тогда, наверное, вы очень хорошо знаете свой родной язык, и поэтому нашли именно вас», — предположила я. «Это так», — оживилась моя собеседница. «Но когда ко мне обратились, я задала точно такой же вопрос. А почему вы обращаетесь именно ко мне? Ведь знающих калмыцкий язык очень много, и среди них есть и ученые, и учителя школ, и преподаватели университетов». На что мне ответили: «Потому что они все боятся». Даже сейчас, когда проект столько лет успешно развивается, другие члены группы жалуются, что их дразнят. Их спрашивают, уж не перешли ли они в христианскую веру. Ведь Иисуса Христа калмыки считают русским Богом. А меня никто не дразнит, потому что я очень давно уверовала, и меня не знают в ином качестве. Знают, например, что я не пью, не курю, и просто говорят, этого ей нельзя. Вот, видимо, и ответ на ваш вопрос, почему меня пригласили в проект. Я не боялась. Дальше Нина Бадмаевна привела впечатляющий пример, как может меняться у людей отношение от «Иисус Христос, русский Бог» до совершенно противоположного, если текст записан согласно традиции их родной культуры. Хочу рассказать случай из моей работы над апробацией. Я читала одной бабушке первую главу Евангелия от Луки на калмыцком языке о Благовещении. А она мне говорит: «Подожди, подожди, я это знаю. Откуда? Перевод ведь только сделан. Мне эту историю в молодости читали в буддийском Хуруле, монастыре». Я начала разбираться, как такое могло быть, и, как мне кажется, восстановила последовательность событий. В XVIII веке буддийский монах Зая Пандита реформировал старомонгольскую вертикальную письменность и создал новый калмыцкий алфавит, так называемое «ясное письмо» — Тода Бичиг. А в XIX веке профессор Санкт-Петербургского университета Алексей Матвеевич Позднеев перевел Евангелие на калмыцкий язык и записал его на тодобичик, на общеупотребительном калмыцком письме на тот момент. В советские годы калмыцкая письменность несколько раз менялась. Уже никто не помнил, как читать на тодобичик, кроме буддийских служителей. Видимо, поэтому и отдали, наряду с другими религиозными текстами, фрагмент христианского писания, записанный вертикальным письмом. А буддийские священнослужители во времена государственного атеизма и гонений на все религии приняли текст как один из своих. Сама я видела такую письменность только у моего старенького дяди, который служил в буддийском хуруле, продолжала Нина Бадмаевна. Я так и не научилась читать тексты, записанные на тодобичик, поскольку сегодня мы пользуемся алфавитом на основе кириллицы. А вот наш богословский редактор Александр изучил старокалмыцкий, чтобы сравнить терминологию в дореволюционном переводе Нового Завета с переводческими решениями, которые принимаются сегодня. Но вернемся к тому времени, когда я присоединилась к проекту. Вы, наверное, слышали, что калмыцкий язык у нас совсем затухал. И вот тогдашний богословский редактор сказал мне: «Я считаю, что перевод Библии на калмыцкий будет способствовать восстановлению языка». И мне это очень понравилось. Он очень подбодрил меня этими словами. Вы ведь, наверное, знаете, что весь калмыцкий народ в сталинские времена был депортирован в Сибирь. Там я родилась, там прошло мое детство. Парадоксально, но в Сибири мы разговаривали на калмыцком, а вернувшись на родную землю в 1950-е годы, стали говорить только на русском. Тому были свои причины. В Сибири мы должны были себя сохранить, находясь среди большого народа, точнее, многочисленных других народов. А по возвращении калмыцкие коммунисты хотели показать свою лояльность и решили, что все основные предметы в школах должны быть на русском языке. Только два раза в неделю в школе были уроки калмыцкого, и мы к ним относились как к чему-то второстепенному. Когда я начинала работать в качестве апробатора библейских переводов, мне даже не приходило в голову привлекать к апробации молодежь. Я была уверена, что никто из них не знает языка настолько, чтобы помочь. Я носила тексты только старикам. Бывало, поговорю с ними на бытовые темы и по разговору понимаю, достаточно ли они знают язык. Но когда богословский редактор Александр пришел в проект, он стал придавать первостепенное значение тому, чтобы собрать калмыцкую группу разных возрастов, в которой будут читаться наши библейские переводы, и создал ее. Теперь эта группа стала местом, где мы проявляем все свои таланты, связанные с родным языком. Одна молодая женщина сочиняет песни на калмыцком, а я стала писать стихи. Язык обогащается и новыми терминами, появившимися в процессе перевода. Нина Бадмаевна рассказала, что последней из ветхозаветных книг, с которой она работала, было «Второзаконие». Пятикнижие уже в ближайшем будущем будет передано в издательский отдел ИПБ, а к апробации готовятся книги пророков Аввакума и Малахии. И если единственными апробантами Калмыцкого Нового Завета были люди старшего поколения, то библейскую весть из книг Ветхого Завета еще на стадии подготовки слышат представители нового поколения калмыков. Письма читателей.
5: Все так просто. Журнал «Вера и жизнь» — это большая отдушина в нашей безрадостной жизни. В своих молитвах я часто благодарю Бога за ваш журнал, за всех сотрудников редакции. В журнале я нахожу ответы на многие вопросы. Вы молились о моем неизлечимо больном брате. Он искренне уверовал в Бога. Я не раз задавался вопросом, почему Бог допускает страдания. И вот, прочитав статью «50-летие моего паралича» Джонни Эриксон Тада, опубликованную в шестом номере за 2020 год, я получил ответ на свой вопрос в 10 словах. «Бог допускает то, что ненавидит, чтобы достичь того, что любит». Все оказалось очень просто. После прочтения этой статьи история об Иосифе в книге «Бытие» стала для меня более понятной. Его братья замышляли зло, но Бог обратил это в добро и сохранил жизнь великому числу людей. И книги, и журналы, которые вы присылаете, приносят мне огромную радость. Я уже не могу представить свою жизнь без них. Виталий Бабич.
4: Бесценный подарок. Спасибо вам за бесценный подарок — Библию с крупным шрифтом. Моя старая Библия начала рассыпаться, обтрепалась, но она все равно останется моей первой в жизни Библией. Хочу поделиться с вами историей о том, как я ее получила. Я выросла в верующей семье. С нами всегда жила бабушка, мамина мама. Она и занималась нашим с сестрой воспитанием. Бабушка была лютеранкой, и в нашей семье всегда были Библии на немецком языке, написанные готическим шрифтом. Потом наша бабушка ушла к Господу. Прошли годы, и многое изменилось. И вот в наш поселок приехали христианские проповедники. Эта новость быстро облетела всех жителей. И мы все, соседка, мама, сестра и я, побежали на встречу с гостями, которая происходила на одной из квартир. Людей было очень много. Мы так изголодались по Слову Божьему. Братья начали проповедовать. Когда все закончилось, один из проповедников сказал, что хочет подарить кому-нибудь свою Библию. Ох, как забилось мое сердце! Я начала про себя молиться. «Господи, дай мне эту Библию, она мне очень нужна!» Я уверена, что многие в душе просили о том же. И брат подошел именно ко мне и протянул мне свою Библию. «Чудные дела твои, Господи!» Анна Альберг.
2: Слава Богу! Спасибо большое за ответы на мои вопросы. Они помогли мне во многом разобраться. Спасибо за книгу «В оковах сатаны», в которой автор предупреждает о серьезных последствиях гипноза, магии и другой оккультной практики. После прочтения этой книги я понял, что не только мне, но и всем участникам нашей молитвенной группы нужно каяться и отрекаться от всей этой нечистоты. Мы долго и много рассуждали о прочитанном. Эта книга заставила нас пересмотреть наши поступки и побудила просить у Бога прощения за все мерзости. Иисус Христос омыл и очистил нас от всех грехов своей кровью. Чувство благодарности переполняло нас. Мы пели и славили Бога. В этот раз все было по-другому, и даже пение было другим. Слава Богу за эту книгу и такое понятное объяснение в вашем письме. Ярослав Мельник.
4: Свидетельство. Хочу рассказать о том, как я использую ваши журналы для проповеди Евангелия. Однажды при раздаче журналов я столкнулась со свидетелями Иеговы, которые раздавали свою литературу. Когда они увидели журнал «Вера и жизнь», то начали говорить стоящим рядом людям, чтобы они его не читали, потому что мы верим не в того Бога. Потом задавали мне разные вопросы. Хорошо, что со мной была Библия. Я находила нужные в ней тексты и читала им. Тогда они закрыли свою Библию и ушли. А люди, которые все это слышали, выбросили журналы «Свидетели Иеговы» и стали вслух читать «Веру и жизнь». Вот так Бог победил сатану. Многие просят почитать ваши журналы, и я с удовольствием даю им. Потом они возвращают их мне, и я даю читать другим. Вера могильная.
5: Только Бог мог такое придумать. Спасибо большое за время, которое вы потратили на меня. Уроки курса «Быть христианином» помогли мне больше размышлять над Словом Божьим, вникать в учение Христа, а также радоваться жизни. Мне было действительно очень тяжело, но Божья любовь делает меня счастливым. Любить врага — это сверхчеловеческого понимания. Только Бог мог такое придумать. Я Ему очень благодарен за то, что Он мне помогает. С Господом мне легко. Надеюсь быть в Его Царстве, в котором всегда царит радость. Владимир Крутько.
4: Столько радости. Спасибо вам за вашу заботу о таких стареньких, как мои родители. Если бы вы только видели, сколько радости в их глазах, когда они получают ваш журнал «Вера и жизнь». Они перечитывают его от начала до конца, а потом читаю я. Я работаю учителем, и много материала из журнала «Тропинка» использую в воспитании детей. Надеемся, что ваши долгожданные конверты с прессой и дальше будут радовать нас. Светлана Светенко.

об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их, и тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Присем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя». Другие же: «За Илию». А иные – за одного из пророков. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

Евангелие от Марка. Глава 9. И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». И спросили Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус,
взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». При сем Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходят за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою».

Евангелие от Марка, глава 10. Отправившись оттуда, приходят в пределы иудейские за Иорданской стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус
сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали Ему: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы.
1: Николай Водневский – христианский поэт, писатель, ведущий радиопрограмм, основатель и в течение многих лет бессменный редактор журнала «Вера и жизнь». В своей книге дает ответы на жизненно важные вопросы своих читателей и радиослушателей. Прошло 2 десятилетия с момента выхода книги в свет, но она по-прежнему остается актуальной и востребованной, поскольку затронутые в ней проблемы не утратили своей актуальности. Можете в этом убедиться.

0: что это за плод? Иоанн Креститель сказал: «Принесите достойный плод покаяния». Матфея 3, 8. Можете ли вы ответить, что это за плод?
1: Плод покаяния – результат покаяния. Покаяние несет перемену жизни. Тот, кто до покаяния служил греху, после покаяния должен служить Богу. Тот, кто покаялся, кто принял Божье прощение и его духовную природу, имеет одно желание – ходить в обновленной жизни. Если этого обновления нет, значит, не было и покаяния.

0: Деликатный вопрос. У меня есть к вам весьма деликатный вопрос. К какому роду принадлежат ангелы? Мужскому или женскому? Ангелов всегда изображают с лицом женщины, а по русской грамматике ангел мой, а не моя ангел, то есть мужского рода.
1: Решить этот, как вы выражаетесь, деликатный вопрос русская грамматика не может. Слово Божие может. В послании апостола Павла к евреям говорится, что ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Если же ангелы – духи, то ясно, что они бесполые. Почему же все-таки ангел мой, а не моя? Потому что, исходя из Писания, ангелы никому никогда не являлись в образе женщины. Судим по их именам, известным нам из Библии, ангел Гавриил, архангел Михаил и другие. По свидетельству Библии, ангелы являлись Аврааму, Лоту, Иисусу Навину, женщинам у гроба Христа, а также его ученикам в мужском образе.

Адам, где ты? Писание нам говорит, что Бог спрашивал: Адам, где ты? Выходит, что Бог не знал, где находится Адам. Как это совместить с понятием, что Бог вездесущ и всеведущ? Бог спрашивал у Адама: где ты? Не потому, что Бог не знал, где он, потому что Бог хотел обратить внимание Адама на тот факт, что он вообще прячется от Бога. Он не был там, где они обычно встречались в саду в прохладе дня. Он не спешил навстречу Богу с женою в радостном ожидании общения с Ним. Бог знал, что Адам и Ева согрешили, и знал, почему они прячутся, но Он хотел, чтобы они сказали Ему об этом сами. Грех заставляет людей прятаться от Бога. Люди, которые грешат, избегают церкви и верующих, не читают Библии, потому что она обличает грех. Но прятаться от Бога бесполезно, в чем очень скоро убедились Адам и Ева.

0: возмущает другое. В Ветхом Завете, в 4 книге Царств, 2 глава с 23 по 25 стихи, есть описание, как на пути из Иерихона в Вифиль Божий пророк Елисей проклял 42 отрока, которые вышли ему навстречу, и два медведя их растерзали. Скажите, разве вас не возмущает жестокость Божьего пророка?
1: Нужно читать все, а не вырывать стихи из контекста. Чуть раньше описываются чудеса Илии и его вознесение на небо в вихре. Затем принятие пророком Елисеем его милости и силы Духа Святого вдвойне, как он и просил. Иерихонские сыны пророков, свидетели этой сцены издали, сказали: «Опочил дух Илии на Елисея», и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Потом Елисей исцелил воду в Иерихоне и еще раз подтвердил, что он пророк Божий. Но вот группа отроков из Вифиля, о которых библейские комментарии говорят, что они, возможно, были молодыми пророками Ваала, вышли из города навстречу Божьему пророку и начали издеваться над ним, называя его плешивым и прочее. Они не могли видеть его головы, потому что мужчины в Израиле покрывали голову, но прокаженные должны были брить свои головы. И, возможно, эти ребята прибавили к своим насмешкам еще одну, прозвав пророка нечистым. Елисей проклял их именем Господним. Здесь ключ к этому кажущемуся трудным месту Писания. Божий пророк имел право призывать имя Господне, когда оно было в поругании. Это и сделал Божий пророк. А остальное сделал Бог во свидетельство Вифилю и Иерихону, что отныне Елисей – его пророк, и что хула на Божьего пророка – это хула на Бога.

0: «Введи, не допусти». В молитве «Отче наш» есть выражение, на котором я всегда спотыкаюсь. Это «не введи нас во искушение». Разве Бог может вводить человека во искушение? Если нет, то зачем же об этом молиться?
1: Верно. Бог не может вводить человека во искушение. Бог никого не искушает, говорит апостол Иаков. В то же время мир полон искушений. Они на каждом шагу, в каждом уголке нашей земли, в наших домах, в наших церквах, на работе, везде. Искушение – занятие сатаны. Бог не искушает, но Бог может допустить и не допустить искушение. Русский перевод предложения «не введи нас во искушение» неудачный, не вполне точный. Точнее было бы «не допусти нам искушение». Почему же Бог допускает искушение? Причин может быть много. Первое, чтобы убедить нас в нашем бессилии, что мы не можем обойтись без Бога. Второе, чтобы вызвать у нас молитвы и укрепить в благодати, дать нам возможность духовно расти. Третья причина, в искушении также открывается наше истинное духовное состояние, насколько мы преданы Христу.

0: О ком здесь речь? Посылаю вам на решение один вопрос, который вызвал в нашей небольшой церкви разномыслие. Христос сказал: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Матфея 6:22-23. О ком здесь идет речь? Я, например, считаю, что Христос говорил здесь о церкви, как о теле, и о пресвитере, как об оке. Пресвитер церкви есть ее светильник. И если пресвитер живет нечистой жизнью, то как будет чистой церковь? Другие у нас говорят, что око – это душа и совесть, что если совесть чиста, то и тело чисто. А при чем тут наше тело, если спасение нужно душе?
1: Христос не мог сказать эти слова только для пресвитеров и только для церкви. Когда Христос говорил эти слова, там не было ни одного пресвитера. Эти слова сказаны для всех верующих. За чистотой своего ока должен следить каждый член церкви, а не только пресвитер. Око, о котором идет речь, имеет более широкий смысл. Здесь око – не только источник зрения, но и понятие, взгляд на вещи. Око имеет иносказательный смысл, как и в другом изречении Христа. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Ну, в обыкновенный глаз ни бревно, ни сучок поместиться не могут. Значит, слово «глаз», «сучок», «бревно» – иносказательный. И под словом «тело» надо понимать не только наше физическое тело, руки, ноги, лицо, а то, что представляет сам человек в совокупности: дух, душа, тело, его помыслы, желания, поступки. Другими словами, если взгляд у человека на вещи или события правильный, чистый, то и поступки будут его правильные, чистые. И наоборот, если человек в своих суждениях и понятиях нечист, то и дела его будут нечисты. Для того, чтобы тело было светло, чтобы человек светился, должны быть чистыми его побуждения, его чувства и мысли.

0: Противоречий нет. Есть у меня также один вопрос, который я не могу разрешить вот уже несколько лет. Не поможете ли вы мне в этом? Христос сказал: «Все, что дал мне Отец, придет ко мне». Иоанна 8:37. И дальше мы сразу же читаем другие слова Христа: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Я здесь вижу два положения, и, на мой взгляд, второе положение исключает первое. Как вы объясните этот текст?
1: В этих словах Христа, которые вы предложили мне на обсуждение, заключена вся теология. Верно, здесь есть два положения, но они не исключают одно другое. Христос немногословен. Он говорил кратко, просто, но определенно и ясно. Его слова, как искрящееся золото, как бриллиант, сверкающий в лучах. Каждое его слово полно благодати и истины, и потому противоречий в словах Христа быть не может. Надо только глубже вникнуть в них, вдумываться в их сокровенный смысл, поверить им. «Все, что дал мне Отец, придет ко мне». Это величайшее обетование, данное Богом грешнику. Это фундамент, на котором покоится наше спасение. Эти слова говорят о том, что спасение – это не то, что должен сделать человек, а то, что делает Бог. Отец Небесный дает души Сыну. И всех, кого даст Отец, Сын принимает. Все, кто пришел ко Христу, они от Бога родились. Евангелие от Иоанна. Это называется благодатью. Благодатью вы спасены, не от дел, чтобы никто не хвалился. В спасении нет никакой заслуги со стороны человека. В совершении спасения вся слава и честь принадлежат только Иисусу, его голгофской жертве. В этом истинная радость спасенного грешника. Ни одна душа из тех, кого дал Отец Небесный Иисусу, не погибнет. Бог сильнее дьявола. Если бы погибла хотя одна душа из рожденных от Бога и пришедших к Иисусу, тогда текст должен был бы звучать так: «Почти все, кого дал Отец мне, придут ко мне». Но этого «почти все» нет. Не сказано «все, кроме одного». Христос сказал ясно: «Все, кого дал мне Отец, придут ко мне». Нет ни одного исключения. Далее Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Это такое великое обетование, что включает каждого и весь мир. Если бы весь мир пришел ко Христу, все были бы спасены. Но этого, к сожалению, не было, нет и не будет. По ошибке никто не придет ко Христу. Придет только тот, кого дал Христу Отец. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Когда Дух Божий влечет грешника ко Христу, он может быть уверен, что он в числе тех, кого он предузнал, предопределил и призвал ко спасению. Послание Римлянам. Проверить это легко. Поверь, приди, покайся в грехах, и будешь спасен. Спасен навеки. Иного спасения у Бога нет.

0: Когда я читал 15 главу первого послания к Коринфянам, у меня возник вопрос. Там написано, что Христос воскрес первый, первенец из умерших. Но я тут же вспомнил Лазаря и девушку, дочь еврейского начальника. Их ведь Христос воскресил раньше, чем он сам воскрес. Выходит так, что Христос воскрес не первый.
1: Ваша ошибка заключается в том, что вы смешиваете два понятия – возвращение к жизни и воскресение. И Лазарь, и дочь еврейского начальника, и другие не воскресли, а были возвращены к жизни. Их дух вошел снова в их же старые тела. Их тела остались такими же, какими были раньше. И они, конечно, умерли, каждый в свое время. Христос же действительно является первенцем воскресения. Он воскрес в прославленном теле. Именно таким и будет воскресение рожденных свыше верующих душ в назначенный для этого день.

0: Яство. Вчера у нас на разборе Священного Писания шел разговор о тексте из Еврея 13:9. Оказалось, что у нас по-разному понимает слово «яство». Одни говорят, что это сладости, другие говорят, что это просто пища. Не можете ли вы объяснить, что в сущности означает слово «яство»?
1: В этом случае нам поможет авторитетный словарь русского языка, составленный Далем: яство, пища, снедь, еда. Апостол Павел писал: «Хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами», имея в виду людей, у которых духовные запросы весьма ограничены. Когда люди главное внимание обращают на то, как вкусно поесть и попить, как будто в этом их основная цель жизни, они грешат. Мы принимаем пищу, чтобы жить, а не живем для того, чтобы только есть. Увлечение яствами ведет к чревоугодию, когда человек за то, чтобы наполнить желудок, готов, подобно Исаву, отдать все, даже свое первородство. К сожалению, встречаются такие люди и в среде христиан.
0: Кто эти некоторые? Можете ли вы мне объяснить, о ком и о чем идет речь в 28 стихе 16 главы Матфея? «Я имею все ваши три книги вопросов и ответов, но там не нашел объяснения, о ком это говорил Христос. Некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствие Своем».
1: Теми, кому говорил Христос эти слова, были его ученики, стоявшие возле него. Следующий стих, 1 стих 17 главы, дает объяснение, что этими некоторыми были Петр, Иаков и Иоанн. Преображение Христа на Высокой горе, должно быть, на горе Елеонской, показало трем ученикам Христа, грядущего в Царствии Своем. Лицо его сияло, как солнце, и одежды его сделались белыми, как свет. Петр, Иаков и Иоанн увидели то, что обещал им Учитель.

0: как понимать? Как вы понимаете слово из Матфея 22:30, где сказано, что в воскресенье не женятся, не выходят замуж? Значит ли это, что на небесах не будет семейной жизни? Я не представляю себе, как можно быть счастливым без жены и без детей.
1: Я должен вам признаться, что я тоже, как и вы, не могу представить себе, какой будет жизнь на небесах и на новой земле. На этой земле, конечно, счастливая семейная жизнь, большая радость и благословение. Что же касается жизни в вечности, то мы можем сказать словами апостола Павла, что теперь видим, как сквозь тусклое стекло, как бы гадательно. Бог обещает верующим жизнь вечную, полную радости. И эта радость, очевидно, будет выше той, какую мы имеем сегодня в семейной жизни. Брак Христа и его невесты Церкви выше и счастливее его земного отражения. К тому же, не все браки счастливые, и не все дети паиньки.

0: Как объяснить? Многие христиане на протяжении всех веков исполняли и исполняют Слово Божие о повиновении власти. Как написано в Римлянам 13 главе. А вот пророк Даниил не повиновался власти. Как вы это объясните?
1: Вероятно, вы не совсем правильно понимаете слова апостола Павла, где говорится о подчинении правительственным законам. В означенном месте Писания апостол Павел подчеркивает, что правительство, как руководящая власть, установлено Богом, и во имя порядка все граждане, верующие и неверующие, обязаны подчиняться гражданским законам. Однако, если закон в конфликте с заповедями Бога, а такое положение бывает, тогда нужно руководствоваться деяниями апостолов, где сказано так: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Если Цезарь требует себе поклонения или божеских почестей, христианин не должен исполнять такие повеления. Во всех таких случаях решающее слово принадлежит совести. Даниил отказался подчиниться царю Вавилона, который покушался на его личное и святое право молиться своему Богу. Он был прав, как и сказано в Деяниях.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-5-231-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

бывает же такое в жизни. Вроде бы со всеми летел, а тут один посреди моря.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: «Его свет осветил нашу тьму», как бы про себя произнес Филимон. Он стоял еще 5 минут, следя за прекрасным судном, грациозно плывущим в открытом синем море. В пути его ожидают бури и штормы, но начало такое славное. Согретый жаром огромной радости, хозяин совсем забыл о дрожащем молодом рабе, у которого не было плаща. Повернувшись, Филимон увидел его, и какое-то раннее неведомое чувство сострадания завладело им. Внезапно он вспомнил, что Анисим ушел из дому без ужина, и он ни разу за всю эту славную незабываемую ночь не вспомнил о мальчике. Да и зачем ему это? Обязанность раба – доставлять удовольствие своему господину, и совсем не дело хозяина – заботиться об удобстве раба. Но теперь что-то изменилось. Казалось, он видит мир другими глазами. Краски на небе выглядят прекраснее, запах цветущей акации ощущается острее, и замерзший, усталый мальчик рядом неожиданно приобрел значение. Неужели это любовь Христа, загадочная и непостижимая, как наступление рассвета, начала производить свое действие, согревать и освещать глубокую тьму разбитого человеческого сердца? Он не мог постичь этого, однако притянул мальчика ближе к себе и накрыл его плащом. Они поспешили домой, довольные тем, что улицы были совершенно безлюдны. Филимон проспал до 11 часов и проснулся внезапно, как от толчка. Он не должен опоздать. Христиане опять соберутся в училище. Он не должен пропустить ни одного слова. У него было такое ощущение, как у школьника, стоящего у края безбрежного океана жизни с ее многообразными переживаниями, поисками любви и истины. Павел говорил вчера о любви Христа, превосходящей человеческое разумение. Сегодня они с сыном услышат и поймут еще больше, и они пойдут вместе. Он, его сын и рабы. Сын Божий возлюбил и их тоже, отдал свою жизнь за них, и они должны узнать и понять истину. Архип хорошо провел ночь и встал бодрый, жаждущий новых приключений. Он стоял в атриуме с нетерпением, ожидая отца. Но, увидев отца, сразу же понял, что отец изменился. Ужасное чувство одиночества охватило его, потому что отец ушел туда, куда он, Архип, не может идти за ним, и праздник, которого он так ждал, был испорчен. В глубине души Архип чувствовал страх и отвращение от того, что происходило в храме Артемиды, но в этом не признался даже себе. В то же время он слышал о христианстве достаточно много, чтобы понять, что оно идет вразрез с мирскими удовольствиями, почестями, обогащением и всем тем, чем живут люди его круга. Более того, оно предполагает исповедание в грехах и оставление греха, а у Архипа были все основания избегать этого. Он стоял с несчастным видом, пока Филимон не позвал его, и все четверо начали подниматься на гору, что было не так легко. Толпы фанатично настроенных людей с криками, свистом, мычанием двигались в направлении театра. Если бы Павла не сопровождали 2 рослых и сильных македонянина, он едва ли мог добраться до училища живым и невредимым. Сегодня было меньше его близких друзей, потому что Фортунат, Ахаек и Стефан бережно спрятав драгоценное письмо для церкви в Коринфе, находились уже в гавани и искали судно, направлявшееся в Грецию. Наконец, все были на месте. Ревностный учитель стоял на возвышении. Вероятно, он знал, что время коротко, и говорил с силой и убежденностью. «Может ли кто из присутствующих с уверенностью сказать, что имеет твердую веру или надежду на кого-то в этом мире или в потустороннем? Нет никого другого, кроме Христа. Христа, который сотворил все и которым держится все. Христа, в котором сокровище премудрости и знания. Если это так, то признай его своим единственным спасителем. Обратись к нему всем сердцем раз и навсегда, чтобы не оказаться отвергнутым». Среди собравшихся произошло какое-то движение. Один человек пробрался вперед и бросил к ногам апостола свиток с волшебными письменами. «Я занимался магией и волшебством», — сокрушенно признался он. «Теперь я хочу отдаться Христу». Всего несколько слов, но они пронеслись по рядам собравшихся людей и всколыхнули их чувства. Какая-то женщина разразилась слезами, пошла к возвышению и бросила серебряный амулет. «Сожгите это!» — с жаром воскликнул Павел. «Что общего у света со тьмою? Или какое согласие между Христом и идолами? И какая совместность Духа Святого с силами сатаны? О, дети мои! Есть ли еще кто из вас связан с идолопоклонством?» Его голос потонул в шуме, поднявшемся в комнате. Все присутствующие были взбудоражены и пришли в движение. Без всякого стеснения и стыда мужчины, женщины и даже дети пробирались к возвышению, другие уступали им дорогу. Многие горько, с раскаянием плакали и бросали своих идолов, сувениры, изображения богини, амулеты и свитки с магическими знаками. Филимон вышел, не колебаясь. Он не плакал. Напротив, его лицо светилось неземным счастьем. Первый раз в жизни он жертвовал всем, чтобы ухватиться за Христа обеими руками. Он достал из бумажника два ефесских письма и серебряные изображения и положил их поверх быстро растущей кучи подобных вещей. «Принесите горящие угли и подожгите их», — повелел Павел. Гай и Аристарх, македоняне, пошли в ближайший дом и принесли требуемое. Огонь быстро разгорелся, и серебряные амулеты и изображения плавились, низлагая власть и ложное очарование богини Артемиды, утверждая власть живого бога. В тот день больше не было учения. Многие из присутствующих пошли в свои дома и вернулись с символами язычества, так недавно дорогими их сердцу. Гай и Аристарх поддерживали огонь, который горел весь день до вечера. Такое происходило не первый раз, они уже привыкли к этой работе. Незадолго до этого многие, занимавшиеся чародейством, собрали свои книги и перед всеми сожгли их. Когда подсчитали их цену, то оказалось уничтоженных книг на 50 тысяч серебряных монет. Дух Святой действовал с огромной силой. Все большее число людей начинало верить в единого Бога и в Спасителя Иисуса Христа. Выходивших из училища встречали злобными взглядами и прямыми угрозами. К счастью, большинство людей или спали в жаркое время дня, или находились в театре. Мальчики были рады оказаться дома в безопасности и еще более рады после обеда влиться в поток людей, шедших смотреть борьбу атлетов. Филимон отказался идти с ними. «Я вернусь к Павлу», — сказал он. «Времени мало. Его посадят в тюрьму за сожжение изображений Артемиды и других идолов, а также за проповедь его учения». И Филимон был прав. Времени для свободного служения Павла оставалось мало. Весть о сожжении свитков и идолов быстро распространилась по возбужденному городу. И на третий день было невозможно попасть в училище. Филимон часами сидел и беседовал с Павлом в приадильне, в доме Акилы. Мальчики сами ходили по улицам и смотрели все игры и состязания, что было им по душе. Но они чувствовали, скоро должен разразиться гром. И Архип очень боялся за своего отца.
4: «Отец!» — обратился он к нему поздно вечером на третий день, когда Филимон под прикрытием темноты вернулся из дома Акилы и Прескилы. «Давай вернемся в Колосы. Ты, кажется, потерял интерес к купеческим гильдиям, и мама там скучает одна».
3: «Скорее пойдем, сын мой», — ответил отец. «Теперь уже скоро. Буря должна разразиться очень скоро, и я хочу быть с Павлом в это время».
4: «Ну, а я не хочу», — ответил Архип, впадая в панику. «Зачем рисковать своей жизнью, отец? Подумай о матери, о маленькой Паскасии и обо мне».
3: «Не думаю, что есть угроза для моей жизни», — спокойно возразил Филимон. «Разве я не стал служить Христу? Разве он не призвал меня нести Евангелие в Колосы? Но страдать за него было бы большим приобретением. Если с ним страдаем, с ним и царствовать будем. О, сын мой, если бы ты знал».
4: «Знаю, знаю, но не хочу знать!» — воскликнул Архип. «Отец, эта жизнь не для меня. Прошу тебя, не говори мне об этом больше. Иди сюда, Анисим, мы пойдем в театр».
3: И они отправились. Хотя Архип видел, что сделал отец с изображениями богини, все же он собирался взять с собой несколько сувениров, особенно для госпожи Ирены, которую хотел навестить как можно скорее. Они шли по улице Серебряников по направлению к храму, но вскоре увидели, толпа такая плотная, что им с трудом удавалось продвигаться.
4: «Что происходит?» — спросил Архип. «Похоже, здесь какое-то собрание. Посмотри, вон! Серебряник Дмитрий стоит на возвышении и что-то говорит толпе. Ты слышишь, что он говорит, Анисим? Он, кажется, очень возбужден».
3: Анисим протолкался вперед, напрягая слух, чтобы услышать, о чем с таким жаром говорил, размахивая руками, Дмитрий. Но его слова потонули в неистовом крике толпы. Казалось, вся улица закачалась, а крик перешел в оглушающий рев.
5: «Велика, велика, велика Артемида Ефесская!»
3: Отовсюду слышались выкрики.
5: «Убить Павла! Храм великой богини в опасности! Величие Артемиды в опасности! Они сожгли волшебные письма и ее изображения! Велика, велика Артемида Ефесская!»
3: Беспорядки и смятение усиливались. Это уже было не собрание возмущенных серебряников, а обезумевшая, не поддающаяся контролю толпа. Как грозная морская волна, она покатилась в одном направлении, толкаясь, яростно крича, все сокрушая на своем пути. Оба мальчика были вовлечены в неудержимый человеческий поток, который понес их вверх к городскому совету. Однообразные крики «Велика Артемида Ефесская» оглушили их. Хуже всего было то, что толпа разделила их, хотя Анисим, высокий ростом, пока еще мог видеть своего молодого хозяина, тоже высокого ростом. Архип выглядел испуганным и, чтобы отвести от себя подозрения, тоже громко кричал
5: «Велика Артемида Ефесская!».
3: Внезапно Анисим ощутил большое презрение к Архипу. Трус! Хотя раньше ни одного слова не было сказано между ними, каждый из них знал, что чувствовал другой после посещения храма. Каждый из них знал, что другой видел там. А всего 2 дня тому назад Архип стал свидетелем того, как его отец бросил на пол письмена и изображение этой самой Артемиды. Однако сейчас он кричал до хрипоты:
5: «Велика Артемида Ефесская!»
3: Анисим с отвращением отвел взгляд от Архипа. И тут внезапно его осенила мысль. Прекрасная возможность отомстить. Сладость этого момента так опьянила его, что он почти забыл о кричащей толпе, которая теснила его. Архип сейчас полностью в его власти, и месть так легко осуществить. Сначала он отмахнулся от страшной мысли, но она вернулась и услужливо напомнила ему о каждом оскорблении и унижении, перенесенном им, о каждом незаслуженном наказании, обо всех годах вынужденного послушания и подчинения чужой воле, и сверх всего воспоминания о том, как его избили розгами за преступление Архипа. Все это довершило картину всех несправедливостей в его жизни. Осоловелый от жары, шума и путаницы в мыслях, Анисим обернулся к ближайшему бунтарю и шепнул, указывая пальцем:
4: «Его отец сжег ефесские письма 2 дня тому назад».
3: Не успел Анисим произнести эти слова, как почувствовал, что отдал бы всю свою жизнь, лишь бы вернуть их, но слишком поздно. Его шепот был подобен искре, упавшей в сухую солому. В считанные секунды люди, окружавшие Архипа, повернули к нему угрожающие злобные лица, шипя, пронзительно крича и потрясая кулаками.
5: «Его отец сжег письмена, сын богохульника! Смерть последователям Христа! Велика Артемида Ефесская!»
3: Кто-то ударил мальчика в лицо, кто-то схватил за волосы. Анисим успел заметить пепельно-серое лицо Архипа, широко открытый рот, протестующе кричащий:
5: «Велика Артемида Ефесская!»
3: Бесполезно. Толпа сомкнулась над упавшим, проходя по нему.
4: «Христос, спаси меня!
5: Христос, спаси меня!»
3: пронзительно вскричал он. И этот последний призыв из затуманенного сознания был услышан 2 мужчинами, которых тоже захватила толпа вопреки их желанию. Македонянин Гай, сильный как бык, расшвыривая людей направо и налево и действуя руками, как мельничными крыльями, старался добраться до места, откуда донесся этот зов ко Христу о помощи. Удар здесь, пинок там, место освободилось, и он поднял бесчувственное тело на руки. Зачинщиков этого дела толпа давно унесла вперед, и Анисима среди них. В царившей сумятице никто не знал, почему и как был сбит мальчик. Среди стоявших поблизости наступила тишина, когда покрытое кровью и пылью тело было передано Аристарху. Гай прокладывал путь, а Аристарху пришлось поднять обмякшее тело мальчика над головой и так нести его, пока они не выбрались из толпы и не оказались на боковой улице. Анисима людской поток вынес в верхнюю часть города. Последнее, что он видел, — это было лицо Архипа, когда толпа набросилась на него.
4: «Архип мертв!» — в ужасе повторял он себе.
3: Все другое походило на кошмарный сон и казалось далеким и маловажным. Анисим не помнил, как выбрался из толпы и сколько прошло времени. День ли, ночь ли, шум или тишина — ему все равно. Одно имело значение — Архип мертв, и он причина смерти. Да, он, Анисим, убил его. Анисим не думал, что Архипа могут убить. Он полагал, что ему перепадет 2-3 синяка под глазом или выбьют несколько зубов. Вот и все. и маленький раб был бы рад этому. Но он не знал, до чего может дойти обезумевшая толпа. Какой смысл теперь сожалеть об этом? Архип мертв и затоптан толпой. Наступила ночь. Крики прекратились. Он стоял под звездным небом, совсем один, не зная, куда идти. Он не может идти к хозяину. Да и где он может быть сейчас? Может, оплакивает сына или ищет его по улицам? Анисим огляделся, как бы ища убежище, куда бы он мог убежать и скрыться. Налево в горы, над которыми ярко сияли звезды, или направо, где голая болотистая местность, освещенная бледным лунным светом, или спуститься в спящий белый город вниз, а дальше сверкающее серебром безбрежное море. А что, если побежать к заливу и погрузиться в его волны? Возможно, там он найдет покой и забвение. Но в чьи руки он собирается предать себя? Ни Артемида, ни Христос, ни один из других богов не протянули руки, чтобы спасти Архипа. Может, вообще нет никого и ничего? Попасть бы во тьму, в небытие одному со своим грехом. Ужасная мысль. Нет, лучше уж продолжать жить, чем встретиться со смертью или с каким-то мстительным, неизвестным богом. Пусто. Никого вокруг. Бессознательно ноги несли его мимо театра, вниз, к дому Филимона. И вот он стоит на краю улицы. Мальчика охватило внезапное желание видеть хозяина, который, несмотря ни на что, был все-таки добрым хозяином. Вдруг ему в голову пришла мысль, что хозяину не надо знать правду. Никто не должен знать. Он может вернуться и притвориться, будто смерть Архипа для него новость. Все будет идти как прежде. Только его собственная виновная совесть будет мучить и осуждать его. Раб ускорил шаг и, дойдя до дома, постучал. Но дверь заперта. В доме никого нет. Никого вокруг. Он должен найти какого-нибудь доброго человека, к которому мог бы прикоснуться, увидеть и услышать. Он затосковал о матери. Но мать была далеко, там, у подножия ущелий, где паслись стада. Казалось, то был совсем другой мир. Он вспомнил жену ткача, Прискилу с доброй улыбкой и нежными руками. Да, он пойдет туда и спросит о своем хозяине. Всю дорогу он бежал по набережной, потом вверх и в боковую улочку. В красильне горел свет, но дверь тоже заперта. Никто не ответил на его робкий стук, хотя он слышал, что кто-то ходит внутри. Мальчик снова постучал. Через некоторое время испуганный голос спросил: «Кто там?»
6: «Я раб, который ужинал у вас недавно. Госпожа Прискила, впустите меня!»
3: Дверь осторожно открыли. Анисим проскользнул внутрь, и Прискила сразу же захлопнула ее. Она была очень бледной, похоже, только что плакала. Но при виде напряженного, беспокойного лица мальчика и страха в его глазах, она забыла о своих собственных переживаниях.
7: «Дитя мое, что случилось?» — спросила она. «Тебя тоже захватили мятежники?»
3: Он молча смотрел на нее. Сердце маленького раба разрывалось от желания рассказать ей обо всем и выплакаться у нее на груди. «Но ведь он не должен никому говорить об этом». Внезапно Анисим понял, что всю жизнь ему придется одному нести в себе страшную тайну. И это всегда будет огромным препятствием между ним и другими людьми. И мальчик ответил как можно спокойнее.
6: «Да, я был среди мятежников. Сейчас я ищу хозяина. Вы видели его?»
3: Прискила покачала головой и провела его во внутреннюю комнату, где она занималась упаковкой продуктов. Она была рада поговорить с кем-то, но видела, что мальчик нуждается в отдыхе.
7: Поэтому уложила его на кушетку и принесла хлеба, не переставая в то же время рассказывать новости. «Я не видела твоего хозяина. Полагаю, он с другими учениками в училище Тиранна. И, надеюсь, у них хватит ума, чтобы закончить беседу, пока не будет слишком поздно. Несмотря на опасность, Павел пошел туда, чтобы проститься с ними. Неразумно, я говорю, но его нельзя остановить. Он даже хотел пойти и сдаться властям, и нам едва удалось уговорить его не делать этого. Павел наш отец во Христе. Гай и Аристарх были захвачены толпой мятежников, но им удалось спастись. Однако им надо уйти из города вместе с Павлом сегодня же ночью, потому что днем им не уйти живыми. Они придут сюда, возьмут еду и отправятся после полуночи. Так они сказали. Оставайся здесь, дитя, если хочешь, и отдыхай. Я вижу, тебе очень нужен отдых». Мальчик был очень благодарен ей и с радостью подчинился. Если его хозяин действительно в училище, то нет смысла идти за ним туда. Если же его там нет, то Анисим не имел представления, где его искать. Кроме того, он слишком устал, чтобы опять идти куда-то. Мальчик закрыл глаза, и скоро блаженный сон овладел им. Маленький раб мог забыть обо всем хотя бы на некоторое время. Женщина укрыла его одеялом, помолилась, чтобы Господь просветил своим светом его сердце, и опять вернулась к своему занятию. Через несколько часов Анисим внезапно проснулся. Было еще темно, хотя пели первые петухи. В комнате было много мужчин, которые о чем-то тихо переговаривались и, казалось, спешили. Но его хозяина среди них не было. Наблюдая из-под одеяла, Анисим при свете лампы видел их напряженные лица и то, как они поспешно готовились к побегу. Гай и Аристарх тоже находились здесь, а с ними еще несколько человек. Они надели плащи и спрятали лица под капюшонами, взяли в одну руку сумку с провизией, в другую – посох, и были готовы, чтобы сопровождать Павла через опасные места мимо храма до прибрежной дороги. «Филимона из Колос нет с вами?» – спросила Прескила. «Его раб пришел сюда в поисках хозяина. Он сейчас спит, вон там».
8: «Филимон не приходил», – сказал Павел огорченно. «Я так хотел проститься с ним, потому что он мой возлюбленный сын по вере. Меня беспокоит, что могло случиться, что помешало ему прийти к нам сегодня вечером».
7: Из всех присутствующих, казалось, один Павел не торопился. Он подошел к постели, на которой лежал Анисим, и долго смотрел на мальчика. Лицо его, покрытое шрамами, выражало нежность.
8: «Скажите Филимону, что я ждал и очень хотел видеть его», — сказал Павел. «Скажите, что вверяю его в руки Бога и поручаю милости нашего Господа Иисуса Христа. Я непрестанно молюсь, чтобы Бог дал ему крепко утвердиться Духом Святым во внутреннем человеке. Велите ему нести Евангелие Христа в его долину, куда не ступала моя нога».
7: Духом Павел был не здесь. Он забыл о времени и месте. Все его мысли обратились к этому рожденному младенцу в вере, который не пришел проститься. Ожидавшие братья беспокоились, потому что быстро наступал рассвет. Прескила коснулась руки апостола. «Наш отец во Христе», — твердо произнесла она, — «петухи поют по всему городу». Он вернулся к действительности и улыбнулся этой верной преданной женщине, которая больше 2 лет стояла рядом с ним во всех обстоятельствах, служила ему, кормила его, заботилась о нем, в то время, когда он вступал в битву с преследователями, находился в муках рождения новых обращенных, день и ночь трудился, наставляя учеников-евангелистов, которым предстояло нести благую весть по всей Западной Азии. Эта женщина жарила и пекла всю ночь, нагрузила их провизией по крайней мере на 3 дня. Он хотел благословить маленького Левия, но Прескила потянула его к двери. Начинало рассветать. Нельзя было тратить ни минуты. Он обернулся, чтобы в последний раз благословить ее. Но она, опасаясь дальнейшей задержки, уже ушла в комнату и закрыла дверь. Сидя за тем же станком, за которым трудился Павел для своего пропитания, хотя они с радостью обеспечили бы его всем необходимым, Прескила закрыла лицо руками и заплакала. «О, Отец наш Небесный, сохрани Твоих детей в пути! Храни Твою церковь в этом городе и приведи благополучно моего дорогого Акилу домой!» Анисим смотрел на нее некоторое время, потом подошел к ней.
4: «Я должен идти искать хозяина», — сказал он. «Скоро будет светло, и он придет домой».
7: Прескила вытерла слезы и вывела мальчика на улицу, говоря ему, чтобы он не забыл передать хозяину последнее наставление Павла. Мальчик повернул за угол и посмотрел в сторону моря. Но сегодня там не было величественного восхода солнца. Серое туманное утро, как бы крадучись, вползало на улицы. Раб внезапно вспомнил, как его хозяин накинул на него свой плащ и привлек ближе к себе на рассвете того холодного дня. Он пустился бежать, желая и боясь увидеть его, опасаясь услышать плач и сетование. Но дверь оказалась все так же запертой, и в доме никого не было.
4: «Где Филимон? Неужели он тоже мертв? А где Гермес? Неужели все они умерли?»
7: В панике он с такой силой забарабанил в дверь соседей, что из дома в испуге выбежала вся семья, протирая после сна глаза.
5: «Мой хозяин!»
7: — кричал Анисим, не дав им возможности высказать свое мнение о нем.
5: «Вы знаете, где он? Я не могу найти его!»
9: «Но зачем разбивать нашу дверь, если ты не можешь его найти?»
7: — загремел хозяин дома.
9: «Никуда он не денется!»
4: «Постой-ка, он оставил тебе сообщение, и я знаю, где он. Его сын был тяжело ранен в толпе мятежников, его поместили в госпиталь, и твой хозяин там с ним. Он велел тебе идти туда и присмотреть за больным».
7: Облегчение Анисима было так велико, что он едва не потерял сознание. Госпиталь для живых, но не для мертвых. Может ли это быть? Он боялся даже думать об этом, чтобы не ошибиться. Надежда, казалось, придала крылья его молодым ногам, когда он мчался через рыночную площадь и вверх по горе в южную часть города. И когда он бежал, навстречу ему над горной вершиной поднялось солнце, окрасив в розовый цвет мраморные колонны, храмы и городские здания. Жизнь! Жизнь! Радость от этого известия была настолько огромной, что мальчик не думал о возможности боли, слабости или увечья, худшего, чем смерть. Он нашел госпиталь и почти оттолкнул в сторону привратника, который хотел узнать его дело. Его дело — быть с хозяином. Минутой позже он ворвался в зал, где на кушетках лежали несколько человек, пострадавших в толпе. Возле маленького ребенка сидела женщина и плакала. Старый человек лежал неподвижно, как будто спал. Анисим остановился. Радость его угасла, когда он увидел Филимона и Гермеса, молчаливо сидевших возле неподвижного тела на кушетке в углу. Совсем-совсем неподвижное тело. Голова забинтована. Через бинты просачивалась кровь. А лицо с черными кровоподтеками было белым, как смерть. Они сидели и, казалось, ожидали смерти, а снаружи поднималось яркое солнце и поглощало тьму. Анисим опустился у ног хозяина и с тоской посмотрел ему в лицо. Филимон наклонился над ним.
4: «Иди в дом ткача», — сказал он, — «и умоляй Павла прийти. Скажи ему, что мой сын тяжело ранен».
9: «Но он ушел!» — прервал Анисим.
6: Он ушел перед рассветом по дороге в Македонию. Я видел, как он ушел.
7: Филимон вскочил.
6: «Ушел?» — повторил он.
7: «И я не увидел его и не простился с ним?»
6: «О, почему это произошло?»
7: «Он мог бы исцелить Архипа». Говорят, исцеление было даже в одежде и в платках, которых касался Павел. Он даже изгонял демонов. Только подумать, что я больше не увижу его.
6: Но Христос, о котором он говорил, еще здесь.
7: Архип открыл глаза. Он говорил слабым голосом, но отчетливо.
6: «Он не оставит нас. Когда я упал, я позвал его, и он пришел ко мне. Если я умру, то опять увижу его, как тогда».
7: Он говорил с трудом, потому что ему дали лекарство, чтобы уменьшить боль, и все казалось далеким, кроме присутствия того, кто поднял его, когда он бился под ногами толпы. Спаситель пришел и поднял его. Руки Аристарха и руки Христа — одни и те же руки, потому что он жил в своем народе и действовал через своих посвященных людей. Но Архип поймет это много позже. А сейчас он знал, что сам Христос услышал его вопль, склонился над ним и поднял его от врат смерти. Филимон наклонился к сыну и заговорил тихим, успокаивающим голосом. Архип открыл глаза и, казалось, впал в забытье. Но он был неспокоен и через некоторое время снова заговорил.
6: «Отец, Анисим, я должен сказать вам, я не могу умереть без прощения. Это... Я украл золотую цепочку у мастера Плотоса тогда, в Колоссах, и Анисима побили розгами за мой грех.
7: Последовала долгая пауза. Все молчали, потрясенные. Наконец Филимон произнес медленно, но твердо.
6: «Христос пострадал и умер за твои грехи. Значит, он простил тебя, сын мой. Он понес на себе и твой грех. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Поверь в это, и будешь иметь мир».
7: «Да», — прошептал Архип.
6: «Я знаю, но хочу, чтобы вы тоже простили меня».
7: «Я прощаю тебя, сын мой», — с готовностью сказал отец. Анисим, вспомнив розги, молчал. Раны на голове Архипа вскоре зажили, потому что организм его был молодой и крепкий. Но нога была сильно повреждена. Он очень страдал в руках хирургов, и прошло несколько недель, прежде чем больной смог встать с кровати. К тому времени его перевезли в дом. Всем стало ясно, что он на всю жизнь останется хромым, потому что одна нога была деформирована и стала короче, чем другая. Гермес был послан в Колоссы, чтобы сообщить Апфии о случившемся, а Анисим день и ночь ухаживал за молодым хозяином. Архип не изменился за один день. Боль, беспомощность и жара часто делали его крайне раздражительным, но все же изменения чувствовались. Казалось, он признавал, что Анисим был личностью со своей собственной душой и с правом на жизнь. Но он не был собственностью его, Архипа, и родился не только для того, чтобы прислуживать хозяину. Поведение молодого хозяина удивляло и озадачивало Анисима. После приступов раздражения он становился вдруг кротким, мягким и даже благодарным. Анисим не знал, как вести себя в этих новых отношениях, и был рад уйти и побегать по южному взморью, броситься в искрящие волны Эгейского моря и плыть далеко-далеко, наслаждаясь прохладной водой, своей молодостью, силой и здоровьем, позабыв тревожные мысли, так часто одолевавшие его. «Ты молод и силен», — казалось, шептали ему волны. «Жизнь прекрасна, а смерть и суд еще далеко. Наслаждайся сейчас тем, что имеешь. Узкий путь, ведущий в вечную жизнь, не для тебя». Архип уплатил цену. «А потому ешь, пей и веселись. Люби солнце и море. Поклоняйся земной красоте». Для Архипа и Филимона время не проходило однообразно, потому что маленькая церковь в Ефесе сплотилась вокруг них. Прескилла стала преданной няней для мальчика. Делала перевязки, готовила вкусные аппетитные блюда, рассказывала разные жизненные истории. И каждый день вокруг его постели собирались небольшие группы христиан. Во время долгих, жарких часов они рассказывали ему истории об Иисусе, о древних иудейских пророчествах, о рождении Спасителя в бедной семье, о безгрешной жизни, о его искупительной смерти и славном воскресении, о том, что Христос послал Святого Духа в день Пятидесятницы, и о Евангелии, которое Господь повелел им провозглашать в мире. Филимон давно уже потерял интерес к гильдиям торговцев шерстью. Дело процветало, но его жизненной целью сейчас стало нести Евангелие в свою долину, помочь построить церкви в Колоссах, Лаодикии и Иераполисе. А может быть, присоединиться к Епафрасу в его путешествии на север, в Сардис, Пергам и другие большие города Асии. Сердце Филимона горело первой любовью. Ему надо было так много узнать, если он хотел вести других к Иисусу. Часто они засиживались в беседе до глубокой ночи, и тогда, казалось, небо и звезды уже не являлись препятствием к небесным сферам, куда они возносились духом. Нередко их навещали гости из других земель и стран, потому что в Ефесе бросали якорь большинство судов. Здесь же сходились три великих пути на суше. Потому много разных историй можно было услышать у кровати Архипа. Если история не была особенно захватывающей, чтобы поддержать интерес Анисима. Он обычно засыпал во время этих повествований. Маленький раб не интересовался распространением Евангелия. Кроме того, в его голове вынашивались другие планы, связанные с собственным будущим. Гермес не возвратился в Ефес, потому что руководил уборкой сена на ферме. Филимон со старшим рабом временно отсутствовали, а Архип, сын его, калека. Все это давало Анисиму большую свободу. Мальчик каждый день ходил на рынок за небольшими покупками. Он знал, что Филимон, витающий в облаках славы Христа, едва ли будет проверять стоимость арбуза или куска мяса. Монеты, которые ему удавалось припрятать, были очень незначительные по стоимости, но их количество увеличивалось, а он был еще молод. Когда-нибудь его день придет. Он должен быть очень терпеливым и предельно осторожным. В разгаре лета Архипа можно было, наконец, везти домой в Колоссы. Они наняли повозку с ровным дном и тентом. Молодого хозяина перенесли на кушетке на повозку. Архип выглядел бледным и усталым. Он тосковал о матери и о прохладе колосских предгорий. Но они, с сожалением, оставляли своих друзей в Ефесе. Многие верующие пошли их провожать, когда повозка выехала вечером из города. Поднявшись на гору Прион, все обернулись и долго смотрели на прекрасный белый город внизу, прежде чем спуститься в песчаную долину, где теплый воздух был насыщен запахом сосны и можжевельника. Провожавшие шли всю ночь. Наконец, перед рассветом толпа привела их на плодородные речные пастбища. Но друзья все шли и шли, не желая расставаться. Акила с маленьким Левием, который радовался поездке на быках, Анисифор, Епафрас и другие, для которых Филимон и Архип стали братьями и которые полюбили их новой любовью, как повелел Христос. Над горами заалели первые лучи восходящего солнца, приподнимая головки подсолнухов и маков, превращая пшеницу в золото. Все остановились под тополями, которые закрывали их от дороги, и со слезами радости и печали на лицах запели гимн, которому научил их Павел. «Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, он отречется от нас». Смерть и страдания ожидали их, окружали со всех сторон, подобно черным тучам, готовым вот-вот разразиться грозой. Но, отдавшись чувству первой любви и ревности служить Иисусу Христу, Филимон не чувствовал страха ни перед смертью, ни перед страданиями. Он шел домой, к жене, шел навстречу новому большому делу – привести жителей долины ко Христу. Они расстались с молитвами и благословениями и продолжали путь, радуясь. Но это было трудное путешествие для Архипа. Днем воздух под тентом накалялся, и Архип, страдая от назойливых мух, духоты и тряски повозки по неровной дороге, стал таким раздражительным и капризным, как никогда раньше. Анисим, вынужденный прислуживать ему, делал это с угрюмым молчаливым негодованием, что было хуже, чем явное выражение недовольства. Тем не менее, Анисим был счастлив. Если Архип был так неприятен и несправедлив, то он мог и не сочувствовать его страданиям. К тому же он был рад, что возвращается домой. В последнее время он устал от шума городских улиц, гула на пристани. Он жаждал побыть в тишине гор и ущелий, с их холодными озерами и ручьями.

0: Воздух стал прохладнее, и они надеялись добраться домой до наступления темноты. Долгие июньские вечера были лучшим временем для путешествия. Архип только что проснулся и спокойно лежал на боку, наблюдая за природой, озаренной золотистым светом последних солнечных лучей. Отец ушел вперед, а Анисим лежал ничком, положив подбородок на сложенные руки. Они приближались к укрепленным стенам Лаодикии, а он смотрел на них и мечтал. В каком доме она живет и что делает сейчас? Изменилась ли она или осталась такой же простой, милой, веселой девочкой? Он часто думал о ней в Ефесе. Фактически, Ирена постоянно присутствовала где-то в глубине его сознания. Но сейчас он внезапно понял, как много она значит в его жизни и как сильно повлияла на него. Именно из-за ее невинности и чистоты он тотчас почувствовал, что поклонение в храме Артемиды было мерзким и отвратительным. И потому что Ирена была юная и грациозная, он понял, когда плавал в море, что жизнь и молодость – это прекрасно. Ее внутренняя красота открыла ему глаза на всю красоту вокруг, сделала цветочки вдоль дороги и краски неба достойными радости и поклонения. Он с новой силой затосковал о ней. Внезапно родилось решение, как можно скорее увидеть ее.
1: «Прости меня, Анисим, прости меня!»
0: Голос Архипа, кроткий и умоляющий, нарушил его мысли. Анисим совсем не хотел именно в этот момент думать об Архипе и его проблемах. Но лучше сделать вид, что он его слушает.
1: «Все в порядке», — небрежно бросил он через плечо. «Нет, не все в порядке», — возразил Архип.
0: Он устал от долгого пути, был недоволен своим плохим поведением и утомлен собственными напрасными усилиями держаться молодцом.
1: «О, Анисим, как бы я хотел, чтобы ты стал христианином! Тогда ты понимал бы меня и молился за меня, вместо того, чтобы ненавидеть меня, когда со мной трудно ладить. Христос учил, чтобы мы переносили страдания с терпением, но у меня не получается».
0: Анисим повернулся и уставился на него. Он не понимал этого нового Архипа.
1: «Я ненавижу тебя!»
0: — произнес маленький раб, ощущая неловкость.
1: «Я сочувствую тебе. Мне кажется, что мы чувствуем себя одинаково. Ты страдаешь от боли, я страдаю от рабства. Но, может, однажды тебя исцелит твой Христос или Павел. Говорят, он сделал много чудес, и, может, однажды я куплю себе свободу. Так что у каждого из нас есть надежда». «Ты так сильно ненавидишь свое положение раба?» — тихо спросил Архип.
0: Он никогда не думал об этом раньше.
1: «Я думаю, если бы ты стал христианином, это не было бы столь важно для тебя. Акила сказал, что во Христе нет ни свободного, ни раба. Он учил нас переносить иго Христа с кротостью и быть довольным своей участью, как и Павел доволен своими узами и голодом, жаждой и опасностями. Но, Анисим, пусть Бог простит мне и пусть Христос смилуется надо мной, потому что я недоволен своей участью».
2: «Я тоже»,
0: — согласно кивнул Анисим. Он вовсе не собирался нести свое иго с кротостью и быть довольным собственной участью. Улыбаясь про себя, он нащупал небольшую выпуклость внутри пояса, где хранились его монеты. Когда-нибудь он изменит свою участь сам. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу, составленную по книге «Освобожденный дважды». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.

Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 64. Начальнику хора. Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастениями ее. Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг. Источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом. Восклицают и поют.